Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

помним о главном, придерживаемся плана, движемся навстречу целям, и все это под любимую музыку в эфире Авторадио. Делайте громче, подпевайте и знайте, что все у вас получится. Ну, с такой-то группой поддержки. Олеся Соболева у микрофона, мы с вами плавно погружаемся в осень.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: На гитаре играть не все умеют, а вот в много денег играть можно даже и без слуха. Главное, чтобы гимн был наш у вас в мобильном вместо гудков и мечта ваша на нашем сайте. Да вы справитесь. Верю в вас я, Олеся Соболева, и желаю удачи в счастливом сезоне. Разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем мечты. 2 из 5 уже стали реальностью. Автокредит в 1 300 000 рублей хотела закрыть Вера Лаврикова из Москвы, и мы сделали это. О миллионе рублей мечтал Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Готово! Впереди у нас 3-й суперфинал, и 10 сентября исполнится еще одна ваша мечта. А вот какая? Может быть, поплавать с большими белыми акулами? Устроить свадьбу или своя мини-гостиница на берегу моря? Это мы узнаем совсем скоро, в следующий четверг, 10 сентября, в 3-м суперфинале игры «Много денег» на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

О любви можно говорить, можно петь, можно молчать. Без нее вот никак не получается. Так что мы не сопротивляемся, делитесь эмоциями, чувствами и получайте их в ответ. Я, Олеся Соболева, выписываю вам очередную порцию любви в эфире Авторадио. Делайте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: спонсор часа Орестри Медиа. Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Домашний приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на Домашнем.

0: 12.77.47.03.18.40. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
4: Вот это я понимаю шоу.
3: В кино с 3 сентября. 16+.
5: Авторадио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0000.

0: консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин ответил на вброс о новой волне мобилизации после выборов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал чушью собачьей. Так президент прокомментировал публикацию о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. По словам главы государства, эти вбросы – срежиссированная информационная атака, направленная на дестабилизацию ситуации внутри страны. Президент подчеркнул, что сейчас никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Говоря о возможных трехсторонних переговорах России, США и Украины, президент заявил, что контакты со штатами продолжаются всегда, но важно, чтобы это не крутилось в бессмысленном режиме. Если кто-то хочет внести вклад в переговоры, которые сейчас фактически заморожены, Россия не против. Российский лидер также отметил, что угроза Зеленского заблокировать небо России атаками беспилотников – это заявка на государственный терроризм.

0: Обо всем этом Владимир Путин заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. В Бишкеке прошел юбилейный саммит ШОС. Лидеры организации подписали 28 документов, а Владимир Путин провел 9 двусторонних встреч. Также российский президент ответил на вопросы журналистов.
1: Про помощь.
0: Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак. В частности, перенаправляют логистические потоки. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак ВСУ. Как указал президент, логистические мощности требуют восстановления, в том числе при участии властей. Российский лидер подчеркнул, что такую работу необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
1: Про болезни.
0: Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, который вводит новый диагноз с таким названием. Но, согласно рекомендациям медиков, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни.
1: Про инициативы.
0: В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20 часов по запросу от 10 семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков. По его мнению, решить проблему нехватки мест для детей, работающих родителей, можно, если закрепить правило. При обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до 8 вечера. Парламентарий отметил, что действующее законодательство уже позволяет продлевать режим работы дошкольных учреждений. Осталось лишь утвердить такой порядок. Запустить механизм предлагается с января будущего года. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Итак, дамы и господа, мы рады вас вновь встретить, вновь поприветствовать в очередной рабочей неделе, осенней неделе, которая набирает ход здесь, в эфире Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» традиционно. Встречайте, Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Все здесь, все на месте. Как у вас дела? Напишите 915-459-2020. Несмотря на хмурую погоду, но в столице уж точно добавим в нее в этот день и в это утро, конечно, побольше радости, побольше юмора, актуальных событий, которые мы для вас сегодня собрали традиционно и готовы обсуждать не только со специалистами, но и с вами, благодаря нашему драйв-чату. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто. Традиционно все, дали о себе знать. Вы тоже напишите нам, как дела, проснулись или нет. Песня сейчас прозвучит. Все ли готовы к ней? А потом уже перейдем к нашему диалогу. Вроде бы все.
1: Ну тогда песня.
0: Ну давайте стартуем, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так, ну все, все, давайте просыпаться. Доброе утро, страна. 7 часов и уже 8 минут столица. Это драйв-шоу «Поехали». Как всегда, открываем этот прекрасный осенний денек в дружной компании. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Итак, открываем драйв-чат. Семейные психологи традиционно активизировались и провели опрос, правда, анонимный. Одно, может быть, оно и к лучшему. И выяснили потрясающую цифру. Каждая третья пара в стране регулярно практикует... Внимание, вопрос.
2: Трам-пам-пам, трам-пам-пам.
1: Ну нет, трам-пам-пам, каждая первая, конечно,
2: практикует.
1: Это хорошо. Да, но нет, они практикуют так называемую мелкую финансовую конспирацию. Легкую ложь. Объясню. Это когда вы покупаете себе очередную дорогую какую-то вещь, парфюм, гаджет или снасти для рыбалки, но вам настолько не хочется выслушивать лекцию от второй половины на тему, куда опять ты спустил бюджет, что включается вот такой вот режим умалчивания. То есть вещи тайно заносятся домой, без магазинных пакетиков, чеки сжигаются, а на вопрос, что это такое, ну, в основном, как бы, мужчины спрашивают, это что, новое? Выдается фраза, ну, что это, шкафу года 3, 4, 23 лежало. Просто забыла его достать, когда-то покупала. Вот, поэтому сегодня давайте возьмем эту статистику за основу и поговорим, а точнее поговорим, вы нам расскажете, ребята, какую вещь вам приходилось тайно маскировать от членов семьи, на какие ухищрения вы шли, чтобы сохранить мир в доме. Ну, то есть, когда вы скрыли стоимость той или иной покупки.
2: Ну, такая черная семейная бухгалтерия.
1: Ну, да. У тебя было такое?
2: Слушай, у меня было такое, но когда я с родителями жил, то есть лет в 20.
1: Ну, да, когда с родителями живешь, да, чуть-чуть немножечко привираешь там.
2: Я сноуборд скрывал, потом сказал, что просто дали покататься. Говорят, слушай, второй год, что ты не возвращаешь его?
1: Говорю, да.
2: Не нужен.
1: Я как-то вот пытаюсь вспомнить, вот уже в сознательно взрослом возрасте как-то такого не было. Возможно, в мою сторону это было, потому что я никогда не знаю, что это стоит, сколько это стоит. Вот, поэтому приходится все время верить на слово.
2: Ну, а почему? А у тебя есть основания не доверять, разве?
1: Нет, я просто... Я, например, на себя никогда не потрачу. Вот никогда.
2: Это
1: меня
2: правда.
1: Прям жаба душит.
2: Это
1: такая
2: правда.
1: Накачанная, мощная, говорит, заткнись и не трать.
2: Зато на близких...
1: Да, тут ничего не жалко. Но узнаем, как по этому поводу думаете вы, ребят. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Пожалуйста, подключайтесь, пишите и готовьтесь к появлению, ну, во-первых, модного приговора. А к нам зайдет шеф-стилист как раз этой программы Вера Маркина, которая поделится советами. Все-таки осень уже на дворе. Что нужно приобрести как раз в тему, чтобы быть всегда, ну, актуально стильной или стильным на улице, не прозевайте. А еще заглянем в книжные полки. На книжные полки нам сегодня будет экскурсовод Ульяна Улилай, как всегда, подготовил для нас интересный подбор.
2: Женский час, получается.
1: Почему женский?
2: Ну, два спикера и обе девушки.
1: Это да, но темы очень актуальны.
2: Согласен.
1: Давайте, друзья, просыпаемся, пишем, поехали.
0: Поехали! Драйв!

0: Так, стартуем с 1 балла на Яндекс.Картах. Трафик в столице вполне себе спокойный. 10 минут оставите на Волгоградском проспекте от МКАДа до Ташкентской улицы. Столько же времени понадобится на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Поток держит дорожные работы. Ну а за МКАДом есть пробка на полчаса, она на Пятницком шоссе от Федоровки до Юрлова. Остальные заторы в области в пределах 15 минут. Ну, то есть не страшно. Но вот погода вообще как будто не радует.
1: Пока что плюс 16 градусов и немного пасмурно в столице. Ветерочек такой слабый, 4 метра в секунду. Но днем обещают синоптики, что будет чуть теплее. До 19, а местами даже где-то прогреется Москва до 23 градусов. Но мне кажется, мы это не почувствуем. Вот как сейчас есть, так оно и останется. Плюс ко всему, после... наверное, момент, как вы дойдете до работы, где-то часов с 11 и до часу дня обещают еще и дождь. Правда, он будет кратковременный. Не знаю, насколько кратковременный, но то, что вот он будет сегодня, это точно. Так что зонт, как всегда, необходим.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино».
4: Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря...

0: благодаря фильмам. А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
1: Подробности на авторадио.ру 18+.

ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, по-прежнему в студии приветствуем вас мы, господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Сейчас ваш шкаф нервно начнет дрожать, потому что к нам пришла ревизия. Сейчас мы все оттуда, возможно, выкинем и оставим только самые модные вещи, потому что хотим поговорить про тренды.
2: С шеф-стилистом модного приговора на Первом канале Верой Маркиной.
0: Новый я. Поехали.
1: Вер, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пока есть еще время, пока мы еще вот окончательно не окунулись в осень, скажи, пожалуйста, что нам в срочном порядке нужно приобрести, чтобы вот это да, вот это какая красота.
3: Ну, если конкретно вам, то это отдельный разговор. А если более широко, начнем с девушек. Наверное, у них очень нарядная мода будет этой осенью. Вот прям перья, бахрома, блеск, открытые плечи, как будто мы собираемся на вечеринку.
1: Хорош, прям серьезно, да, вот так вот,
3: да,
1: ярко.
3: Да, будет гламурно, не так обидно будет прощаться с летом, наверное, предвидя такую нарядную моду. И контраст объемов ждет девушек при достаточно узком, обтягивающем нижнем слое одежды. У нас тут леггинсы, у нас тут скини-джинсы, у нас юбки-карандаш, в которых тяжело дышать, но верх будет плечистый, объемный, но часто приталенный. То есть вот такие силуэты, как манекенщицы из 80-х, они будут...
1: Или как картинка «Мужская уборная». Вот это, да? Сверху много и снизу треугольничек.
3: Ну, можно и такой ассоциативный ряд применить. Это похоже на правду.
1: А что касается мужчин? Так тоже что... перья, яркость, блеск.
3: По желанию. Но действительно и мужская мода тоже становится более гламурной. Тоже появятся бархатные пиджаки. Ну, как появятся? Они уже начали появляться. Просто в этом сезоне мы ждем их триумфа.
1: А цвета какие-то есть определенные? Белый, серый, черный,
2: покровый.
3: Вообще фокус только в том, что видоизменяются названия, а тренды цветовые все те же остаются. Черри-кола мы это называли в прошлом сезоне, в этом сезоне мы это просто черри, просто
1: без
3: вишня.
1: Сахара.
3: Да, ноль калорий. А так у нас, конечно, цветовые тренды сохраняются. Это все оттенки красного, в том числе глубокие, такие винные оттенки. Можно это утренним?
1: Да, конечно.
2: Оттенок же винный,
1: а не настроение.
3: И те же самые шафрановые, куркума.
1: Желто-оранжевый, что
3: такое? Да, совершенно верно, такие. Такие пряные оттенки тоже будут очень актуальны. И базовая база остается, но как дополнение к ярким. Для того, чтобы вот не с ног до головы в куркуме ходить, а чем-то приглушить.
2: У меня вопрос от слушательницы с именем Мия Бойко. Когда мужчины перестанут носить ярко-розовое? Скажи, пожалуйста, вообще можно носить розовое мужчинам?
3: Вообще нужно. Я не вижу никаких ограничений. Тем более в сочетании с брутальной внешностью, с бородой, да, с крепким телосложением, какая-нибудь розовая вещь смотрится особенно мило.
1: Последний вопрос. Ничего экстраординарного не появилось?
3: Вау. Но это микротренды. Они скоротечны, они даже сезон не продержатся. Но многие тренды, которые появятся в этом сезоне, будут вас навевать, как будто где-то мы это уже видели. У девушек леггинсы со штрипками. Казалось бы, 2 года назад мы их носили, вот мы про них опять вспомнили.
1: Штрипки.
3: Это как? Раньше лыжники цепляли за пяточку.
2: Да.
3: А сейчас модницы цепляют тоже за пяточку леггинсы, джинсы.
1: Туз, что ли, на резинке?
2: Треники, как их называли?
1: Да, обычные. Но это по-модному называется так. Окей.
2: Спасибо большое. На студии была шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
3: Спасибо.
0: Поехали.

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Кайлэстрит», ОГРН 1176747468061, город Москва.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2.

0: 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: РБВ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
11: Авторадио.

0: Поехали!
1: Так, ребят, 7:40 в столице. Доброе утро. Просыпаемся, открываем глазки и вливаемся в наш бодрый утренний драйв-чат, где сегодня он действительно плавится уже от сообщений. Вы признаетесь в гениальных схемах, некоторые можно даже взять на заметку. У мужчин и у женщин, кстати, причем разные методы маскировочки той самой цены. Mm-hmm. Девушки, например, как тут три штучки точно были, три сообщения, прячут новые туфли, например, или сумочки, все связано с вещами, в багажнике машины на пару недель, потому что, ну, если есть отдельная машина, муж туда не лезет, а потом их заносят, с подругой типа дала поносить, так оно там и остается, потому что мужчина особо... Вот сейчас даже, смотрите, ребят, вспомните, какой у нее маникюр. Многие вспомнили? Ну, нет же. Так и происходит с вещами. Подключайтесь. И вы, ребят, те, кто проснулся только что, сегодня мы еще раз напомню, обсуждаем самый простой вопрос. Какую самую дорогую, странную или секретную покупочку вам приходилось маскировать от близких своих, от семьи? Какая отмазка вас спасла? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Лёшка пишет, например, привет, ребят. Это про Алексея пишут, извините. Mm-hmm. Супруга его, Елена. Мой муж фанат рыбалки. Вот, зовут его Алексей. Недавно он притащил домой новый спиннинг. На мой вопрос сразу выдал. Клянусь, мужики на работе подарили на юбилей, он недорогой. Я ради интереса вбил бренд в интернет. Спиннинг какой-то, как... Это спиннинг стоит, как мой поддержанный Пежо. Скандалить не стало, но как бы на подарочек себе, знаешь, как бы мне кажется, своим вот этими вопросиками и то, что она его в угол загнала, я себе выбила. Вот так.
2: Молодец. Но тут есть лайфхак от Николая как раз по поводу спиннингов, потому что это, правда, очень дорогое удовольствие. Он говорит, я первые три покупал самые дешевые, те, которыми точно пользоваться не буду, но покупал и периодически также неожиданно их на глаза жене показывал. Она спрашивала, естественно, не верила, что он дешевый, начинала проверять, искать, находила в интернете, убеждалась, что он копеечный, так три раза, после этого проверять перестала. И вот теперь, видимо, как раз подержанный Пежо стоит они.
1: Пишет нам Алена. Купила себе дорогое пальто на распродаже. Заранее ждала, выжидала скидку, чтобы муж не ворчал. Я прямо, ну, когда я купила, срезала все бирки. Причем срезала даже, знаешь, вот где, ну, типа, бренд и тому подобное. Вот где шея.
2: Ярлычок пришили.
1: Абсолютно все срезала, положила его в старый потрепанный пакет, занесла домой, повесила шкаф. Через неделю надеваю, муж спрашивает. О, новое пальто? Я с очень обиженным лицом отвечаю, вообще-то я в нем к твоей маме 3 года назад ходила. Какой ты невнимательный.
2: Ах,
1: как ты не наблюдаешь за моими, ну там, какими-то
2: ну, и начинается,
1: да, мелочами. Да. Он извинился и перевел мне на карту чуть-чуть. Схема рабочая.
2: Я не буду это комментировать.
1: Но это не мои слова.
2: Я понимаю.
1: Это но... цитата. Ребят, продолжайте еще писать. 915-459-2020. Вопрос простой. Какую самую дорогую, странную или секретную покупку вам приходилось скрывать, особенно ее стоимость? Ждем в драйв-чате, как и ждем появления Ульяны Улилай, книжный блогер, который нам... Кстати, книги тоже бывают недешевые.
2: Да более того, они все недешевые.
1: Mm-hmm.
2: Дешевых книг уже, по-моему, не встретишь.
1: Но тут будет мощная выборка тех, которые достойны наших трат. Через пару минут не прозевайте.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Плюс 1 балл за полчаса. В сумме на Яндекс.Картах 2 балла. Большинство магистралей столицы пока еще свободны, но уже забивается юго-восток МКАДа на внутренней стороне. Минут 10 оставите от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. На внешней минут 15 понадобится, чтобы проехать от Лермонтовского проспекта также до Носовихинского шоссе. Поток держат дорожные работы, так что, ну, как-то корректируйте свой маршрут.
1: Так, тем временем, в банке игры много денег. Счастливый сезон уже 21 тысяча рублей. Поэтому, ребята, слушайте эфир Авторадио внимательно. Вступайте в игру, ведь очередной игровой эпизод очень-очень скоро.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора». Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.
2: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+.

0: Авторадио.
1: Так, друзья, 7.50, столица. Тут какая новость прилетела к школьному как раз сезону, что Counter-Strike и Dota, для тех, кто знает, что это компьютерные игры, собираются включить школьную программу. С одной стороны, как бы, ха-ха, классно, а с другой стороны, лучше бы, конечно, Ульяну Улилай включили бы в школьную программу, человек, который знает про все о книгах.
2: Ее рекомендации сделали официальными.
1: Это 100%. Давайте, кстати, к ней обратимся, что интересного появилось на книжных полках. Пожалуйста.
0: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Улилай! Поехали!
1: Привет, Ульян.
3: Доброе утро.
1: Привет. С чем ты сегодня к нам?
3: Сегодня частично в тему драйв-чата поговорим о книгах про финансовую грамотность, про планирование бюджета и про прочие такие подобные интересные и полезные вещи.
2: Сразу скажи, что нет там богатого папы и бедного папы Киосаки. Ну нет же.
3: Нету.
2: Спасибо, нет, все.
3: Не переживай.
1: Так, давайте, пожалуйста, первая книжка.
3: Первая книга в моей подборке. Книга Инны Филатовой, которая называется «Семейные финансы. Это просто». Mm-hmm. Инна Филатова – финансовый консультант и инвестор. И в своей книге она делится с читателями рекомендациями по тому, как максимально просто и эффективно строить семейный бюджет, использовать различные меры господдержки, которые существуют, и, конечно, планировать крупные траты так, чтобы не пришлось их потом скрывать от супругов, как у некоторых героев драйв-чата. В общем, действительно полезная книжка, потому что она пошагово, вплоть до табличек, как заполнять налоговую декларацию, рассказывает о том, как работать с финансами для того, чтобы...

0: мягко говоря, не попасть в какой-нибудь финансовый просак.
1: Стоит сколько? Это финансовая грамотность.
0: Стоит эта финансовая грамотность в случае с Инной Филатовой всего 730 рублей.
1: Но...
0: По нынешним меркам средняя цена за книжку продолжительностью больше 300 страниц.
1: Так, хорошо, ладно, зафиксировали. Поехали.
0: Вторая
1: дальше.
0: Книга в моей подборке, книга, которая называется «Это база. Финансовая грамотность для подростков». Как никогда вновь стало актуально, как мне кажется, это издание. Дети вернулись в школы, скорее всего, будут получать какие-то средства на карманные расходы. Так почему бы не начать закладывать им в головы какие-то основы этой самой финансовой грамотности?
1: На какой возраст?
0: На самом деле, для подростков где-то примерно от 12-13 лет, возможно, и кому-то младше эта книга подойдет, особенно если родители будут использовать ее не просто как издание, которое они бросают ребенку на стол, а скорее как такую книгу, из которой они будут черпать различные темы для уютных вечерних бесед дома. Давай поговорим, куда ты потратил ту 1000 рублей, которую тебе дал утром. В таком формате. В целом, книгу тоже можно использовать.
1: Окей. Записали.
0: Ну, а третья книга в моей сегодняшней подборке, она несколько отличается от первых двух, потому что практически не дает нам никаких советов...
1: Вообще, знаний и познаний.
0: ...о том, как, собственно, картинки. Строить этот бюджет, как заниматься практическим планированием. Эта книга больше про психологию денег, если так можно сказать. И называется она «Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу».
1: Это все название.
0: Это все название.
1: Еще раз, смотри, я продавец, да, в магазине.
0: Да.
1: Что вы хотели, девушка?
0: Я хочу книгу «Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу».
2: Да, автор... пойду посмотрю.
1: А если человек чуть-чуть заикается?
2: Да, хорошо. Да. И что автор думал?
0: Автор этой книги, Ирина Марьевич, является психологом. И она как раз рассказывает в книге о различных установках, возможно, даже неосознанно появившихся, которые останавливают нас на вот этом пути к финансовому благосостоянию. Вот эти все истории про «будешь богатым, тебя непременно ограбят», «кто-нибудь обманет», «никто с тобой не будет
1: дружить».
0: Ну, паттерны
1: вот эти.
0: Вот это все, с чем мы живем, многие из нас, по крайней мере, точно. Ирина старается как-то рассеять этот туман вокруг нашего богатства, конечно.
1: Больше всех знает же.
0: Наверняка.
1: Хорошо, спасибо большое. Ульяна Улилая. О книгах, кстати, сколько последняя стоит?
0: Последняя книга стоит в районе 900 рублей.
1: Нет,
3: это адекватные деньги.
1: Да?
3: Абсолютно. А так, вон, посмотри, популярное издание, как? 1,5, 2, 2,5, 3.
1: Как хорошо, что Ульяна пришла, пересказала и ушла.
3: В принципе, название последнее прочитал, как будто суточную норму выполнил.
1: Да, спасибо тебе большое.
3: Пока.
0: Спасибо.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52. Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк». «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООБД.
5: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
6: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России появится новый вид вклада. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С 1 января следующего года в России появится жилищный вклад. Об этом агентство Prime рассказал финансист Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства. До 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. Астафьев отметил, что по сути это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер соцподдержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Лимит до 50 тысяч рублей, срок 1 год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. По словам Астафьева, это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации.
0: Про международные отношения.
2: Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий. Ранее глава МИД ФРГ сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу Русского дома в Берлине. Этому предшествовал заявление министра внутренних дел Германии, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
0: Про цифровой рубль.
2: Ведущие маркетплейсы России ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию внедрили Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса. Затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской карты или через систему быстрых платежей, сообщает «Комсомольская правда». Цифровой рубль стал третьей формой российской валюты. Он будет храниться в цифровом кошельке, при этом средства лежат не на счете в конкретном банке, а на платформе ЦБ. Каждый россиянин может иметь только один цифровой кошелек. Доступ к нему можно получить через мобильные приложения крупных банков.
0: Про сотрудничество.
2: Россия и Китай прорабатывают возможность перевода взаимного безвизового режима на постоянную основу. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее, 31 августа, на встрече в Бишкеке Путин заявил Си Цзиньпину о готовности Москвы к совместной работе по закреплению безвизового режима на постоянной основе, если Пекин сочтет такой шаг возможным и полезным. Путин подчеркнул, что турпоток между Россией и Китаем за полгода вырос на 43% именно за счет введения ранее безвизового режима. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Только вперед! Драйв-шоу!
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем!
0: Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио!
1: Итак, дамы и господа, это Авторадио, драйв-шоу, поехали. Привет всем, кто вкатывается с нами в этот рабочий день. Первую часовую дистанцию мы уже красиво одолели. Впереди много интересного, так что настраиваемся на бодрый и хороший подъем вместе с нами. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
1: В этом часе, леди и джентльмены, вас ожидает то, что мы ждали неделю. Это Петр Баканов, наш автоэксперт с очередным классным разбором автомобиля. Встреча в игре «Трам-пам-пам», конечно же, еще и драйв-чат о том, какой момент ваша партизанская схема, так скажем, с треском провалилась, когда вы пытались утаить стоимость того или иного товара. А я знаю, что вы многие скрываете, но деньги тоже будут.
4: В игре много денег на Авторадио. 21 тысяча в банке находится.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Действительно, друзья, мечты сбываются, и 10 сентября в наш третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио» мы узнаем имя счастливчика, кто им станет и какую мечту мы будем исполнять. Может быть, это будет тур по Китаю на 2 недели. Есть такое желание. Может быть, ездить на рыбалку крабов на Сахалин. А может быть, это будет даже квартира с видом на «Газпром-арену». Мы пока не знаем.
2: Но эти мечты все есть в нашей базе.
1: И вы тоже можете присоединиться. Главное, заходите на сайт Авторадио.ру, участвуйте и опишите то, что вы хотели. Ну а уже 10 сентября, возможно, именно вам улыбнется удача, и вы станете обладателем того, о чем мечтаете. Пока в день сегодняшний вернемся, и в банке у нас 21 тысяча рублей. С нами наш также генеральный партнер «Игрозонбанк», который невероятным образом, чудесным образом, мы обожаем эту магию, удваивает этот выигрыш. И можно будет сегодня забрать не 21, а 42. Все верно?
2: Абсолютно.
1: Считаем нормально. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю, вливайтесь, вступайте в игру. Как это сделать?
2: Очень просто. На сайте Авторадио.ру вводите свой номер телефона. Там большая красная кнопка, на нее ткнете и номер введете. Дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Описываете свою мечту. Хотите коротко, хотите чуть-чуть подробнее. Но главное после всего этого внимательнее слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее, когда она это сделает, выберет, мы должны услышать гимн Авторадио. Это 3000 рублей. Обязательно. Вы их сразу получите согласно правилам. Также после, если назовете эти песню, которая играла вот только что перед игровым эпизодом, заберете все в банке или на данный момент находящиеся, а это 21 тысяча. Напомню, Озонбанк их тоже может удвоить, и будет 42. Давайте перейдем уже к делу, остановим нашу радиорулетку. Внимание.
2: Видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0439. Принадлежит он Олегу из города Санкт-Петербург. Пишет следующее. «Хочу стать акционером ОАО «Газпром». Желательно 10 акций». Интересно, сколько стоит акция «Газпрома»? Я думаю, очень, очень приличных денег. Давайте позвоним.
1: Тот самый «Газпром»?
2: Ну, ОАО «Газпром», да. Не какое-то подразделение, а
1: прям...
2: Звоним. Набрали Олегу. Хотя, как будто к такому человеку
1: по отчеству надо, да.
2: Олег Александрович. Да, гимн есть, уже не зря позвонили. Здравствуйте, Олег, вы в прямом эфире, это Авторадио, игра «Много денег», Денис Курочкин, Ваня Броневой.
3: Очень приятно, доброе утро.
1: Доброе утро. А, Олег, а можно узнать ваше отчество?
3: Александрович.
1: Олег Александрович, давайте перейдем вот на такой более деловой разговор.
3: Ну, давайте.
1: Во-первых, 3000 рублей вы у нас получаете, потому что мы услышали гимн Авторадио. А во-вторых, почему мы спросили отчество? Потому что мы ознакомились с вашим желанием, Олег Александрович.
2: 10 акций.
1: Вы хотите чуть-чуть, чтобы вам отсыпали акции «Газпрома», все верно?
3: Конечно.
2: А вы знаете, сколько они стоят? Просто мы не очень в курсе.
1: Считали, может быть, подсчитывали?
3: Ну, одна акция порядка там $350-380 условных единиц.
1: Ага.
2: Ну, не такие большие деньги.
1: Я понял. Я думал...
3: Ну, да-да-да. Я потому свои аппетиты как бы не рыть сам.
1: А там было просто 350, ну, просто условных единиц или миллионов условных единиц? Ну, просто чтобы я понимал.
3: Не-не-не-не. Да нет.
1: А, ну, вы скромный. Все понятно. Слушайте, но, возможно, 10 сентября вам улыбнется удача и придется, ну, что, завязывать галстук, купить себе костюм троечка и ходить на совещание.
2: В соцсетях поставить статус «Акционер Газпром».
1: А, ну вот, вау. Да, Олег Александрович, ну это прекрасное желание. Но давайте мы добавим радости в сегодняшнее утро, и, возможно, вы станете обладателем 21 тысячи рублей, если ответите нам на вопрос, какая песня играла в эфире Авторадио только что, перед игровым эпизодом.
3: К сожалению, не смогу.
1: Ну, конечно, все.
3: Я за рулем, да, понятно. Ну, как-то было уже 3 месяца назад. Вы уже второй раз я дозваниваюсь.
1: Да вы что, вот это удача вам улыбается.
3: Да, да, да, я сейчас сам не ожидал. На одном и том же месте. Но, к сожалению, в зоне, где нахожусь, как бы, ну, здесь нету авторадио.
1: фьючерсы, всевозможные зато там есть, да, походу, они вас забрали ваше внимание. Но давайте, смотрите, Олег, что мы сделаем? Во-первых, 3000 рублей ваш, как мы и говорили ранее, это 100% тоже радость, мне кажется, утром. А еще скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы и получите эти деньги на карту «Озонбанка». Это тоже, мне кажется, приятное начало сегодняшнего с дня.
3: Хорошо
1: началось. Ну, да, естественно, понимаете, среда, и сразу 6000 рублей в кармане. А вот 10 сентября, еще раз напомню, надо держать телефон под рукой. Внимание тоже нам нужно будет просто сконцентрировать в своем авторадиоприемнике, потому что, ну, вдруг именно в третий раз удача улыбнется вам, и наша радиорулетка выберет вас, и вы станете победителем третьего нашего финала, а?
2: Может быть, вполне. Но...
1: И станете акционером
2: «Газпрома». Вот ОАО именно. «Газпром», да, пожалуйста. Ну или это произойдет с вами под самый Новый год, потому что у нас под самый Новый год запланирован еще и 6-й суперфинал, дополнительный. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио». Но это еще не все сюрпризы, кроме
1: третьего. Колесо фортуны у нас просто невероятное намечается.
2: Да, фактически это так, потому что кроме 10 сентября у нас есть традиция. Перед суперфиналом, первым, вторым, третьим, неважно, у нас всегда проходит еще и супер-уикенд, то есть в ближайшие выходные 5 и 6 сентября. Слушайте внимательно наш эфир, потому что мы будем раздавать деньги очень-очень часто в турборежиме.
1: Mm-hmm. Поставьте себе напоминалочку, пожалуйста, и не отвлекайтесь на другие дела. Так, в банке тем временем.
2: Уже 23 тысячи.
1: Увеличивается банк, и, возможно, сегодня кто-то из вас его у нас опустошит и заберет. Всем удачи, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: Ну что, 3 балла на Яндекс.Картах появились. Ну все, сентябрь наступил. Здравствуйте, пробки. За МКАДом уже есть часовой затор. Он на Путилковском шоссе, это верхней улице, да, Новокуркинского шоссе. Скорость ниже 5 км в час. Еще в области плотно на Носовихинском шоссе. От Керамической улицы и до реки Чичора задержка в пути где-то на полчаса. Ну и на Пятницком шоссе тоже не самая простая ситуация. От Федоровки до поселка Светлые Горы. Там тоже 30 минут можно оставить. И слушатели сообщают, что в пути имеется ДТП. Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны. И обращайте внимание не только на дорогу, но и на погоду.
1: Угу. Потому что ровно через вот ближайшие минуты должен пойти дождь, так нам сообщают синоптики. Надеюсь, что вы взяли с собой зонт. Пока на улице для тех, кто еще дома, плюс 18. В течение дня до 23 градусов. И когда в окно смотришь, непонятно, вот что во что наряжаться-то. Действительно, кто-то идет вон до сих пор в шортах, кто-то уже идет в куртке. Что-то среднее, ребята. Вот можно футболку и куртку.
0: Ветровку.
1: Либо просто в кофте, но снизу должна быть какая-то маечка. Помним, да? Можно в любой момент простудиться, и такая вот непонятная пока погода.
0: Переходная.
1: В любом случае, зонт с собой точно, чтобы не промокнуть.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Взять кота на дачу?
3: Защита «Инспектор» можно.
2: Целовать кота в нос?
3: С «Инспектор» можно.
2: Ходить с ним в гости к соседям?
3: С

0: стильный, комфортный и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
2: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Авторадио.

0: Поехали!
1: Доброе утро, ребят! Здравствуйте! 8.23 на столичных. Вы как раз вовремя присоединились к нам. Всем шикарной, хорошей дороги без пробок. Но и, соответственно, интересного разбора автомобиля, который нам предоставит Петр Баканов, наш автоэксперт в рубрике «Тест-драйв». Давайте с ним пообщаемся.
0: «Тест-драйв». Поехали!
1: Привет!
2: Доброе утро!
1: Рассказываю. Да. Какой сегодня аппарат у нас?
2: Неоднозначный, сразу могу сказать, но гибридный Дипал S07. Это новинка этого года. Вслед за GT318 внедорожником появился гибридный кроссовер, назовем его так. Хотя у него, сразу скажу, привод только задний. Да, вы не ослышались, задний привод.
3: У кроссовера?
2: Да, да.
1: А это не норма?
3: Нет, передний всегда.
2: Во-первых, передний, во-вторых, полноприводных версий нет. Клиренс всего 165 миллиметров, всего на 5 миллиметров.
3: Как у седана.
2: Как у Шкода Октавии, да, примерно так. Значит, что интересного? Он производится в Калининграде уже методом крупноузловой сборки. В Китае он появился в 23-м году. Это как раз марка в Китае называется Шенлан. Под ней производятся гибриды и электромобили бренда Чинган. А вот, но на экспорт идут под брендом Дипал. Ну, чтобы было понятно, кто есть кто. Под капотом у нас 90-сильный атмосферный мотор, который работает в режиме бензогенератора и заряжает батарею. Там 364 вольта, то есть это 300-вольтная архитектура. Емкость 31,74 киловатт-часов.
3: Насколько всего хватает?
2: Заявленный запас хода, если мы говорим гибридный, это 1000 километров, 992, если быть точным, по паспорту. Если мы говорим про чистый электроход, это 174 километра. Ну,
3: нормально.
2: Скажем так, мы ездили, у нас получилось суммарно где-то, я посчитал, 700 километров запаса хода. Но это когда у тебя три человека сидят, багаж, и вы еще, к тому же, педалируете, скажем так.
3: А музыка там, зарядка, вот это все съедает, нет?
2: Ну, сложно сказать, насколько зарядка съедает, она 12-вольтная, там есть 12-вольтный аккумулятор, но он подзаряжается, кстати, от тяговой батареи, а музыка, кстати, там Sony, 12 динамиков, мощность, казалось бы, небольшая, 360 ватт, но звучат очень достойно, потому что занимались музыкой спецы из Golden Era, это американская компания, она выпускает премиальную акустику, поэтому настроение классно.
3: То есть ничего не дребезжит, да?
2: Не-не-не, нормально, там, во-первых, мягкие полимеры, в салоне большая панорама, но, значит, вернемся к гибридной установке. Вот тяговая батарея, она питает электромотор на задней оси, 230 лошадиных сил, 320 ньютон-метров. Этого хватает, чтобы где-то меньше, чуть меньше, чем за 8 секунд, это 7,7, разгоняться до сотни, максималка 180 километров в час. И действительно, где-то до 130-140 километров в час динамики вот этого электрохода хватает. Дальше она уже потихонечку так, ну, становится рутинной.
3: Ну, там вот. И расход батареи становится неадекватным.
2: Как говорят сами представители марки, до 120-130 генератора хватает, чтобы восполнять запасы. То есть, запас как бы электрически не будет так таять на глазах, и, соответственно, у вас будет динамика все время.
1: Но это только на словах. В жизни?
2: Ну вот 460 километров мы проехали. Все зависит от того, какой ты режим включишь. Вот. Но, тем не менее, вот за 460 километров у нас была нормальная тяга. То есть у нас к концу поездки в батарейке оставалось где-то еще, ну, процентов 50 точно заряда.
3: Ого.
2: Да, да. Вот. Что самое главное, в салоне минимум кнопок, есть умный дисплей по центру, который поворачивается, то есть вслед тому, кто нажимает, есть специальная камера. Минимум...
3: Кронштейн.
2: Да, и тут нужно привыкать к этому ко всему, потому что действительно кнопок нет, и многие функции в меню разбросаны, где попало, перевод еще не самый удачный, поэтому без руководства по эксплуатации вы эту машину не поймете.
1: Нажмя мини?
2: Вот так не.
1: Или нормально?
2: Да, более того, нет даже комбинации приборов. У вас
3: нет, перевод на русский прям есть уже нормальный?
2: Но местами он хромает.
3: Слушай,
2: местами.
3: А голосовое управление, если кнопка? Нет.
2: Есть только на английском языке. Вот такой прикол. Более того, я говорю...
3: Wonderful.
2: Да. Нет комбинации прибора, вся информация либо на тачскрине, либо узкой строкой на центральном дисплее.
3: Давай по ценам пробежимся.
2: Дорого. 5 289 900. Это без скидок. Но поскольку он производится в России, как и все гибриды электромобиля, на него

0: действует скидка в 925 тысяч. Вот. То есть ценник можно снизить до 4 миллионов 364 тысяч. Ну, а если еще кредиты там и прочие всякие плюшки, ну, до 4 миллионов с копейками. Там 4 миллиона 85 тысяч получается. Но главные конкуренты в лице Evolut iSpace, про который я рассказывал, и Geely EX5 EMI, они дешевле. Поэтому чем будет крыть заднеприводные Deepal S07, низкий, мне непонятно. Да, а тем более за эти деньги вот полноприводный Evolut можно взять еще с большим запасом.
1: Неоднозначный
0: автомобиль, хотя красивый, спора нет с европейским дизайном.
1: Спасибо большое. Петр Баканов прямо сейчас о Deepal. Еще раз.
0: S07.
1: Спасибо.
0: Пока. Всем пока.
2: Поехали. Драйв.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля «Автоин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в «Росинхроне». Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.

0: с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да что?
2: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, друзья, сегодня напомню тему. Мы затронули семейных психологов, которые выяснили, что каждая третья пара практикует мелкую финансовую конспирацию. И спросили вас, какую самую дорогую, странную или секретную покупочку вам приходилось маскировать от семьи. Ну что у нас есть? Очень большое количество сообщений. Мужчины покупают, например, эхолот для рыбалки за 100 тысяч. Он такой дорогой.
2: Я думаю, что есть и дороже.
1: Уверяю жену, что это китайская копия за 3000 с маркетплейса. Это Василий. Ну, давайте еще. Это один из таких ярких примеров про рыбалку. Их достаточно много. Вот, например, Александр пишет, что также втихаря купил себе в 2014 году помолочное кольцо и спрятал в туристическом рюкзаке. Потом вручил его будущей жене на молодежном форуме. Вот. С женой уже 12 лет вместе, а подарок растует иногда почему-то на ее руке. Кольцо недорогое по цене, но дорогое сердце.
2: Ну, это милое.
1: Ну, тут как бы...
2: Не совсем, да.
1: Ну, может быть, он цену просто не указал.
2: Ну, может быть.
1: Девочка же смотрит такая...
2: Блестит.
1: Да. А он стоит, может быть, там не тысячу, а тысячу. Ну, кто знает. Александр, классно. Молодец.
2: Алексей написал. У меня жена решила без моего ведома, внимания купить белую шубу. Знаете, как она мне ее показала? Очень просто. Пошла с детьми на ледовое представление и сделала селфи. И я спрашиваю, это так холодно на трибунах, что каждому такие классные шубы раздают? Понимаешь, какая креативная?
1: Максим из Ессентуков написал, бензиновый инверторный генератор я купил. Живем в регионе, где оно периодически отключает электричество, и мне приходилось брать то у друга, то у брата, то, короче, устал он. Не в кайф, пишет. Решил купить. Долго ждал акции на маркетплейсах, дождался, купил. Жене, правда, сказал, что купил на подарочные деньги, которые остались от основной покупки. Вот. Но теперь, правда, нет проблем, и, надеюсь, их не будет, и мне не страшны отключения электроэнергии. Но это нужная покупка. Причем электричеством, наверное, и супруг же пользуется, правильно?
2: Очевидно, вообще можно вся было, семья.
1: Как, наверное, и откровенно признаться. Навряд ли она бы сказала, зачем нам это электричество? Пойдем нормально, камень об камень, разожжем костер. Посидим. А я схожу на речку, пока камнем тем же самым буду бить по
2: рыбу глушить.
1: Не, по одежде. Постираю.
2: Нормально.
1: Тут как бы покупка нормальная.
2: Абсолютно. Так, есть еще одно сообщение. Говорит, что 2 месяца уже, Валерий написал, 2 месяца как сделал обвес на автомобиль. То есть юбки, пороги, все как положено, передний, задний бампер и даже небольшой спойлер. Жена каждый день и на этом автомобиле вместе со мной перемещается, еще не замечала.
1: Не замечала.
2: 2 месяца обвеса, да.
1: А как такое можно не заметить?
2: Ну, она не придает значения, мне кажется, просто автомобилю такого, который...
1: Кстати, про автомобильную тему. У меня друг попался очень глупо, купил себе новые дорогие диски на машину. Жене сказал, что обменялся с пацанами на старые с доплатой в 1000 рублей. Все было идеально, пока жена не поехала на этой машине на мойку, где администратор восторженно сказал: «Ого! Ого! Ничего себе! За такие деньги можно было полдеревни купить!» Вот. Дома был грандиозный разнос.
2: В эту мойку больше никто не поедет.
1: Пацаны, видимо, не спасли. Ладно, пишите еще, ребята, какую самую дорогую, странную или секретную покупочку вам приходилось маскировать от семьи, какая цена была, какую вы сказали. Нам очень интересно. Но прежде не забудьте взять в руки опять же свой телефон и дозвониться нам. Впереди у нас игра под названием «Трам-пам-пам». Классная новость, классная интересная забава. Ваша задача – дозвониться первым.
2: 258-33-00, код Москвы, 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Давайте еще немного поговорим о дорожной ситуации. 4 балла уже на Яндекс.Картах появились. Для осеннего трафика вообще нормально, конечно. Самая длинная пробка сейчас на внешней стороне МКАДа. От Библиотечного проезда до поворота на Строгино. Это 12 километров. Проехать их получится за час. Виной всему дорожные работы и плюс еще ДТП. Хотя ДТП, это, конечно, однозначно минус.
1: Да, еще сложнее сейчас на Путилковском шоссе. Имейте в виду, там хоть пробка и небольшая, 2 километра, но проехать их получится также за час. Речь о участке от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе. В разговорчиках пишут, что сотрудники госавтоинспекции у моста весь правый ряд тормозят. Ну, по всей видимости...
0: Проверяют рейд какой-то.
1: Может. Конечно, но 1 сентября, мало ли. Отцы переживали.
0: Перенервничали, думаешь?
1: Ну, да. Кто знает. Вчера я многих отцов видел уже. Я тебе скажу...
0: Сильно под стрессом, да?
1: Сильно. Прям... Когда уже от печали шли не на ногах. В общем, ну, ребят, не злоупотребляйте, так скажем. Если чувствуете, что сегодня, ну, не в состоянии автомобиля, оставьте припаркованным.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать представитель города Краснодар Дмитрий. Дим, привет.
1: Привет, Дима.
2: Доброе утро, ребята. Доброе утро, страна.
0: За эфиром успел пообщаться с Димоном. Он сказал, что там жара, хорошо в Краснодаре,
2: ну,
0: тепло.
2: Еще бы. Да, 25 градусов.
0: Вот так вот. В шортах, наверное, едешь, да?
2: Шорты, футболка. А-а-а. Все как полагается.
0: Молодец. Мы уже вон тут практически штанишки с начесом достаем.
1: Ну, уже вон бомберы.
0: Ну, ладно. Давай перейдем к жаркому заданию в игре «Трам-пам-пам», где ты можешь выиграть классный подарок. Запоминай.
1: Смотри, Дим, мы ищем в интернете желтые издания. Среди них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из таких ты услышишь. Часть заголовка будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выбираешь правильный, получаешь подарок.
0: Все понятно?
2: Все понятно.
0: Угу. Ты один, тачки, никто тебя не будет отвлекать?
2: Все, я остановился один.
0: Молодец. Все, фиксируйся.
2: Внимательно слушаю.
0: Внимательно слушаю. Ну тогда внимательно. Пожалуйста, выпускаем Аделаиду.
3: Главная новость к этому часу. Мужчина для велосипеда.
0: Мужчина для велосипеда.
1: Звучит как слоган.
0: Мужчина для здорового образа жизни. Да, необходим велосипед. Итак, внимание, три варианта, что же мы за трампомбами.
1: Вариант номер один. Мужчина превратил свою 4-комнатную квартиру в центре Москвы в гараж для велосипеда.
0: Вариант номер два. Мужчина превратил свою собаку в двигатель для велосипеда.
1: И вариант номер три. Мужчина устроил конкурс красоты для будущих хозяев для своего велосипеда.
0: Продавал его. Давай, Дима, поразмышляем, подумаем.
2: Ну, я думаю, что вариант номер два отпадает сразу. Какой собаке двигатель?
0: Ну, то ты вот. Почему так подумал?
2: Ну, у меня у самого собака, я даже не представляю, как это. Поэтому.
0: А вдруг он его сделал электрическим? Понимаешь, ставит вот дома собаку на беговую дорожку, собака бегает. Велик заряжает.
1: Какая сложная схема.
2: Ну, вариант 2 мы убираем точно.
0: Извините.
2: Это вариант. Вариант 1 и 3.
0: Угу. То есть 4-комнатную в центре
1: Москвы.
0: Как гараж. Или же устроил конкурс.
1: Красоты, причем не просто.
0: Ну, когда продают, говорит, вот, пожалуйста, вам велик идет, вам не идет. Вот ты как представитель города, где можно целый год вообще кататься на велосипеде. Выбирай первый или, третий уже вариант.
2: В центре Москвы 4-комнатную переоборудовать в гараж тоже.
0: Странновато. Ты что там за велик должен быть?
2: Да. Есть дорогие велики, но я думаю, что все равно.
1: Ну, не настолько, да.
2: Естественно. Не настолько. Значит, давайте остановимся. Вариант номер 3.
0: Общими усилиями нашей мозговой команды мы пришли, что это третий вариант — конкурс красоты. Все верно?
2: Да.
0: Хорошо, Дим. Давайте, вариант принят, проверяем.
3: Мужчина превратил свою собаку в двигатель для велосипеда.
1: Сейчас объясню. Да, объясню сейчас. Объясню.
0: Схватила спину Димона сейчас. Объясните, пожалуйста.
1: Смотрите, ребята, в Китае мужчина свой велосипед превратил в такую повозку, потому что он запряг в этот велосипед собаку. Естественно, бесследно это все не прошло. Общественность обратила на это внимание. Человека сказали «а-та-та», и больше он так не поступает. Но есть фотографии, действительно, да, собака прям запряженная в этот велосипед, и она тащит его.
2: Дело рикша типа, да?
1: Ну, да, почти.
0: Димон, ну ты сам первый взял и отмел этот вариант.
1: Хотя мы пытались вернуть тебя на путь истинный. Да.
0: Но твои рассуждения, они прекрасны. Ну что, расстроен?
1: Ну, говорит, печально.
2: Ну, немного есть.
0: Немного есть. Но смотри, у тебя есть вариант, смотри, завтра с нами сразиться. Хочешь? У нас будет другая игрушка, и у тебя будет возможность
2: отыграться. Может, не хочешь, но я хочу сразиться вообще с Витни, Хьюстон. У нас проблема. Пытался вчера дозвониться.
0: Ага.
2: Не получилось.
1: А давай забронируем.
0: Твой, так скажем, номер забронирован, и мы с тобой встретимся в этой игре.
2: На вторник.
0: Договорились?
2: Договор.
0: Все. Димон, ты сам бросил нам вызов, мы его приняли. Тогда давай, хорошего тебе дня, подожди сейчас, пускай он идет тренируется.
1: 3 секунды продержится Дима. К чему это все было?
0: Не, подожди, но он себе уверен, мы даем возможность каждому показать свой талант, правильно?
1: Но в виде исключения здесь без очереди.
0: Все тогда, Димон, договорились, встречаемся в игре «Хьюстон, у нас проблема». Вот это афиша, вот это вызов нам бросили, договор. Все, на этом с игрой «Трам-пам-пам» прощаемся и переезжаем в новый час. Там нас ждет, собственно, рыбак Павел Боровой. Чувствуете, уже мотылем запахло. А потом еще и пообщаемся, друзья, в драйв-чате. Сегодня мы вас спросили. Напомню, собственно, какую самую дорогую, странную или секретную покупку вам приходилось маскировать, ну, стоимость, да, занижать перед домашними. Все, пишите, поехали.
4: Реклама. Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер

0: Zenit T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты.

0: Супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают рост числа самозанятых в будущем году. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в 2027 году. Темпы роста замедлятся по мере насыщения рынка, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. По его словам, большинство россиян, которые хотели легализовать частные услуги или начать работать через цифровые платформы, уже оформили статус в 2020-2025 годах. Дальнейшее расширение рынка будет связано прежде всего с выходом молодежи на рынок труда, развитием маркетплейсов, доставки и такси, а также распространением подработок, пояснил эксперт. По его словам, среди новых плательщиков налога на профессиональный доход особенно много будет россиян в возрасте от 18 до 25 лет. Они выбирают самозанятость для работы в IT, доставке, бьюти-сфере, СММ и креативных индустриях.
0: Про форумы.
2: Восточный экономический форум во Владивостоке набирает темп. Сегодня второй день его работы. В столицу Приморского края прибудет Владимир Путин. Его рабочая программа включает совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, презентацию результатов развития макрорегиона и запуск новых предприятий в режиме видеоконференц-связи. Также запланирована встреча главы государства с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Ну а пока на форуме кипит своя жизнь. Подробнее о втором дне работы ВФ рассказала наша коллега из редакции «Авторадио Владивосток» Александра Вебер.
3: Деловая программа второго дня еще более насыщена. На поля

0: ВЭФ обсуждают доступность авиаперелетов, поддержку семейных ценностей, туризм как драйвер экономики и многие другие темы. Формулу доступных авиаперелетов внутри регионов пытаются создать депутаты Госдумы. На одной из сессий прозвучало предложение включить в закон об общественном транспорте авиаперевозки. В этом случае совместная работа региона с федеральным центром может принести дополнительные субсидии. Как следствие, ценовая политика может стать более демократичной. На сессиях о туризме рассказывают, как создают новые смыслы, истории, праздники. Это помогает привлекать в регионы Дальнего Востока туристов, которые и выступают в роли мультипликативного эффекта. Но чего только стоит День Минтая в столице Дальнего Востока, ведь еще в советские времена Минтай зачастую покупали для кошек. То теперь за счет новых технологий шоковой заморозки прямо на судах вкус этой рыбы не оставляет никого равнодушным. Чего только стоят пельмени из Минтая или рыбные палочки в сырной панировке.
1: И в продолжении темы еды. На полях форума в ресторанах гостей угощают борщом с камчатским крабом и мороженым из гребешка. Особый интерес вызывает сет из трех видов икры весом всего 50 граммов за 27 тысяч рублей. В набор входит по 20 граммов черной, красной и щучьей икры. Но я добавлю, что генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиахолдинг».
2: Про регионы.
1: Чукотка возглавила рейтинг российских регионов самой высокой средней зарплаты 260 729 рублей. Об этом сообщает ТАСС. Далее идут Москва и Петербург. Разрыв в зарплатах в этих городах в сравнении с Чукоткой составил 77 и 132 тысячи рублей соответственно. Но финансисты ранее отмечали, что средняя зарплата в России по итогам года может составить 114-120 тысяч рублей. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио.

0: Итак, друзья, продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Иван Броневой в студии.
1: Денис Курочкин тоже.
0: В этом часе нас ожидает уникальный диалог с интересным человеком, который знает о рыбалке. Все, а почему бы не поехать в ближайшие выходные и не порыбачить в компании, да кого угодно. Павел Боровой будет здесь через несколько минут, как и Анна Ивашкевич. Возможно, туда, кстати, в продукты, повышающие мозговую активность, входит рыба.
1: Кстати, да, омега-3 же, там же вот вроде как еще есть омега-9. Ну, короче.
0: Сейчас вроде все там что-то белком болеют, понимаешь? Пытаются там добить эту норму. Но мы попробуем все-таки узнать у Анны, у нутрициолога, что действительно необходимо, особенно когда начался учебный сезон.
1: Ну, а мы еще и подведем итоги нашего драйв-чата, в который вы активно отправляете сообщения. Обсуждаем сегодня покупки. Не то, что которые вы прям скрываете. Цену за эти покупки вы можете не договаривать или немножко преуменьшать для своей второй половинки, вообще для своей семьи. Рассказывайте о таких, если они есть. Можно анонимно. 915-459-2020. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: держи леща. Поехали.
1: Павел Боровой, рыбак, человек с севера, так называется его блог, в нашей студии. Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Давай-ка рассказывай, что лучше и где клюет осенью? Ну, точнее, давай сначала начнем. Какая рыба лучше? На кого идти?
3: Значит, осенью у нас, ребята, пора хищников. Конечно, можно ловить и мирную рыбу, это лещи, плотву, но в основном осенью ловят это щука, судак, налим. Вот, то есть люди, угу, либо с берега, либо с лодок, у кого какие финансы позволяют. Некоторые уже знают места, точки свои, да, некоторые их не знают, ищут.
1: У хищников такое же расписание, как и всегда? Ну, типа утром, вечером? Вот это вся
3: история. Нет, от времени года все меняется. Летом он стоит на одном месте, угу, уже когда осень, он перемещается. Значит, в основном хищник мигрирует вместе с белой рыбой, то есть вместе с лещом, да, то есть если, например, вы в эхолоте едете, увидели крупную стаю леща, угу, значит, где-то рядышком должен быть судак или щука.
2: Который на них охотится.
3: Который охотится, да, он прям с ними рядышком стоит.
1: Нет, вот, это понятно, что это надо найти. Я тебя спрашиваю по поводу клёва. Утренний, вечерний, все как и было. В принципе, ничего не меняется?
3: В принципе, да, да.
2: Слушай, а хищники по ночам охотятся, я слышал, не так?
3: И ночью тоже. Тоже успешно можно ловить ночью.
2: Вечером сел и до утра.
3: Да. Но знаете что? На каждом водохранилище все по-разному.
1: А на что ее надо ловить? Скажи мне. На живца, воблер, который ты нам неоднократно рассказывал.
2: Блесна.
1: Джига-дрыга с речки. Или донка. На что лучше всего осенью идет вот тот же самый
2: хищник?
3: Значит, судака ловят в основном на джиг, он в основном стоит на дне. Угу. Очень редко он перемещается в толще воды. Вот, то есть джиг – это у нас резиновая приманочка мягкая, и к ней используют груз. Щуку в основном ловят тоже, в принципе, на джиг, но в основном на воблер, твичингом. Рядом, где есть растительность.
1: И много можно оставить на снастей, если в камышах стоять.
3: В камышах это, в принципе, не так страшно. Страшно на ямах, то есть на дне. То есть там намного больше коряжек, к которым нет доступа, да.
1: Так, скажи мне, самая большая рыба, которую ты поймал из хищников? Вес.
3: Самый большой вес, это был зимой, 8 килограмм судак.
1: Это большой?
3: Ну, это я большой, просто... да.
1: Покажи,
3: да,
1: в руках, вы же так любите хвастаться.
3: Ну, где-то вот это только глаз.
1: Это только глаз.
3: Как обычно рыбаки говорят,
1: который, собственно, он и поймал. Спасибо большое. Павел Боровой, человек севера, так называется его блог, рыбак, интересный человек, собеседник. Кладезь историй. Спасибо большое.
2: Пока.
0: Поехали.

0: что, пятерка появилась. Давно ее не видели по утрам, а вот она здесь. Здравствуйте. 5 баллов на Яндекс.Картах. Движение плотное, местами даже очень. Особо выделю московский скоростной диаметр от ЖД-станции Курьянова до улицы Полбина. Скорость ниже 5 км в час. Задержка в пути где-то минут на 30. Слушатели сообщают о ДТП. Также хочу напомнить, что на московском скоростном диаметре от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе поток идет уже в обоих направлениях. Ранее там была перекрыта внутренняя сторона в связи с ремонтом. Это прекрасная новость. Что ж там с погодой происходит, интересно?
1: Плюс 19 на данный момент в Москве. 23 градуса обещают, что сегодня будет на термометрах. И кратковременный дождь сообщают нам также синоптики. Но пока смотрю по картам, пытаюсь изучить, посмотреть. В некоторых районах уже он идет. Вот. В любом случае, сегодня нужно утеплиться, как бы ни звучали 23 градуса. Тепло.
0: Оптимистично.
1: Это немножечко все равно будет ощущаться попрохладнее. Поэтому, ребята, не дайте себе заболеть самостоятельно. Утепляйтесь.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте. Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Взять собаку в лес?
4: С защитой «Инспектор» можно.
3: И даже пить из лужи?
4: С «Инспектор» можно.
3: Целовать ее в нос?
4: С «Инспектор» можно. Таблетки и капли «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона. Авторадио.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Драйв-шоу «Поехали» здесь. Помогаем проснуться вам не только чисто внешне, но и внутренне, пробуждая ваши, не знаю, нейроны, мозговые какие-то извилины, серое вещество. Но я не особо в этом силен. Давайте лучше у профессионала спросим, у нутрициолога, семейного врача Анны Ивашкевич. Доброе утро.
2: С добрым утром.
0: Хочешь быть здоров? Поехали.
1: Как мозговую активность повысить, как мозги разбудить утром?
3: Вафля, вот, которую я съел, помогает?
2: Глюкоза. Глюкоза помогает всегда.
3: Ура!
2: Да, но только не вафелька. Лучше прям чистую глюкозу. Это как раз, например, крем.

0: напитки чая с сахаром, которые давали еще в школе или какао, угу. они как раз поднимают мозговую активность. Потому что чистая глюкоза нам дает большой с вами порыв энергии. Наша голова начинает более ясно думать. И где-то примерно на пару часов мы готовы к активной школьной деятельности. Когда мы с вами вырастаем, мы пытаемся это все замиксовать с чем-то жирным, как раз тем самым уменьшаем вот этот вот порыв нашей глюкозы. Так что, если вы хотите быстро и яро проснуться, то кофе с сахаром или чай крепкий с сахаром дадут вам такой заряд бодрости.
1: Но это вот в моменте, да?
0: В моменте,
1: да. И потом отката не будет?
0: А потом вы захотите просто поспать или поесть.
1: Ну, это откат называется. Вот. Понятно. Да. Хорошо, а какие продукты в долгую работают тогда? Есть ли альтернативные?
0: Мы знаем с вами, что, например, все продукты, которые содержат полезные жиры, это яйца, это авокадо, это, например, жирная рыба. Надо, конечно, их есть только умеренно, но стараться, чтобы раз в день был прием полезных жиров. Также самый простой и старый метод – это глицин. Самая обычная аминокислота глицин, которая продается в любой аптеке, она дает небольшой эффект бодрости. И вы можете, так сказать, лучше решать математический пример.
1: Но там же курсом принимаешь ты глицин, то есть
0: назначают. Смотрите, в идеале курсом, да, конечно, это порядка где-то пары недель. Но если, как говорится, нужно подготовиться срочно к экзаменам или сдать, там, не знаю, какую-то работу, то можно принимать глицин, в принципе, на тот период своей активной мозговой деятельности.
1: А голова не будет болеть? Потому что я слышал, что есть побочка такая.
0: Это перепить его. Прям надо так хорошо, там, не знаю, целый бластер за раз съесть или в течение дня его постоянно подъедать, а там это порядка, ну, 3 таблетки в день. Mm-hmm. Вот. Все знают, что в России признаны наотропы. Вот. Медицинские препараты, которые должны работать на улучшение как раз головного кровообращения. И их дают, ну, там, например, после инсультов, но наши люди любят их употреблять просто в течение дня. Их прямой доказательной базы достаточно мало, и она есть, в принципе, только в России. В Европе и в Америке они не признаны. А гинкго биллоба, очень такая, наверное, популярная добавка, которая тоже говорят, что она улучшает головное кровообращение. Если у нас с вами нет такой сильной гипоксии, которая может быть без каких-либо последствий, она нам дает вот эти вот бустер такой энергии, голова лучше соображает. Всегда надо еще помнить, что если у вас есть холестериновые бляшки, да, или есть атеросклероз, и тем самым кровоток в головной мозг поступает неравномерно или в меньшем количестве. И из-за этого сосуды головного мозга страдают, из-за этого мы становимся более сонными, апатичными, как раз наша вся работоспособность снижается. Тоже очень частое явление. Сейчас молодеет.
1: Спасибо большое. Стало как-то чуть-чуть умнее и чуть-чуть грустнее.
2: Чуть-чуть хуже стало.
1: Нашего нутрициолога и семейного врача Анны Ивашкевич. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Т-банк от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимора, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая. Лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
10: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
13: Авторадио.

0: Третья пара практикует мелкую финансовую конспирацию. И мы спросили вас, какую самую дорогую, странную или секретную покупку вам приходилось маскировать от семьи, и если вас, так скажем, рассекретили, какая отмазка вас спасла. Много сегодня мы узнали про эхолоты за 100 тысяч, про некоторые машины, про ситуацию, вот, например, нам написала Надежда. Говорит, поехала я как-то, знаете, делать грудь, а заодно еще и кое-какую операцию сделала.
1: Это все в тайне.
0: Да.
1: Красиво.
0: После операции надо было носить корсет. На вопрос родных, зачем, я ответил, что так надо. Вот все поверили. Корсет носил 3 месяца, никто не догадался. Вот это скрыло, так скрыло, понимаешь?
1: А вы не спецагент, случайно?
0: Ну давайте, подводим итоги, посмотрим, что еще вы успели написать. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Андрюха написал еще, занимаюсь нумизматикой. Если монет стоит 100 тысяч, говорю, что 10.
3: Вот так вот.
0: Ну, там... Так что оно там поймет, сколько эта монетка стоит?
1: Ну да.
0: Ну, ну да.
1: Да, ну да. Тут человек с подписью «Неважно» написал следующее. Мама никогда не знает, сколько стоит хобби отца. Покупал мотоцикл, мама думала, что у друга взял покататься. Когда покупал шлем, сказал, 3000 рублей стоит шлем. В итоге оказалось 600 евро.
0: Ну, это он тысяч.
1: Нет, 600 евро.
0: А, привет, ребят. Мне друзья периодически дарят билеты на матчи по футболу. В основном на дерби. Ну, понимаешь, да? Если узнаю, сколько они стоят, не дай бог. Поэтому ему дарят некоторые друзья билеты на футбол.
1: Да.
0: Андрюха, это топ вообще. Нереально. Он написал, я скрывал от жены, что в течение 3 лет строил дом у реки. На новогодние праздники сказал, что снял домик для отдыха, поехал с детьми, ну, говорит, отдохнем. И вот когда мы уже были там, я признался, что он наш. Думала она меня прибьет, но нет, и жена, и дети были в восторге. А как так три года можно куда-то отлучаться и строить? А? Это же... Может быть, те, кто ушел за хлебом, тоже что-нибудь строят?
1: Нет, ну вопрос, а почему семейным было как бы не очень интересно, что он делает? Он уезжает на выходные.
0: Тут вообще все странно, Андрюх, прости, конечно.
1: Ну, прям вопросов очень много.
0: Если только какая-то бригада строила, да, там 3 года, ну, периодически, знаешь, сезонно, то есть сейчас появились какие-то финансы, они сделали одну часть, потом другую, третью, да, то хорошо. А если каждый выходный ты отлучался самостоятельно, и никто, ну, не спохватился, а где Андрей, тогда это тоже странно.
1: Удивительный человек.
0: Ну, вообще молодец, сюрприз, так сюрприз.
1: Да, в целом такое. Так, есть сообщение вот такое от девушки по имени Татьяна, говорит, я, когда новые вещи покупаю, а я покупаю только в дорогих местах, говорю, что подруги, у меня хорошие, состоятельные подруги, ну, говорит, не подошло, перестала, выросла, не по размеру, мне отдали и приношу в пакетах.
0: Так, есть одно сообщение, не понял, видимо, оставшаяся часть потерялась, но пишет, нельзя озвучивать, нас слушают.
1: Да, кстати, нас слушают.
0: В наш ли чат это отправили? Может быть, в другой? Ладно, давайте еще за финалем будем подводить итог. Сообщение, конечно, классное. Ну, это, конечно, весело, что мы сейчас посмеялись, но главное, чтобы она, вот эта вот конспирация не превращалась в какое-то недоверие, да? Покупка новой помады, там, зимней резины делает нас счастливыми, но мне кажется, что стоит об этом все-таки сказать, потому что, ну, красная помада, что, добавляет красоты. Резина, ну, мы же все на ней передвигаемся на автомобиле, правильно? Короче, надо быть честным.
1: Лучше
0: как
1: так.
0: Как вам результат?
1: Ну, а дачу строить?
0: Да, это, конечно, топ вообще. Я до сих пор не знаю.
1: Кто ты такой? Ну, чем ты занимаешься в свободное от семьи и дачи время?
0: Есть еще один.
1: Ну, давай, давай.
0: Зачем итог мы подводили? Раз в полгода покупал старые Тойоты и потихонечку их восстанавливал. Когда жена случайно узнала, думал, придется переезжать в гараж. Но когда сказал, сколько они стоят, еще больше полюбила. Вот. У меня их 9. Денис.
1: Надеюсь, встает.
0: Вот, тут все, без комментариев. Вот спасибо, драйв-чат завершу.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: За прошедшие полчаса трафик пошел на понижение. И это хорошо. 4 балла вместо 5 на Яндекс.Картах. Но пока еще сложно проехать по внешней стороне МКАДа. От библиотечного проезда до Волоколамского шоссе оставить в этой пробке можно не менее часа.
1: Очень долго на самом деле. Так, ребят, еще, конечно, есть новости. Напомню, что на МСД возобновили оплату проезда на участках от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов. Плата взимается только в часы пик по будням с 7 до 11 и с 16 до 20. В остальное время суток, а также выходные и праздники, проезд по всем участкам остается бесплатным. Ну, правда, в это время там никто и не едет, но спасибо.
0: Три автомобилиста лайк поставили.
1: Ну, просто с 7 до 11, как раз когда надо, угу. С 16 до 20. Почему? Ну, хотя бы с 18. Нет?
0: Ну, все уже, все.
1: Ну, да. Спасибо. На этом.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Реклама на Авторадио. 921-40-41. Код города 495.
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: В очередной раз, ребята, мне кажется, мы проснулись классно, провели время тоже с пользой, узнали много нового, и все это благодаря вам, и даже назначили нам вообще-то встречу, если ты помнишь. Нам бросили вызов.
2: Да, перчатку практически прямо в лицо.
1: Дуэль будет. Можно так ее назвать. С Дмитрием из Краснодара.
2: В игре Хьюстон у нас проблемы. Говорит, что протянет дольше всех.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Ставим на карандаш, записываем. Как и вы, надеюсь, запомнили о трендах осени, где нам сегодня в рубрике представила как раз, что нужно приобрести, чтобы быть стильным в Веромарке, нашим стилист модного приговора. Надеюсь, вы это все запомнили. Также пообщались с Петром Бакановым о новом автомобиле и, конечно, узнали о продуктах, повышающих мозговую активность.
2: Причем не только продуктах, но и вот эти вот препараты, которые нет-нет, да и бустят наше извилинное серое вещество. Короче, с пользой утро провели.
1: С пользой. Остается вам напомнить только об одном, что еще меньше дней, друзья, остается до самого главного события, мне кажется, осени. Это третий финал, третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио, где мечта ваша может стать реальностью 10 сентября.
2: Это произойдет, так что вступайте в игру на сайте Авторадио.ру непременно. Две мечты уже мы исполнили. Одну, значит, наша слушательница закрыли автокредит. Другому нашему слушателю подарили миллион, как, собственно, он и попросил, и загадал. Но посмотрим, что будет 10 сентября. Кроме 10, я напомню, еще в ближайшие выходные, 5 и 6, нас с вами ждет супер-уикенд. Это значит, что мы будем раздавать деньги буквально каждый час. Так что слушайте нас внимательно.
1: Внимательно, ежедневно. Так прописывает врач.
2: Ты
1: наш. Тут коридорный. Все, ребят, прощаемся с вами. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелией. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти разрешили продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: С сентября на АЗС в России могут продавать бензин и дизельное топливо пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 с поставкой на общих рыночных условиях. Об этом сообщает Минэнерго. Эта временная мера нужна, чтобы привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива разных экологических классов. Подробнее об этом в беседе с авторадио рассказал эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
2: Сделано это исключительно для стабилизации ситуации на внутрироссийском рынке. Почему? Потому что не весь автопарк, который эксплуатируется на территории Российской Федерации, нуждается в заправке Евро-5. У нас достаточно транспортных средств, тяжелой техники, которая вполне допустима к заправке более низким экологическим классом топлива. Что касается порядка, да, как это будет, допустим, для конечного потребителя выглядеть. На автозаправочной станции, которая примет для себя решение продавать Евро-5 и еще какой-нибудь, допустим, бензин, в обязательном порядке на другой экологический класс топлива, отличный от Евро-5, будет стоять маркировка. Но поверьте мне, в Москве и в крупных городах-миллионниках России вряд ли будет продаваться на автозаправочной станции Евро-2 или Евро-3. При этом Евро-5 никуда не денется.
1: В Минэнерго добавили, что маркировка топлива позволит гражданам самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик.
0: Про здоровье.
1: Оптимизация школьного питания за счет замены натуральных продуктов на дешевые субстраты – это финансовая мина замедленного действия, которая ударит по здоровью нации через 15 лет. Об этом газете «РУ» заявила гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная. Она отметила, что санпины, регламентирующие детское питание, задают строгие рамки по калорийности и балансу белков, жиров и углеводов. Однако нормы технологических карт устарели и не учитывают современные данные нутрициологии. Вторая проблема – контроль, который смотрит на бумагу, а не в тарелку, отметил специалист. Проверяющие органы сегодня ограничены мораторием на плановые проверки, а внутренний контроль отдан на откуп школам и комбинатам питания. По данным Института возрастной физиологии РАО, у современных школьников наблюдается дефицит витамина D, йода, кальция и железа.
0: Про форумы.
1: В рамках спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке прошел массовый забег «Борись и побеждай». Несмотря на дождливую погоду, на старт вышли более 1000 человек, включая олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова. Он наградил победителей и призеров забега. Участники пробежали 5 километров по острову Русский. Но я напомню, что Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиахолдинг». Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч.

0: Авторадио. Между нами любовь, и это не просто слова, это целая песня, которую мы прямо сейчас возьмем, да и поменяем на деньги. А нам нравится, я надеюсь, вам тоже. Олеся Соболева у микрофона, среда на календаре, а счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» не знает усталости, шагает по стране. Делайте громче свой прием.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мы придумали в этом сезоне разыгрывать очень много денег. В призовом фонде 5 миллионов рублей и исполнять ваши желания. 5 желаний станут реальностью. 2 из них уже, между прочим, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы поздравляем наших победителей. Веру Лаврикову. Ее мечта закрыть кредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей исполнилась благодаря Авторадио. И Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. Хотел 1 миллион рублей, получил 1 миллион рублей. Вот так оно и происходит в эфире. Вы, кстати, можете тоже попробовать свою удачу. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном нагим на Авторадио. Делитесь своей мечтой на нашем сайте и, возможно, 10 сентября уже на следующей неделе в третьем суперфинале мы ее исполним. Подготовьтесь прямо сейчас, ведь играем-то мы каждый день, пока движемся в сторону третьего суперфинала. У нас и выходные непростые, первые осенние, да и щедрые. Супервикенд намечается 5 и 6 сентября. В эту субботу и воскресенье играем в турборежиме и останавливаемся. Устанавливаем авторадио-рулетку каждый час. Сорим деньгами направо и налево. Есть такая возможность. Хотим, делаем, осуществляем мечты. Собственно, денег и в банке и сейчас-то много. 23 тысячи рублей. Кому же достанутся эти деньжищи? Ведь генеральный партнер игры Озонбанк удвоит выигрыш. 46 тысяч на горизонте. Останавливаю авторадио-рулетку. Знакомлюсь для начала с нашим игроком. 46-49. Последние цифры. Префикс 968.

0: 8, зовут его Алексей, живет в Подмосковье, а мечтает о доме в Долгопрудном. Ну, а чего далеко ехать, да? Пусть он рядышком и будет. Классная мечта, мужская, вот этот вот дом построить, дерево посадить, сына вырастить. Ну, давайте прямо сейчас мы Алексею позвоним, все-все-все про мечту расспросим, еще и денег ему выдадим. Ну, прежде гимн Авторадио. Как только услышим, тут же 3000 рублей отправим Алексею. Гудки нам не нужны. Голосовые помощники тоже. Эх, Алексей, Алексей. Счастье было так возможно. Вот они, деньги были. Руку протяни. Гимн Авторадио не прозвучал. Это очень обидно. Это досадно. И денег вообще не приносит никому. Это был знак. Вот я так вздыхаю, конечно. Это каждому из вас был знак. Прямо сейчас взять свой мобильный и проверить, все ли на месте. Вот чтобы гимн Авторадио точно был. Потому что 10 числа позвоним, а там ой-ой-ой, ай-яй-яй, скучные гудки. А мечта какая была классная. Авторадио вот готово было все исполнить. Ну, в общем, такое тоже. Бывает, деньги в банке остаются нетронутыми. 23 тысячи рублей в розыгрыше. Надеюсь, сегодня их кому-то из вас и вручим. Играем мы несколько раз в день, каждый день, и в будни, и в выходные. И движемся в сторону третьего суперфинала. 10 сентября случится самое настоящее чудо. Чья-то мечта исполнится. Может быть, кто-то благодаря Авторадио полетит на Маврикий, поплавает с китами, кто-то в космос, для нас нет ничего невозможного, а кому-то мы и вовсе свадьбу, мечты устроим. Это такие желания, кстати, вы оставляете. Давайте еще больше присоединяйтесь, тем более у нас 5 суперфиналов в этом сезоне. Да чего уж я скромничаю, у нас под Новый год волшебство, 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте, запуская Авторадио-рулетку.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: трафику 4 балла на Яндекс.Картах. Этим утром пробки доходили до 5 баллов. Еще неделю назад это казалось бы очень огромной цифрой, а сейчас все в пределах нормы. Одна из серьезных пробок обнаружена на Волоколамском шоссе. Тянется от станции метро Тушинская до улицы Габричевского. Этот участок менее 2 километров. Будете проезжать в течение получаса. Слушатели сообщают, что сотрудники госавтоинспекции останавливают нарушителей за выделенную полосу, между прочим. Штрафуют. Переносимся на юго-восточную Хорду. Там восстановили движение после ДТП в районе железнодорожной станции Печатники. Сейчас там налаживается. Поток идет в обычном режиме в обоих направлениях. Ну и как будто бы лето не спешит с нами расставаться. Это сейчас плюс 19, а днем будет 23 градуса. Переменно облачно, то тучи, то солнце, то кратковременный дождь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+. Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении девятиклассника, напавшего на сверстника. Оно заведено по статье «Покушение на убийство». В региональном управлении СКР сообщили, что фигурант – 14-летний учащийся гимназии в Кушнаренковском районе. Находясь в учебном заведении сегодня утром на почве личных неприязненных отношений, он нанес другому подростку ножевые ранения. Пострадавший госпитализирован. Несовершеннолетний экстренно прооперирован. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать. Синоптики пообещали жителям Москвы дожди до конца рабочей недели. По данным гидрометцентра, осадки ожидаются в ночь на четверг, а также днем 3 и 4 сентября. В выходные в Москве и Подмосковье не исключены локальные умеренные дожди. Ранее в центре ФОБОС рассказали о погоде в столице в сентябре. Ожидается температура выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет почти плюс 12 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БД».
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
14: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
15: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Внимательнее обычного следим за столичным трафиком. Все-таки надо отвыкать от этого вот свободного летнего движения в городе. 4 балла сейчас на Яндекс.Картах. Но в целом я не нагнетаю. В пределах нормы трафик. Давайте смотреть детальнее, что происходит на кольцевых. МКАД задерживает на полчаса по внутренней стороне от Щелковского до Носовихинского шоссе. Те же минуты потребуются на участок от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. На ТТК 20-минутные пробки на внутренней стороне от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы и на внешней от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Там встретите и дорожные работы, и ДТП. Будьте, пожалуйста, внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Дороги могут быть скользкими, ведь то тут, то там небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, да, мы это не с потолка берем. Так что перед поездкой, пожалуйста, проверьте работу дворников, уровень омывающей жидкости и состояние шин. Ну и за рулем будьте предельно внимательны. Смотрите по сторонам и сделайте погромче Авторадио 93 FM.
1: Автомонитор Авторадио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов –

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Кампания по вакцинации против гриппа началась в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает ТАСС. Служба рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. В Роспотребнадзоре рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменят все 3 штамма вируса. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Ранее сообщалось, что в Москве выездные бригады для вакцинации против гриппа начнут работать в школах и других детских образовательных организациях с 10 сентября. Это позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции.
0: Про регионы.
2: Власти субъектов России приступили к публикации нормативных актов, определяющих новые тарифы на процедуру технического осмотра транспорта. Они вступят в силу с 1 января будущего года, сообщает «Коммерсант». Так, в Калужской области, согласно постановлению регионального правительства, стоимость прохождения ТО для легковых автомобилей вырастет с текущих 1200 рублей до 1260. Аналогичное решение принято в Еврейской автономной области, где тариф будет увеличен с 1320 рублей до 1390. Ключевым фактором при расчете новых цен выступает методика, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Этот документ дает возможность для операторов пунктов техосмотра влиять на формирование стоимости услуги. При этом индексация тарифов, как правило, привязана к уровню официальной инфляции.
0: Про столицу.
2: Сегодня в Москве в Гостином дворе открывается 39-я Московская книжная ярмарка. В ней примут участие более 300 издательств из России и 11 зарубежных стран. Это гости из Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Турции, Омана, КНДР, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, пишет «Известия». Почетный гость ярмарки КНР. В Москву приехали переводчики и исследователи китайской литературы. В 2028 году Россия станет почетным гостем Пекинской книжной ярмарки. Но посетителей Гостиного двора ждут на 13 площадках. Там ожидаются встречи с авторами, презентации новинок и профессиональные дискуссии. Одновременно пройдет и международная детская книжная ярмарка. Расписание мероприятий Московской международной книжной ярмарки опубликовано на официальном сайте события. Для посещения необходимо приобрести билет.
0: Про нас.
2: Среднее количество заказов фастфуда на одного активного пользователя в России за полгода увеличилось на 60% по сравнению с 2025 годом. Это максимальный прирост среди исследованных категорий ритейла, сообщает газета.ру. Россиянин теперь оформляет через приложение в среднем 5,6 заказа фастфуда в месяц против 3,5 годом ранее. Для сравнения, частота покупок в категории товаров для красоты выросла на 50%, а товаров для ремонта на 22%. Одновременно среднемесячная активность аудитории сервисов фастфуда увеличилась на 9%, а общее число их уникальных пользователей на 8%. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Продолжаем выбирать свое чудо, строить смелые планы уже на осень. И знайте, что в любом вашем начинании и желании Авторадио, конечно же, поддержит. Команда мечты у нас здесь. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче свои приемники, настраивайте на радио номер один в России все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, с ней мы дружим. Просто скажите, включи, пожалуйста, Авторадио. И вот мы уже вещаем. Также в мобильном приложении у вас на сайте Авторадио.ру и в вашей машине в FM-приемнике.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале

расскажите о ней в Мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Делязон карта клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: До середины рабочей недели добрались, там и до выходных рукой подать. Давайте посмотрим, что же в эти минуты происходит с нашими дорогами. Ну, все по классике. Нормальная, стабильная оценка. 4 балла на Яндекс.Картах. Часовых заторов уже нет ни в столице, ни в области. Основные пробки минут на 15-20. Вот их-то эти минуты и оставите в центре на Ленинградском проспекте и далее на Первой Тверской-Ямской. Там пробка от Беговой до Васильевской улицы. И все это из-за ДТП, сообщают слушатели. Тесно на Ярославском шоссе от Федоскинской улицы до Северянинской эстакады, и скопились машины на Липецкой от Элеваторной до Каспийской улицы. Там уже работают дорожники. Большой им привет и огромное спасибо за наши прекрасные дороги. Ну и, скажем, сентябрю тоже спасибо за отличную погоду. Плюс 20 на термометре, 23 ожидается днем. Кратковременный дождь возможен местами. Ну а свежий выпуск «Автомонитора» совершенно точно будет в эфире Авторадио 90.3 FM уже через полчаса.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино». Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
3: Подробности на авторадио.ру 18+.
4: В день города 5 и 6 сентября всей семьей в кинопарк Москино. Зрелищные шоу, мастер-классы, экскурсии по настоящим съемочным площадкам. Будет интересно и взрослым, и детям. Подробности на сайте kinopark.moskino.ru.
1: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+. Авторадио.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Российских лыжников и сноубордистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда. В Минпросвещении обозначили продолжительность школьного дня. Каждое образовательное учреждение устанавливает режим самостоятельно, но учеба должна начинаться не ранее 8 часов утра и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. При этом отмечается, что между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования установлены отдельные ограничения по времени. Для детей до 7 лет такие занятия могут заканчиваться не позднее 19:30, для школьников от 8 до 15 лет не позднее 20:00, для учащихся от 16 до 18 лет не позднее 21:00. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Отмечается, что на базовой станции ВДНХ была зафиксирована отметка примерно плюс 16,5 градусов. Об этом рассказали в центре ФОБОС. Сейчас погода определяется теплым сектором Атлантического циклона. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116774670761, город Москва.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал.

0: 8 800 250 60 52.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: Авторадио.

0: Приближаемся к полудню среды, следим за столичным трафиком вместе с Авторадио 93 FM в вашем приемнике. Делайте громче и ловите тройку. Такая оценка на Яндекс.Картах. 4 балла, надеюсь, в прошлом. Для сентября очень даже нормальное движение. Самая длинная пробка обнаружена на внутренней стороне МКАД. Тянется от Щелковского до Носовихинского шоссе. Ну, где-то полчаса вы в ней проведете, там дорожные работы идут. На внешней стороне скопились машины от Каширского шоссе до Бесед и от Лермонтовского проспекта до Носовихинского шоссе. Это пробка на 20 минут. И еще по поводу Московской кольцевой, будьте внимательны. В районе Лосиного острова и Измайловского лесопарка на дорогу могут выйти лоси. У них сейчас, между прочим, брачный период. Продлится он до октября. В это время животные теряют осторожность и могут неожиданно выходить на дорогу. Но мы с вами в тонусе. Мы внимательно следим за дорогой и за эфиром Авторадио. Потому что у нас что ни песня, то к деньгам. Счастливо! Новый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире. Назовете верно, заберете деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 46 тысяч рублей в розыгрыше.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Смараз, Смадва, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия может столкнуться с новыми штаммами гонконгского и свиного гриппа. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Новые штаммы гонконгского свиного гриппа, возможно, придут в Россию из южного полушария. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. Она отметила, что в период, когда в северном полушарии было лето, в южном наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. В связи с ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа, что является редким случаем, указала Попова. Ранее сегодня в Роспотребнадзоре объявили о старте новой прививочной кампании против гриппа.
0: Про паводок.
1: Премьер-министр Непала заявил, что главной причиной разрушительного наводнения в республике стало изменение климата. Об этом он написал в соцсетях, передает ТАСС. Температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе. Непальский премьер подчеркнул, что это общая ответственность всего мира. Напомню, в Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Пхара значительного ущерба не понесли. По последним данным, число погибших в результате наводнения достигло 1127 человек. Российское депредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, которые числятся пропавшими без вести.
0: Про болезни.
1: В России увеличивается количество людей, страдающих от ожирения. На это указывают темпы прироста болеющих жителей. Наша страна вошла в топ-10 по этому показателю. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он обеспокоен ростом темпов распространения ожирения среди населения. Академик считает, что граждане стали меньше двигаться и больше есть. За всем этим следуют эндокринные изменения, прежде всего диабетического плана, которые могут превратить человека в инвалида, предупредил Онищенко.
0: Про фестивали.
1: Новые идеи для развития бизнеса, полезные знакомства и опыт тех, кто уже добился успеха. Все это предприниматели смогут получить на масштабном бизнес-фесте от Сбера, который пройдет уже 3 сентября в Краснодаре. На одной площадке встретятся известные спикеры, опытные бизнесмены и те, кто только начинает свое дело. В программе выступления, разбор реальных бизнес-кейсов, нетворкинг и интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте sberbusiness.life. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Анкара с группой «Мумитролль». Аморе, море, гудбай. Вспоминаю свой велотур вдоль Балтийского моря. 150 километров. Эх, лето это было прекрасно. Олеся Соболева у микрофона. У нас счастливый сезон игры «Много денег».
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И никак иначе. Мы придумали в этом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. И с нами заодно наш генеральный партнер Озонбанк. Да и вы тоже с нами. Вы поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы поделились мечтой на нашем сайте. Ну, я потому что столько уже увидала желаний. Одно другого интереснее. Поплавать с большими белыми акулами. Ну, это рисково. Как Баба Яга жить в своей сказочной избе на Волге. Уж не знаю, где жила настоящая Баба Яга, на Волге ли. Лесозаготовительный комплекс. Такая мечта у нашего слушателя, ну, далеко идущая, да, деньги приносящие. Нравится мне. Давайте еще больше желаний. Оставляйте их на сайте Авторадио.ру. Присоединяйтесь к счастливому сезону. И 10 сентября, на следующей неделе, давайте-ка мы исполним вашу заветную мечту. Третью по счету мы продолжаем поздравлять наших победителей. Веру Лаврикову из Москвы, которая хотела закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей, и Авторадио ей в этом помогло. И Евгений Крицкий мечтал о 1 000 000 рублей. Мечта его сбылась. Летит привет в Санкт-Петербург. Евгений, вы с нами? Надеюсь, что да. Я думаю, что 10 сентября тоже какая-нибудь интересная мечта выпадет и будет у кого-то лесозаготовительный комплекс. Не знаю, я не Ванга, я только учусь. Ну, а пока же знаю, что в банке у нас 23 тысячи рублей и готовы эти деньги вам прямо сейчас вручить, если песню назовете, которая только что была в эфире. А генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удвоит, то есть 46 тысяч рублей. Кому узнаем у нашей авторадио-рулетки? Ну, может быть, Андрею из Смоленской области. Его номер выпал 1170, последние цифры, префикс 915. А мечтает Андрей, чтобы сын его, Женя, спел со звездой. Этого у меня еще не было в игре «Много денег», такой мечты. Интересно, с какой звездой, и сколько лет сыну, какую песню. Ну, в общем-то, надеюсь, нам Андрей из Смоленской области ответит на эти вопросы. Звоним, ждем гимн Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников, посторонних мелодий. Только гимн. Сразу же 3000 рублей вручим, как только услышим. Это радио, Авторадио. Пока какие-то гудки.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Ай-яй. Его телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
0: Ай-яй-яй, Андрей. Хотели спросить все про вашу мечту. Ну, наверное, в следующий раз получается. Занят чем-то, выключен, среда, разгар дня, он, извините, недоступен. Ну, не будем отчаиваться, мы

0: будем продолжать счастливый сезон нашей суперигры. Много денег, нас не остановить. 23 тысячи рублей в банке по-прежнему. Запускаем авторадио-рулетку. И продолжаем делать вас богаче. А уж в грядущие выходные, ну, держитесь. Такое у нас намечается. 5 и 6 сентября. Супер-уикенд в эфире Авторадио. Мы играем в турборежиме. Останавливаем авторадио-рулетку каждый час, а то и чаще. Мы сорим деньгами, чтобы 10 сентября исполнить вашу заветную мечту. Ну, какой-то прям вот комбо. Вы можете, кстати, в эти выходные денег выиграть. И в третьем суперфинале поучаствовать. Да, все для вас, как говорится. Напомню, что вообще в этом счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний, а под Новый год у нас ожидается самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: В ритме авторадио мы с вами движемся дальше, исследуем осень, конкретно этот день. Что у нас происходит в эти минуты со столичным трафиком? 12.14, ну приятная оценка к этому времени, 3 балла на Яндекс.Картах. Правда, за прошедшие полчаса стало плотнее в центре. Там упала скорость на Мытной улице от 3-го Люсиновского переулка до Калужской площади. Все это из-за аварии. Задержаться в пробке можно на 20 минут. Тесно на каменных мостах в направлении Боровицкой площади, и скопились машины на Кремлевской набережной в сторону Храма Христа Спасителя. Эти заторы отнимут у вас по 15 минут. Ищите пути объезда. Но если вдруг вам нечем заняться и вы временем располагаете, да поезжайте. Вот куда видите, туда и держите путь. Мы все равно рядом. 93 FM в вашем приемнике. Первое автомобильное радио. Делайте громче и наслаждайтесь погодой. Плюс 21 на термометре. Завтра 22 градуса тепла. Кратковременный дождь в прогнозе и местами гроза.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора». Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Севастополе взорвался автомобиль с водителем внутри. Мужчина, сев в салон, не успел завести машину до того, как раздался взрыв. Об этом пишет Лента.ру. Предварительная причина чрезвычайного происшествия – заложенное самодельное взрывное устройство под моторный отсек. Водитель в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Местные жители при этом сообщали о нескольких громких хлопках. На место происшествия приехали экстренные службы. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку на Сахалине. Об этом пишет Москва-24. По данным СМИ, инцидент случился в районе поселка Сокол. Пассажиры и члены экипажа получили ушибы и царапины. На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что Ми-8 совершал полет на мыс Терпения для обеспечения голосования жителей труднодоступных районов. ЧП случилось на обратном пути. В Дептрансе Москвы назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. За самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей. В столичном департаменте транспорта пояснили, что к ним относятся поездка на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему, а также езда в состоянии алкогольного опьянения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Если ты настоящая звезда...
2: Ты это сказал?
1: У тебя нет права на ошибку.
3: Крутой мемчик получился.
1: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Следим за столичным трафиком. 3 балла по-прежнему на Яндекс.Картах. Пробки в городе на 15-20 минут. Где будем стоять? Ну, на внешней стороне МКАД. Там у нас затор от Каширского шоссе до Бесед и от Лермонтовского проспекта до Носовихинского шоссе. За пределами Московской кольцевой сейчас плотно на Симферопольском шоссе. От Троицкой церкви до Расторгуевского шоссе и от Боброва до обводной дороги. Там идут дорожные работы. Имейте это в виду. Будьте внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, смотрите на знаки и делайте громче авторадио 93 FM.
1: Автомонитор, авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Бурятии появится новый автозавод. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписаны инвестиционные соглашения о строительстве автозавода в Улан-Удэ. Партнером республики выступила группа компаний «Байкал Автотрак». Общий объем вложений составит около 12 миллиардов рублей. Проект предполагает создание полноценной отрасли грузового машиностроения на территории Бурятии. Завод будет производить грузовые автомобили, работающие на четырех видах топлива – дизеле, компримированном природном газе, сжиженном природном газе и электричестве. Также там будут выпускать электрогрузовики на высоковольтных аккумуляторах. Запуск производства запланирован в два этапа с выходом на полную проектную мощность к 2036 году. Во второй день работы ВЭФ еще одно из заметных соглашений было подписано между Магаданской областью и Якутией о развитии железнодорожного сообщения. Стороны договорились о совместных шагах. Но я напомню, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиахолдинг».
0: Про автомобили.
2: В этом году интерес к машинам на электричестве и гибридным установкам пошел вверх. С января спрос на такие авто подскочил на 28%, а на подержанные сразу вдвое. Аналитики также отмечают, что владельцы гибридов стали реже заезжать в сервисы. За полгода число визитов сократилось на 4%. У электромобилей, наоборот, подскочило на 23%. Специалисты связывают это с тем, что обслуживание электрокаров дешевле, чем гибридов. Подробнее об этом Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
3: Да, действительно, электрокар существенно дешевле в обслуживании, чем гибридная машина или машина с двигателем внутреннего сгорания. Связано это с одним простым обстоятельством. Там меньше деталей, которые крутятся и подвержены износу. У электрокара, в отличие даже от подзаряжаемого или неподзаряжаемого гибрида, на борту нет двигателя внутреннего сгорания. Поэтому электрокар не нуждается в так называемом масляном сервисе. Там нет того мотора, в котором нужно постоянно с определенной регулярностью менять масло. Сам же электромотор, который приводит в движение электрокары, штука известна еще с конца 19 века и настолько отработанная, что, ну, ломается, в общем, в редких случаях.
2: Добавлю, среди подержанных электричек лидером оказался Zikr со средней ценой 5 миллионов 780 тысяч рублей. В топ также попали Tesla и Nissan. В классе новых гибридов произошла смена фаворитов. Марка Lisian, которая доминировала в прошлом году, уступила место Zikr, Vaya, Geely и Toyota.
0: Про инициативы.
2: В России нужно ввести федеральную программу «Билет домой», которая позволит студентам-очникам из других регионов покупать билеты к месту постоянного проживания и обратно со скидкой в 50%. С такой инициативой к Минтрансу обратился ректор Российского технологического университета Станислав Куч. Льгота должна предоставляться один раз в течение учебного года. На первом этапе программу предлагается распространить на железнодорожный транспорт как наиболее востребованный среди студентов. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Настоящая песня «Антистресс» сделал громче авторадио. Это «Поорал» вместе с группой «Серебром». Никогда-никогда никому-никому вот уже силушка проснулась, вдохновение на новые свершения. Кстати, про трудоголизм тут узнала, что рвение к работе без меры приводит к выгоранию. Давайте, что ли, эту самую меру знать. Тем более, еще только среда на календаре, экватор рабочей недели. Оставьте какие-нибудь дела на завтра. Мы, если что, составим компанию вам и сегодня, и завтра, и всегда. Олеся Соболева у микрофона. Хотелось бы быть трудоголиком, но нет. Хочется радоваться.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый.

0: продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Но мы с вами хорошо едем. Я думала, осень придет, все, стоп, будем стоять в пробках. Но нет, 3 балла на Яндекс.Картах, причем держится который час. И, судя по прогнозам сервиса, таким трафик будет до 17 часов. А потом, знаете что? Конец рабочего дня. Машин станет на дорогах больше, ну и пробки подрастут. Пока же они в городе, ну, в пределах 10-15 минут. Правда, одно дело оставить 10-15 минут на МКАДе и другое на Сретенке. Согласитесь, ну, непозволительная роскошь. Там затор от Сретенского бульвара до Садового кольца, транспорт практически не двигается. Ну, 5 километров в час скорость потока. Так что имейте в виду, ну, перестраивайте маршрут, чтобы времени не терять. И ловите летнюю погоду, плюс 21 на термометре, завтра плюс 22, кратковременный дождь. В прогнозе местами гроза. Не забывайте с собой зонт и делайте громче первое автомобильное радио страны. 93 FM, между прочим, в вашем приемнике.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Взять кота на дачу?
4: Защита «Инспектор» можно.
3: Целовать кота в нос?
4: С «Инспектор» можно.
3: Ходить с ним в гости к соседям?
4: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
5: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
8: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Авторадио.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 6 человек пострадали в результате ударов со стороны Украины, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине ранен мужчина, в селе Акулиновка Борисовского округа беспилотник атаковал легковое авто, пострадали 2 человека. В хуторе Гаевка в результате удара дрона ранен местный житель. Кроме того, в селе Зазули пострадали женщина и ее 2-летняя дочь. Аэропорт Сочи приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения ввели для обеспечения мер безопасности. В честь Дня знаний Московский метрополитен совместно с приложением «Свет» Российской государственной библиотеки подготовил тематическую подборку из 17 тематических произведений отечественных и зарубежных авторов. Как пишет издание «Метро», с начала этого года в рамках проекта «Книги в метро» пассажиры скачали произведения более 26 тысяч раз. Чтобы прочесть любую книгу из подборки, а также воспользоваться другими литературными коллекциями сервиса, необходимо отсканировать QR-код на одной из более чем 30 стоек «Живое общение», на колоннах станции метро «Рассказовка» или же на любом из 5 автовокзалов российской столицы: Южные ворота, Северные ворота, Саларьево, Центральный, а также Красногвардейский. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас?

0: Наслаждаемся столичным трафиком вместе. Авторадио 93 FM в вашем приемнике. И тройка не сходит с Яндекс.Карт. А мы не жалуемся, нам нравится. Движение спокойное. Давайте посмотрим, что в центре. А там небольшое скопление машин на Большой Никитской. Пробка от Маховой улицы до Никитского бульвара. И тесно сейчас на Овчинниковской набережной от Большой Ордынки до Комиссариатского моста. Минут по 10 оставите в этих заторах. И еще, говоря про центр, предупреждение имеется. 5 сентября временно закроют движение на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Там будут проводить Московский детский велофестиваль. Так что берите велосипеды, хотя вы ж не дети уже. Но имейте в виду эту информацию, 5 сентября не будет движения на Цветном бульваре. Зато сейчас такое будет. Ух, наша классная игра, как в кино. Чтобы стать ее участником, надо первым дозвониться по номеру авторадио 8-495-258-3320 и забрать у нас билеты в Москино. Да прямо сейчас набирайте. 8-495-258-3320.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Реклама на Авторадио. 921

0: кино.ру 0+.
1: Приветствую вас в эфире Авторадио. Снова киноигра «Как в кино» у нас. Звоните прямо сейчас по номеру эфира 8495-258-3300. Станьте первым дозвонившимся, и в честь дня рождения нашего города мы загадаем вам места Москвы, где снимались популярные отечественные фильмы и сериалы. Отгадывайте и получайте призы для настоящих киноманов. 3 билета в кинопарк «Москино», с которыми вы сможете окунуться в волшебную атмосферу кино, прогуляться по настоящим кинодекорациям и на пару часов стать героем собственного фильма. Кто же это будет? Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, меня зовут Мария.
1: Мария, очень приятно. Вы москвичка или гость столицы?
2: Москвичка.
1: Так, Мария, сейчас мы и проверим, как внимательно вы смотрите кино и узнаете ли вы в них места столицы. Ну, посмотрим. Пейзажи, может быть, вы видели. Там здания, парки, сады. В общем, я вам сейчас задам 3 вопроса. Ответите на 2 из них верно. Заберете 3 билета в кинопарк «Москино». Готовы?
2: Готово.
1: Ну, поехали.
3: Как в кино.
1: Итак, Мария, первый вопрос. Кто бы мог подумать, что место, где сейчас отдыхают туристы, станет настоящим гоночным треком? Героиня фантастического фильма о борьбе света и тьмы смело рассекает по фасаду этого здания на своем красном авто.
2: Мне кажется, это гостиница «Космос».
1: У вас там группа поддержки, да?
2: Нет.
1: Я все слышу. Вы передайте ей, что да, это гостиница «Космос» у ВДНХ. Ура! Вы взяли первый вопрос. Давайте перейдем ко второму. Эти водоемы дали имя району, в котором происходит действие сериала о современных бизнесменах, их женах, предприимчивых молодых людях и желающих удачно выйти замуж приезжих девушках. Что же за водоемы?
2: Патрики.
1: Ну, Мария, вы правда москвичка. Все верно, это и правда. Патриаршие пруды. У нас есть 2 верных ответа. Давайте перейдем к 3 вопросу, ответить на который смогут и наши слушатели по номеру +7 915 459 2020. Первый, кто пришлет верный ответ, тоже получит 3 билета в кинопарк «Москино». Но пока отвечает Мария. Итак, одна из запоминающихся сцен фильма о прогулке по Москве разворачивается именно здесь, куда герой приходит за свадебным костюмом. Правда, для съемок внутри отдела грампластинок декораторы построили отдельную съемочную площадку, потому что снимать среди реальных покупателей было неудобно. Что же это за здание такое? Это магазин, я вам подскажу. Ну, практически так он и звучит, из 3 букв название.
2: Ну, либо ГУМ, либо ЦУМ.
1: Выбирать давайте. Давайте выбирать.
2: Ну, давайте, пусть это будет ГУМ.
1: И это ГУМ, Мария, бинго! 3 правильных ответа. Я вас поздравляю, вы настоящий киноэрудит. Вы просто узнаете Москву с первого кадра в фильмах. Я вас поздравляю. 3 билета на посещение кинопарка «Москино» ваши. Билеты позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Да вы уже наш герой, Мария. Ну, моего фильма так точно. Давайте смотреть, кто же у нас также ответил, как и вы, на 3 вопрос. Правильно. Есть у нас еще одна внимательная слушательница. Зовут ее Екатерина. Первой написала ГУМ. Екатерина, 3 билета на посещение кинопарка «Москино» ваши. Какая классная у нас получилась игра. Женская. Ух. Мы завтра, если что, продолжим. Делайте громче Авторадио.
0: Спонсор «Оно» — кинопарк. Проведите день города.

0: Kino.ru 0+.
1: Стоп! Снято!
2: Киноигра. Как в кино. На Авторадио. Реклама.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на

0: Запах, ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
1: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозгелием. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минфине заявили об отсутствии планов ограничивать внесение наличных. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

0: Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством.
1: Про ипотеку.
0: Ставки на рефинансирование ипотеки в России за последние полгода снизились незначительно, с 19% до 18,4% годовых. В этой связи тем, кто приобрел жилье в ипотеку по рыночной ставке всего несколько месяцев назад, нет смысла перекредитовываться, уверены эксперты рынка. Они отмечают, что рефинансировать ипотеку есть смысл в том случае, если вы брали ее в период максимальных ставок. Ну а на что стоит обратить внимание при проведении процедуры рефинансирования, Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: В целом надо понимать следующее, что когда вы хотите рефинансировать ипотеку, то есть, по сути, понизить ставку по сравнению с той, которую сейчас уплачиваете. Речь идет исключительно о рыночной ипотеке, надо сразу сказать. Второе, надо понимать, та ипотечная ставка, по которой вы проводите оплату сейчас ипотеки, она на сколько процентов выше, чем та, которую вы можете получить. Договор ипотечный, заключенный с банком, предполагает возможность досрочного, по сути, расторжения договора об ипотеке в отношении той квартиры, в которой вы сейчас оплачиваете ипотечный кредит. Или там есть какой-то период заморозки, условно говоря, для расторжения без штрафов.
0: При этом эксперт отдельно подчеркнул, что эта процедура не из дешевых.
1: Про нас.
0: 23% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян рассказали, что сохранили лучшего друга со школы. Еще около трети отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. 3% всегда посещают выпускные вечера, которые организуются от школы. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет. 39% опрошенных заявили, что ни с кем не поддерживают отношения. Интересы разошлись, и смысла в дальнейшем общении не стало.
1: Про Авторадио.
0: День проведения третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже близко. Он пройдет 10 сентября. В этот день исполнится мечта одного из слушателей Авторадио. Но желания у вас разные. Кому-то важно погасить ипотеку или скорее приобрести новый автомобиль. Кто-то мечтает о путешествии к океану или вокруг света. Есть те, кто скорее хочет завершить ремонт в квартире или сняться в кино у известного режиссера. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить момент исполнения желаний, уже в ближайшие выходные в нашем эфире пройдет супер-уикенд. Разыгрывать деньги мы будем каждый час. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на сайт Авторадио, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Ну что ж, тогда любви под стать моменту и пожелаем. Пусть она присутствует в вашей жизни в режиме 24 на 7. Естественно, эфир Авторадио будет поддерживать добрым словом. Естественно, эфир Авторадио будет поддерживать музыкальные. Вы знаете, я уверен, что эта осень нам покорится. Ведь кто-то грустит об ушедшем лете. А для кого-то осень — это время новых начинаний. И верим, что каждый из нас будет именно в этом списке. Иван Прудников с этой минуты. Страна, здравствуй.

0: Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Давайте традиционно в это время обратимся к Яндекс.Картам. Двойку мы там увидим, причем двойку вместо 3 баллов. Утром доходило вообще до 5. В общем, осенний трафик ощутим пока только в часы пик. Сейчас дороги столицы почти свободны. Даже по МКАДу можно проехаться, что называется, с ветерком, только в пределах разумного, да, правила не нарушаем. Максимальная задержка в пути на 20 минут. Их оставите как раз-таки на внутренней стороне от Новорижского до Волоколамского шоссе и на внешней от Лермонтовского проспекта до Носовихинского шоссе. Поток в основном держит дорожные работы. В остальном, как было сказано ранее, все неплохо. В целом-то осень на старте радует и климатической картиной. Стабильные плюс 21, что здесь плохого. Завтра еще на градус теплее. Кратковременный дождь. Местами, по мнению синоптиков, возможен.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Один человек пострадал при ударе со стороны Украины по Курской области. Беспилотник атаковал легковой автомобиль на трассе в Беловском районе. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, пострадал мужчина, у него травма головы, а также осколочные ранения. Аэропорт Сочи возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

0: Власти Крыма анонсировали поставку крупной партии бензина для снижения дефицита. В сентябре регион должен получить 60 тысяч тонн топлива. Как отметил председатель Совета министров Крыма Юрий Гаценюк, при действующем ограничении в 20 литров на одну заправку данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей. Сейчас объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона, что приводит к ажиотажному спросу, чем пользуются перекупщики. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем – немецкий. Об этом пишет афиша Daily. Отмечается, что средняя стоимость часа группового занятия по иностранному языку в городах-миллионниках составляет примерно 900 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит. ОГРН 1167 467 8076 1.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
7: Категория 16+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: ОРВ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, Тверской, округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
14: Авторадио.

Итак, вновь о трафике здесь сейчас. Продолжаем наблюдать за происходящим. Мы в эфире Авторадио «Наблюдать». Кто-то из вас непосредственно принимает в этом участие. На Яндекс.Картах мелькают то 2, то 3 балла. Однако пробок на дорогах почти нет. Давайте, по крайней мере, скажем, в пределах столицы практически отсутствует затор. Максимальная задержка в пути 15 минут. Для Москвы всего ничего. Ровно столько можно потратить на внутренней стороне Московской кольцевой. Транспорт там стоит от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. Тормозит движение ДТП. И еще можно задержаться минут на 10 в центре. На третьем кольце пробка там растянулась на внутренней стороне между Хорошовским шоссе и Бутырской улицей в частности. Имеем это в виду и на каждом километре остаемся вместе с Авторадио. Также

0: Естественно, внимательно слушаем прямой эфир. Да, мы приближаем очередной суперфинал. Третий по счету в рамках игры «Много денег» в рамках счастливого сезона. Он состоится 10 сентября. Приближаем его через предстоящие щедрые выходные. Конечно же, доберемся до большого эфирного праздника непосредственно 10 числа. Будет все, будет гости, будет праздничный марафон. Но есть здесь, есть сегодня, есть сейчас и есть приличный банк, который собрался. Там 23 тысячи рублей. Учитывая, что наш партнер все удвоит, очень скоро мы сыграем аж на 46 тысяч. Призываю вас к внимательности.
1: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
5: ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Туроператоры начали пересаживать туристов с отмененных рейсов из Турции. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково. Пегасус сегодня снял с расписания 12 рейсов. 6 на прилеты и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничений на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансферы гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, Пегасус предлагает перенести перелет либо оформить полный возврат. Добавлю, отмены коснулись не только Москвы. Пегасус также сняла несколько рейсов из Анталии в Санкт-Петербург, Уфу и Самару. При этом на 3 сентября подтвержденных отмен рейсов пока нет.
0: Про деньги.
2: Золото может постепенно заменить иностранную валюту как один из привычных способов хранения сбережений россиян. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет агентство Prime. По его словам, после распада СССР наличная валюта стала для многих одним из самых консервативных способов накопления денег. Однако теперь часть этих средств может перейти в драгоценный металл. В Минфине

0: рассчитывает, что именно за счет этого спрос россиян на золото будет активно расти. Ранее ведомстве уже называли драгоценный металл перспективным инструментом для долгосрочных накоплений. Добавлю, по данным Центробанка, сегодня учетная цена золота составляет около 12 700 рублей за грамм.
1: Про зарплату.
0: Россияне стали чаще соглашаться на меньшую зарплату при поиске работы. По данным Superjob, доля соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания, достигла максимума за все время наблюдений. Для сравнения, два года назад снизить зарплату были готовы 44% россиян. В прошлом году этот показатель вырос на 8 процентных пунктов. Насколько много сотрудников сейчас готовы понизить свои требования к размеру зарплаты, Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
2: Я бы не сказал, что мы видим слишком большую разницу с тем, что было. Да, мы видим сейчас на рынке труда такой некий отскок после двух лет довольно жесткой нехватки людей практически на всем рынке труда. Но все-таки нужно говорить о том, что 36% россиян, работающих сейчас, не готовы пересматривать запросы по зарплате. Да, к снижению зарплатных ожиданий готов почти каждый второй, 52% россиян. Но большинство из них не согласны снижать свои зарплатные ожидания больше, чем на 10%. Рынок труда в очередной раз перестраивается под ситуацию, когда работодатели ищут более дешевую рабочую силу. Соискатели по-прежнему, в общем-то, не готовы значительно уступать. И, как всегда, в общем-то, будет какой-то разумный компромисс.
0: Добавлю, что женщины чаще занимают более категоричную позицию в плане потери будущего заработка. Они готовы недополучать строго не больше 10%, в то время как у мужчин этот показатель составил чуть больше 11%. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты составляет 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Только в

0: Правда, не знаю, можно ли удержать весь мир на ладони, но то, что вместе с эфиром Авторадио можно побеждать, становиться богаче, в этом никаких сомнений. 10-й день сентября, мы тебя приближаем и делаем это довольно прибыльно. 23 тысячи в банке игры, много денег, которые, благодаря партнеру, как вы понимаете, превратятся в 46 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно. Мечты сбываются и благодаря Авторадио, и, конечно же, благодаря нашему прекрасному партнеру. Озонбанк второй год с нами, удваивает абсолютно все выигрыши для наших слушателей. По-моему, великолепное сотрудничество и для нас, и для вас. Естественно, от Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года, 6-й по счету. Но давайте вначале поговорим о третьем. Потому что мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями, мы приближаем 3-й суперфинал, который состоится 10 сентября. Ну, в общем, чуть больше, чем через недельку. Счастье кому-то придет самое настоящее. Давайте еще раз поздравим Лаврикову Веру из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000, стала победителем первого суперфинала. Вуаля! Крицкий Евгений, победитель второго суперфинала из Санкт-Петербурга, хотел 1 миллион рублей, получил 1 миллион рублей. Чего хотите вы, наши прекрасные, дорогие, великолепные слушатели? Все разные. Кому-то в космос, кому-то любые путешествия, кому-то асфальтированную дорогу до дачного участка. Все мечты разные. Вам нужно определиться, что для вас важнее всего. И, соответственно, отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном, как и прежде, на гимн Авторадио. Здесь вообще ничего не меняется. Это главное условие игры. Но просто в этом сезоне вам еще удобный сервис предлагает поделиться этой заветной мечтой. Пожалуйста, в рамках суперфиналов исполняем вашу мечту, а деньги каждый день разыгрываются. Кстати, касаемо денег и касаемо их розыгрыша. Иногда приятно, когда разыгрывается по-настоящему много денег во всех смыслах этого слова, но прямо деньги горой. Предстоящий супервикенд тому подтверждение. В субботу и в воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, может быть, и несколько раз в час. А вы планируете выходные таким образом, чтобы слушать эфир, чтобы знать, какая песня звучит в нашем прямом эфире и, соответственно, как следует отрепетировать суперфинал, который будет 10 числа. Ну а пока давайте сыграем. Давайте сыграем в сумме на 46 тысяч. Красота самая настоящая. Для этого, естественно, традиционно мы с вами рулетку останавливаем. Свердловская область на связи. Наш слушатель по имени Игорь. Мечтаю выиграть новый автомобиль. Вот наши люди. А ведь это действительно Авторадио, да, за свою историю. И квартиры, и золото, и автомобили. Вот, пожалуйста, вам сезон, да, естественно, счастливый. Но если ваша мечта, как и прежде, новый автомобиль, кто ж вам мешает? Пожалуйста. Мечта Игоря, возможно, исполнится очень скоро. Пока предлагаем Игорю деньги. При условии, что гимн Авторадио сейчас ворвется в прямой эфир, его мы и ждем. С гимна Авторадио всегда все начиналось. И будет начинаться. Так. Игорь. Есть шанс. Алло, Игорь, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень приятно, меня зовут Иван. Игорь, мечтаете выиграть новый автомобиль? Коротко, ясно, понятно, да? Я так понимаю, мы по адресу.
2: Да, все верно.
0: Все верно. Ну, примерно понимаете, какой автомобиль хотите?
2: Да, примерно понимаю.
0: Это секрет фирмы?
2: Нет, Хэвел Джулиан.
0: А, ну все понятно, то есть нужен прекрасный большой какой-то автомобиль, да, для того, чтобы куда-то можно было еще на нем отправляться, путешествовать, так сказать, ну и прочее.

0: прочее, прочее. А главное, Игорь, да, новый. Новый. На это вы договорились. 100%. Игорь, если ваш номер выпадает в любом из суперфиналов, может быть, даже в предстоящем 10 сентября, новый автомобиль от Авторадио вам обеспечен. Пока могу предложить деньги. Естественно, за гимн Авторадио вы уже деньги получаете, но если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире, заберете гораздо больше.
1: Ну, к сожалению, нет. Я спал немножко, дремал, я не слушал вас.
0: Спали, дремали. Разбудил вас, так сказать, да?
1: Ничего страшного.
0: Вот, я хотел ради приличия извиниться, но в любом случае, понимаете, звонил-то по делу. Звонил-то не просто узнать, как дела. Звонил предложить денег. Ну что, тогда вам спокойного дня, подремите еще капельку. Но как только выспитесь, обязательно к нам возвращайтесь. Договорились?
1: Ждем 10 сентября, спасибо.
0: Правильно, ждем 10 сентября, все за меня уже сказали. Большой молодец, Игорь, еще раз удачи в будущем, тем более, естественно, без денег не остаетесь, как и обещали, еще и Озонбанк удваивает ваш выигрыш, он составляет 6000 рублей, очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка непосредственно. Давайте рулетку, естественно, запустим, сделано, мы уже, естественно, готовы с вами двигаться далее. В банке с этой минуты становится 25 тысяч рублей. Ну и вперед через предстоящие очень-очень-очень щедрые выходные, через супервикенд в сторону 10 сентября, как Игорь нам любезно напомнил. Но не забывайте, что сезон долгий, сезон богатый. И в конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано более чем достаточно. Теперь вперед к вашим победам.
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике. Продолжаем следить за изменениями. Вновь к Яндекс.Картам. Тройка там, но крупных заторов не появилось. Выделить сейчас можно третье кольцо. Давайте это отдельно подчеркнем. Там затруднено движение на внешней стороне между Хорошовским шоссе и Кутузовским проспектом. Однако задержаться там придется максимум на 15 минут. 15 минут для столицы, опять же, вряд ли мы кого-то напугаем. Следим также и за климатической картиной. Куда ж без этого, ощущаем ее. Вполне себе начало осени, плюс 21. Правда, в течение дня местами может идти небольшой дождь. Такое случается особенно, да, в этот период. Ночью до плюс 12, ну а завтра воздух прогреется до плюс 22. Осадки возможны, и осадки завтра возможны с грозой.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино».
0: Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
3: Подробности на авторадио.ру 18+.
4: В день города 5 и 6 сентября всей семьей в кинопарк Москино. Зрелищные шоу, мастер-классы, экскурсии по настоящим съемочным площадкам. Будет интересно и взрослым, и детям. Подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
5: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
3: Подробности на driftexpo.ru. 6+.
0: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности НПЗ. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается также, что власти сдвинули летний ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – введение временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. Там добавили, что в расписании возможны корректировки. В честь Дня города 6 сентября в Москве состоится осенний парад трамваев. По улицам проедет колонна.

0: из исторических вагонов 18 трамваев разных поколений. Как пишет ТАСС, начало мероприятия запланировано на 11:30, старт у разворотного кольца возле Курского вокзала. Отмечается, что гостей ждет праздничная развлекательная программа. Посетители также бесплатно угостят едой и напитками. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Yeah.

0: сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+. Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ну что же, полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика к Яндекс.Картам. Там уверенно держится 3 балла. Ну а в лидеры по загруженности вырвалось Ярославское шоссе. Там собралась пробка от Олимпийского проспекта в сторону центра. Однако потерять в этом заторе можно не более 20 минут. Ну и также в списку проблемных мест добавилась Большая Грузинская улица. Транспорт там встал от Большого Тишинского переулка в сторону станции метро Краснопресненская. Задержаться там придется где-то минут на 15. Для столицы, опять же, подчеркиваю, не критично. Но этот затор есть, и на всякий случай вас о нем предупреждаем.
0: Автомонитор. Авторадио.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как сообщает Интерфакс, это произошло после того, как власти ФРГ обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа. Москва обвинение отвергает. Накануне Германия вызвала российского посла и объявила о ряде ответных мер. Генконсульство России в Бонне должно закрыться до 18 сентября. Также власти ФРГ намерены прекратить работу русского дома в Берлине, ужесточить контроль за въездом россиян и добиваться новых санкций в Евросоюзе. В российском МИД заявили, что ответит на действия Берлина. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения немецкой стороны бездоказательными.
0: Про самолеты.
2: Минтранс предлагает усилить контроль за повреждениями самолетов в аэропортах. Столкновения с птицами и повреждения бортов на земле хотят включить в перечень индикаторов риска, после срабатывания которых Ространснадзор сможет провести внеплановую проверку. Об этом сообщает Коммерсант. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют ростом числа таких случаев. Количество сообщений о столкновениях самолетов с птицами с 22 по 25 год почти удвоилось. Только за первые месяцы этого года Росавиация зафиксировала 458 таких сообщений. Насколько эффективно может быть это нововведение, Авторадио рассказал авиаэксперт и основатель цифрового сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
3: В целом, вот это вот внимание к вопросу безопасности полета, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, зачастую вот это внимание перерастает в избыточные требования и нагрузку на персонал авиакомпании, не только авиакомпании, там аэропорта, в том числе вот именно по инцидентам с птицами, это больше в зоне ответственности аэропорта, не сколько авиакомпании. И возникает так, что если это сделать избыточно, проверки ужесточить и делать карательные меры в основном, то тогда это будет обратный эффект, что люди будут скрывать эти факты и не делиться этой информацией. А птицы застраховать самолет практически невозможно. Это же считается нормальное явление. Такие инциденты происходят и зависят в основном от того, как вот птицы скапливаются в зоне аэропортов.
2: Добавлю отдельное внимание. Минтранс предлагает уделить повреждениям самолетов во время наземного обслуживания. Например, в Пулково их число, по данным ведомства, выросло с 2 случаев в 2023 году до 9 в 2025.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать новую функцию Telegram для кражи аккаунтов и денег пользователей. Как пишет «Известия», аферисты маскируют фишинговые сервисы под игры, викторины, голосования и различные акции прямо внутри сообщений. Возможность добавлять интерактивные кнопки в сообщениях появилась в Telegram 25 августа. Злоумышленники используют их, чтобы перенаправить пользователя на поддельную авторизацию или убедить его самостоятельно ввести номер телефона, код подтверждения, либо данные банковской карты. При этом одно нажатие на кнопку для кражи данных достаточно. Человеку нужно дополнительно подтвердить действие. Эксперты советуют запускать такие приложения только из проверенных источников, не вводить коды подтверждения в подозрительных голосованиях и не привязывать банковские карты к незнакомым сервисам. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что же, если самый лучший день заходил вчера, традиционно сами придем к нему сегодня, завтра обязательно придем, останемся там на подольше. Ну, в общем, будем действовать для того, чтобы это самое лучшее окружало нас в режиме 24/7. Плавно переходим к авторадио. И да, мы также всегда где-то неподалеку у микрофона Иван Прудников. Страна, большущий привет, осень только начинается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Итак, вновь о трафике. В целом особых изменений не появилось, по крайней мере, за последние 30 минут. На Яндекс.Картах все так же горят 3 балла. Лидирует по загруженности Ярославское шоссе. Пробка там тянется от Олимпийского проспекта в сторону центра. Застрять минут на 20 там можно. Не критично, скорее неприятно. Но предупредить должны. Чем на волнах 93 FM, на волнах Авторадио, как всегда, и занимаемся. Естественно, помним в это время и о погоде. Ощущаем ее. Плюс 21. В течение дня местами может идти небольшой дождь. Ночью до плюс 12. Ну а

0: Завтра опять стабильный плюс 22, возможны осадки и даже с грозой.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Российских лыжников и сноубордистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда. Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации. Отмечается, что в расписании возможны корректировки. Напомню, ранее аналогичные меры были приняты во Внуково. Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать. Российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан этой осенью. Как пишет издание «Лента.ру», на втором месте Турция, а далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирований авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает.

0: парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
0: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
2: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что

0: Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера
2: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
4: Вот это я понимаю шоу.
3: В кино с 3 сентября.
5: 16+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
7: Авторадио.

0: Итак, полчаса пролетели, значит, вновь продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На Яндекс.Картах горят прежние 3 балла. При этом в списку проблемных мест добавилось Рублево-Успенское шоссе. Там образовались пробки перед деревней Барвиха, причем в обоих направлениях. Застрять в них можно на полчаса. А также стала притормаживать внутренняя сторона третьего кольца. Транспорт там встал от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе. Из-за ДТП можно там потерять где-то 20 минут. Чтобы вы понимали, опять же, наша задача предупредить, ваша следовать с учетом этой информации. И разумеется, все так же. Внимательно слушайте эфир Авторадио и надеемся, что вы слушаете нас с фирменным гимном мобильным вместо гудков. Опять же, если вы хотите побеждать, а мне что-то подсказывает, что хотите. 10 день сентября, день третьего суперфинала. Мы его приближаем, но приближаем, естественно, разыгрывать деньги на ежедневной основе. Я вам больше скажу, эпизодов также будет огромнейшее количество. Но до ближайшего рукой подать. А в банке 25 тысяч рублей. А наш партнер все удвоит. А значит, сыграем мы с вами скоро на 50 тысяч в сумме.
1: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». 16+.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минпромторг предложил расширить господдержку Wildberries на продавцов Озон. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее также попросил Объединение опоры России. В Минэкономразвитие заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса.
3: Про торговлю.
2: Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке. Президент отметил, что торговые и инвестиционные связи между странами объединения продолжают расти. При этом во взаимных расчетах все активнее используются национальные валюты. В операциях России с партнерами по ШОС на них приходится уже более 98%. Правда ли привлекательно такое сотрудничество для России, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
4: В экономике, особенно современной, не плановой, раз это произошло и раз такой товарооборот есть, значит, он выгодный. Это когда он был плановый, тогда могло по каким-то политическим соображениям, таким другим, не совсем экономического такого порядка, могли устанавливать какие-то торговые отношения, где экономика и экономическая выгода была не на первом месте. Сейчас все-таки ведет торговлю и экономические отношения бизнес. Бизнес с бизнесом. Вот мы, когда говорим о государствах, мы должны понимать, что это не государство с государством ведет отношения, а совокупность бизнесов одной страны с совокупностью бизнесов другой страны.
2: При этом эксперт подчеркнул, что за последние годы Россия в целом переориентировала значительную часть внешней торговли в сторону стран Азии. Напомню, в сентябре прошлого года министр экономического развития Максим Решетников говорил, что по итогам 2024 года товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях.
3: Про женщин.
2: Каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. Напомню, с 1 сентября российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. При этом нововведение касается не только матерей, но и других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матери. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, составляет 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Звук поставим.

0: Эх, ну что же, юность прекрасна во всех ее проявлениях, но, вы знаете, если вам уже исполнилось 18 лет, вы взрослый человек, вы можете зайти на сайт Авторадио и принять участие в игре «Много денег» в рамках счастливого сезона. Это тоже более чем прекрасно.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Благодаря Авторадио сбываются все ваши мечты, но и по сути наш сезон только набирает обороты. Мы сейчас, кстати, в сумме сыграем аж на 50 тысяч рублей. Это большие деньги. Приготовьтесь к этому. Понятно, в банке-то 25, но наш партнер Озонбанк все это, конечно же, удвоит. Плюс от Озонбанка дополнительный шестой суперфинал обязательно будет в конце года. Ну а давайте все-таки идти от цели к цели. От мечты к мечте, если хотите. Мы разыгрываем 3 миллиона частями из 5. И не сомневайтесь, 10 сентября этот миллион закончится. А значит, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не будет найден победитель 3-го суперфинала. Естественно, победитель 1-го суперфинала известен. Лаврикова Вера, наши поздравления. Хотел человек машину. Машина была, точнее, в наличии, но был еще кредит на 1 300 000. Забыли об этом. Второй победитель — Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Просто человек хотел 1 000 000 рублей. Пожалуйста, 1 000 000 рублей у человека есть. Вот кто-то хочет мини-гостиницу недалеко от моря, кто-то хочет попасть на Северный полюс на ледоколе, просто кому-то морской круиз. Все абсолютно разные мечты. Остается вопрос, какая мечта существует для вас? Вот чего вы хотите больше всего? Определились? А значит, зайдите на сайт Авторадио. Гудки, до свидания. Гудки убираем, гимн Авторадио устанавливаем. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. И, пожалуйста, 10 сентября вы можете стать победителем 3-го суперфинала. Я вам больше скажу. Мы еще как следует с вами этот суперфинал отрепетируем. То есть предстоящие выходные нас ждет супервикенд, нас ждет турбо-режим. То есть и в субботу, и в воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час. А может быть и почаще. Поэтому выходные планируем таким образом, чтобы быть вместе с Авторадио. Ну что, я думаю, к делу. Правильно, 50 тысяч в сумме, прекрасная сумма. О, молодец, Ваня, человек тавтология. Ну да ничего, от этого денег в банке меньше не стало. Давайте рулетку остановим. Итак, Ямало-Ненецкий автономный округ. Наш слушатель по имени Игорь. Совершить турне с семьей по самым красивым и достопримечательным местам в России. Вот, еще и патриотичная мечта, а это не может не радовать. Но опять же, можно все это, конечно же, относить к путешествиям. Страна наша прекрасная, большая, необъятная. Игорь вместе с семьей хочет все это увидеть. Молодец. Опять же, в любом суперфинале все это может быть исполнено, может быть, даже 10 сентября, пока мы можем предложить Игорю деньги. Соответственно, здесь и сейчас давайте же Игорю позвоним. Номер набранный, мы ждем гимн Авторадио. Мы верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио — это сразу 3000 рублей. Естественно, они удвоятся. Назовут прозвучавшую песню. Заберут всю сумму в 50 тысяч рублей. Ух! Гудок на какую-то секунду ворвался. Не-не-не, забыли. Алло, здравствуйте, Игорь. Вот здравствуйте, Игорь. Мы вас тоже слушаем. Слушаем всей страной, потому что это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», и это наш счастливый сезон. Поздравляем вас, Игорь, с тем, что мы вам дозвонились. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Игорь. Мне тоже очень приятно, но вы не поверите. Когда я вас ждал, и я с моря приехал, нахожусь в отпуске, честное слово, я не слышал.
0: Просто прозвучавшую песню уже не слышали. Ну, да, Игорь, ну, знаете, я уже получил ответ на вопрос, по сути, на главный. Ну, вот смотрите, я же правильно понимаю, совершить турне с семьей по самым красивым достопримечательным местам в России — это ваша мечта, да?
2: Ну, да.
0: Это так. Игорь, я, опять же, буду за вас болеть. Мечта у вас прекрасная. Я надеюсь, что вы увидите всю страну вместе со своей семьей. И опять же, в любом из суперфиналов, Игорь, это может для вас реализоваться. Вы же помните, что у нас 10 сентября будет в эфире?
2: Да, конечно. Буду на работе и буду целый день, целые сутки слушать.
0: Правильно, Игорь. Каждую секунду, каждое мгновение. Ну и сейчас, опять же, я вас поздравляю с тем, что дозвонились. Тоже событие. А вам в будущем, конечно же, удачи. Тем более номер участвует неограниченное количество раз. Так что вперед, играйте с нами.
2: Я понял, спасибо.
0: вам тоже большое спасибо. Ну и как договорились, Озонбанк, естественно, удваивает выигрыш в данном случае. Теперь он для Игоря составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро Игорь сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка запускается. На кону с этой минуты становится 27 тысяч рублей. Математика простая. Эту сумму мы также умножаем в голове на 2, да? И, соответственно, сегодня сыграем также на очень приличные деньги. Ну что, помним про щедрые выходные, помним про супер-викенд и летим в сторону 10 сентября. Но не забывайте, что сезон-то долгий и богатый. В конце года в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: на монитор.
1: Итак, продолжаем с вами наблюдать за обстановкой на дорогах. Вновь к Яндекс.Картам. Стабильная тройка там, однако за прошедшие полчаса стало труднее на Ярославском шоссе. Пробка там тянется от Олимпийского проспекта в сторону центра. Застрять в этом заторе можно на полчаса из-за ДТП. Имейте это в виду и, разумеется, на каждом километре оставайтесь вместе с Авторадио. Сами не нарушайте. И пусть дороги будут безопасными. Также несколько слов о погоде. Плюс 19 сейчас. В течение дня может небольшой дождь пойти. Синоптики предупреждают также о сильном ветре. Ночью до плюс 12. Ну а завтра воздух прогреется до плюс 22. Также небольшие осадки возможны. Да еще и гроза в придачу.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте. Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Взять собаку в лес?
3: С защитой «Инспектор» можно.
2: И даже пить из лужи?
3: С «Инспектор» можно.
2: Целовать ее в нос?
3: С «Инспектор» можно. Таблетки и капли «Инспектор» – это надежно. Защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.
4: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора». Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.
5: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
0: 12+. Авторадио.

0: вылова. В Рыбном союзе тем временем отметили, что речь не только о снижении популяции, из-за чего она дорожает во всем мире, но и санкционным давлением. Последнее ухудшает условия для российского промысла. Серьезно выросли операционные затраты на обработку и поставку рыбной продукции. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Оля, Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Авторадио.

Ну что же, вновь о трафике здесь сейчас. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что изменилось на картине. А на Яндекс.Картах зажглись уже 4 балла. И к списку проблемных мест добавилось Волоколамское шоссе. Транспорт там встал перед улицей Академика Курчатова, причем в обоих направлениях. И застрять в этих пробках можно где-то на полчаса. Ну и стало притормаживать на Савихинское шоссе. Пробка там тянется от Никольско-Архангельского проезда в сторону области. Из-за ДТП там придется задержать.

0: задержаться минут на 20, чтобы вы понимали. Не критично, но предупредить стоит. Также не то чтобы стоит предупредить, всем хочется с удовольствием напомнить, что совсем скоро наши любимые мурзилки начнут свою работу. Брагин, Гордеева, Захар, 6 вечера в прямом эфире. Ну а в 18.20 актер и режиссер Иван Добронравов будет в гостях, так что не переключаемся, будет очень интересно.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на «Глобус.ру».
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите.

0: В кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство заявило о более стабильной ситуации на рынке топлива на этой неделе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. Добавлю, на этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Как пишут ведомости, со ссылкой на правительство соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба.
0: Про развитие.
2: Правительство обновило стратегию развития российского автопрома до 2035 года. Как пишет журнал «За рулем», к этому сроку четверть выпуска легковых машин в стране должна приходиться на электромобили.

0: автомобили и гибриды. А долю российской техники на внутреннем рынке планируют довести до 80%. При этом основу производства по-прежнему будут составлять автомобили с двигателями внутреннего сгорания, в том числе на газе. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер в беседе с Авторадио выделил главные положения обновленной стратегии российского автопрома.
1: Мы каких-то колоссальных изменений не увидим, кроме растущего утилизационного сбора до 30-го года, но это уже как бы не новость. В любом случае, давайте так. Здесь мы четко увидели месседж с точки зрения электротранспорта. 25% это очень много. Будет ли это достигнуто, не знаю, но цель поставлена. Основной месседж прежней редакции был следующий. В стране должна продаваться столько автомобилей, сколько и производиться. Вот планомерно мы идем по этому пути, и большее количество машин, которые будет продаваться здесь, будут здесь и производиться. Включая электротранспорт, который, можно надеяться, станет доступнее. Но все это будет происходить только с развитием электрической инфраструктуры, я имею в виду заправочной.
0: Согласно новой стратегии развития, к 2035 году российские предприятия планируют выпускать около 2 миллионов 800 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, в прошлом году в стране произвели около 670 тысяч только легковых автомобилей.
2: Про школу.
0: Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «Комсомольская правда». По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. С 2019 года в стране построили более 1700 новых школ. Это свыше миллиона дополнительных мест.
2: Про нас.
0: Желание начать новую жизнь с сентября связано с так называемым эффектом нового старта. Как пишет «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен не гарантирует, важнее конкретные действия и регулярность. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 99 копеек, курс европейской валюты 100 рублей 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
3: Добрый вечер.
4: Ну, здравствуй, страна.
3: Привет. На улице не идет дождь, а на Авторадио начинается вечернее шоу «Мурзилки лайв». Ну, как-то так, попытался сейчас вспомнить Велюрова, да, знаменитого, пошутить, так сказать.
4: Не зря. Хотя шуточки, прибауточки эти.
3: Ну, а что, нет, у нас все-таки развлекательно-познавательное шоу, значит, шуточки вполне даже допускаются.
5: Да, шуточки допускаются. Но вот я, например, сейчас шутить не буду, а важную информацию доносить, причем абсолютно без шуточек. 10 сентября состоится третий суперфинал игры «Много денег». И кто-то из вас, кто уже установил гимн Авторадио себе на мобильный, а также рассказал про свою мечту на сайте Авторадио, имеет возможность эту мечту осуществить. Так-то это серьезная информация, без всяческих шуток.
3: Молодец, Захар. Вот сразу выполнил все обязательства, напомнил
4: Можете
3: всем.
4: Можете идти домой.
3: Умеешь, когда надо. В общем, я тоже сейчас буду серьезным. Буквально через 15 минут, друзья, придет в гости к нам замечательный представитель Читы, актерской Читы Добронравовых.
4: Чему
3: Иван.
4: Читы?
3: Ну, четыре, я имею в виду, ну, династии, да, но четыре братьев. Вот, два брата-акробата, ну, и из них младший, соответственно, да. Иван придет к нам с двумя, даже нет, с тремя премьерами. В общем, будет о чем поговорить, тут и сериал, и «Большой метр», так что добро пожаловать.
4: Вот, в общем-то, вас переключает. То шутите, то серьезные до невозможности. Будьте проще, люди, потянутся.
3: Шоу «Мурзилки лайв», мы начинаем.
2: Вечернее шоу

0: Да, твоя мелодия как птица. Кстати, о птицах. Россиян попросили не приходить в МФЦ с курами и гусями. Из-за чего сыр-бор, напомню. Постановка на учет домашней птицы, ее маркировка стала обязательной с 1 сентября, если в хозяйстве имеется более 10 особей. За отсутствие маркировки для граждан предусмотрен штраф в размере, извините, от 500 до 1000 рублей.
1: Так.
0: Немало.
1: Понятно.
0: Да, понятно, пошли шутки в соцсетях, что птицеводы начали приносить питомцев прямо в МФЦ. Такие случаи были. И многие владельцы подсобных хозяйств действительно поверили, что на регистрацию нужно ввести всю свою птицу.
1: Предъявлять то, что регистрируешь.
0: Да, в наличии. Замглавы ведомства Константин Савенков подчеркнул, что... Что речь идет не о пересчете поголовья или сборе сведений о частной жизни граждан. Учет проводит специалист ветслужбы. Он приезжает не непосредственно на подворье, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Вот и все. Никуда ходить не надо. Никого тащить тоже. Все.
1: Это интересно. Ну, по крайней мере, для того, чтобы, знаешь, для соцсетей, для пабликов, для различных.
0: Да.
1: Россияне окончательно в плену у фастфуда. Среднее количество заказов именно этой категории пищи, то есть фастфуда, на одного активного пользователя в России за первые полгода, вот в этом 2026-м, увеличилось 160% по сравнению с прошлым годом. Представляете, на 60.
0: Потяжелели мы.
1: Люди, нет, это еще пока... Нет, ну хотя одно за другим сразу же, конечно идет. Лидерами по количеству заказов остаются пицца, курица в панировке, бургеры и блины. При том, что мужчины, что женщины представлены среди пользователей почти поровну, и у всех потребление растет. И как отмечает исследователь, такой неутешительный вывод: фастфуд становится ежедневной рутиной, а не каким-то эпизодическим выбором, когда люди себя оправдывают. Ну что, типа, немножко можно там раз в месяц, а это заказывают постоянно. При этом сегодня же тоже на лентах новость о том, что в России хотят ввести термин «суперожирение». Задумайтесь, друзья.
2: Коллеги, скажите, пожалуйста, как долго вы спите по ночам? Ну, примерно
1: это
2: хотя бы.
1: Это очень непостоянно.
0: Зависит, да, вот. Зависит опять-таки. Так вот, но стараюсь высыпаться.
2: Да, аналитики выяснили, что примерно в среднем по стране россияне спят практически 9 часов, 8 часов 43 минуты. Откуда берутся такие вот 8 даже
1: часов? Я сейчас очень удивленно смотрю, с большим удивлением смотрю на Захара. 8.43?
2: 8.43, именно так. Но дело в том, что очевидно, это берется там в течение года, с учетом отпуска, выходных дней и так далее. У меня, например, никогда не получается, ну, в последнее время не получается спать так много. Если говорить о рекордах, то население Чеченской Республики спит аж 10 часов 14 минут, а меньше всего спят в Адыгее 8 часов и 7 минут. Вообще, я удивляюсь аналитикам, вот им действительно...
1: Во мне это

0: По-моему, люди в среднем спят 6 часов, ну, 7 часов.
1: Ну, 8 считается больше оптимальным вариантом. Вот я, кстати, предлагаю поговорить именно о времени сна.
2: Сон, всему голова, так называется наш лайв-чат сегодня.
0: Итак, сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться? От чего страдает ваше, вернее, качество вашего сна и что мешает его наладить?
1: Рассказывайте плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс, ну и обязательно пишите об этом в официальной страничке Авторадио в ВК.

0: Автомонитор.
1: Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. На Яндекс.Картах горят 4 балла, и обстановка на дорогах постепенно становится напряженнее.
2: А в лидеры по загруженности вырвалось третье кольцо. Там собралась часовая пробка на внутренней стороне, и тянется она от Хорошевского шоссе до проспекта Мир.
3: А еще стало сильно тормозить Волоколамское шоссе. Транспорт там стал перед улицей Академика Курчатова в обоих направлениях. Застрять в этих заторах можно почти на час, и все из-за ДТП.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Взять кота на дачу?
5: Защита «Инспектор» можно.
4: Целовать кота в нос?
5: С «Инспектор» можно.
4: Ходить с ним в гости к соседям?
5: С «Инспектор» можно. Капли и таблетки «Инспектор» – это надежная защита вашего питомца от клещей, блох, гельминтов и других паразитов. Круглый год. На все 4 сезона.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Скажу без ложной скромности, у нас, пожалуй, самое гостеприимное шоу. Вот, мы вот...
2: Не скромничай, вот говори.
1: Только начали шоу, а уже гости к нам пришли. Это и очень приятно. Здорово, что гости любимые, гости уже знакомые. Один из представителей талантливой актерской династии Добронравовых, Иван Добронравов у нас в студии.
3: Всем добрый вечер.
1: Привет. Ближе к микрофону подъезжай, давненько не виделись. И прямо скажем, в твоей творческой копилке, ну, за это время прибавилось много чего. Есть о чем поговорить.
3: Есть о чем
1: как, поговорить. Скажи, вообще, 2026-й, чего у тебя сейчас больше кинотеатра, может, продюсирование?
3: А всего понемногу, и это очень радует.
1: Я бы не сказал, что понемногу.
4: Лучше бы помногу.
1: Мне кажется, даже.
3: Мы так скромненько, ну, в смысле, да, есть чем порадовать вас и, может быть, даже чуть-чуть похвастаться.
1: Хорошо. Ну, давай начнем с того, что...

0: состоится совсем скоро. Братья Добронравовы, творческий вечер, 22 сентября, да. Театр «Маска». Как часто вы проводите подобного рода мероприятия?
1: Ну, с Витей это будет впервые вот у нас, чтобы мы вот так вот встретились со зрителями, но это будет интересно, это волнительно очень сильно.
0: Слушай, а зачем? Вот, ну, вы и так же часто мелькаете в той или иной программе, а тут вот прям с братом вдвоем.
1: Ну, я объясню. Во-первых, мы не так часто мелькаем.
2: Более в дуэте.
1: Да, тем более в дуэте, вдвоем. Этот формат, мне кажется, что может открыть какие-то новые вещи, потому что, сейчас объясню, без всякой, не хочется никого обидеть. Угу. Просто вот я по себе чувствую, что раз за разом, когда даешь какое-то интервью, как будто топчешься на одном месте. То есть одни и те же вопросы. Но я не знаю, чем это обусловлено, но вот так. И очень редко возникает тема каких-то необычных, что ли, вопросов, которые бы меня лично поставили бы в тупик или заставили бы сильно задуматься. А когда общаешься непосредственно с людьми,
0: то может быть совершенно что угодно.
1: Они интересуются такими интересными вещами, которые ты сам порой так слушаешь, так вопрос думаешь. Действительно. И возникает вот эта пауза, и раскапываешь даже для себя какие-то новые вещи, какие-то интересные. Поэтому очень волнительно и очень хочется.
0: То есть вопросы любые?
1: Да, абсолютно.
0: Так, папу не приглашаете?
1: Папу вполне возможно. Просто сейчас так случилось, что мы не сошлись по графику.
0: Ага, а так вообще трио должно быть?
1: Почему нет?
0: Супер. Анонсировано, что действительно публика может задавать вопросы абсолютно любые. Но вот у нас есть тоже вопрос. Вот в семье у вас с братом есть некое соревнование, а у кого роль главнее, кто круче, кто талантливее?
1: Вот этот вопрос, например, я слышу с периодичностью.
0: Да что ж такое?
1: Да.
0: Ничего
1: оригинального. Поэтому я же говорю, да нет. Да.
0: Кто писал эти вопросы?
1: Я с удовольствием отвечу. Нет, как сказать? Вот я всегда такого

0: режиссерами такими большими. Он все время выходит на эту историческую вахтанговскую сцену. И, конечно, мне тоже хочется. Но в моем понимании вот это вот слово «зависть», соперник, оно подразумевает под собой, вот, например, готов был бы я на такое предложение, что я теперь играю эти спектакли, а Витя нет. Я бы сказал бы сразу нет, без, ну, без всяких...
1: А дуэтом вас не хотят пригласить кто-нибудь?
0: Ну, я не знаю, пока не приглашают, но мы надеемся...
1: Надо,
0: может быть, сами
1: что-нибудь постучаться.
0: Вот мы сами что-то начинаем двигаться в эту сторону, может, кто-то на это обратит внимание.
2: Давай о твоих ролях, начнем с сериала в жанре фэнтези. «Тайный город», ну, вот если так читать визитку, представлять, грандиозный мистический экшен, созданный компанией ТНТ и «Медиаслово». Ты впервые участвуешь в подобного рода проектах, вот именно фэнтези?
0: Ну, у меня, ну, так скажем, недавно был такой проект, как «Этерна», и это тоже был, кстати, своего рода, да, такой необычный опыт чего-то такого фантастического, что ли. Но вот так вот, чтобы фантастика происходила непосредственно в наше время... И
1: казалось бы, в обычной жизни, да?
0: Казалось бы, в обычной жизни, да, такое, наверное, впервые.
1: Так.
2: Так, чем экшен отличается от боевика, допустим? В чем специфика этого жанра?
0: А мне кажется,
1: именно
0: что...
1: съемки, может быть, какие-то подходы.
0: Это такие, ну, как бы нюансы. Я вот сейчас просто боюсь в терминологии просто потеряться. В плане того, что, ну, наверное, экшен — это более такое общее, что ли. Потому что как только есть некий движок, в плане погонь или еще что-то, ну, там, не знаю, какой-нибудь Индиана Джонс, ну, какой-нибудь такой фильм, сложно назвать боевиком, потому что там не происходит никаких особых перестрелок или еще что-то, там погони, там, и вот это вот и называется экшен, постоянно какое-то очень стремительное движение куда-то.
1: Повествование.
0: Да, а вот какой-нибудь «Крепкий орешек», ну, это боевик, ну, наверное, так.
3: Простите. Давай расскажем людям, что сериал «Тайный город» — это экранизация романов писателя Вадима Панова, с которым я, кстати, учился в институте.
0: Ничего себе.
3: Да, в жанре городского фэнтези. «Тайный город» — это современная нынешняя Москва, незримо для простых людей, населенная древними магическими орденами, вампирами и оборотнями. Все эти существа делятся на великие дома, каждым из которых управляет одноименная семья. Ну, это вот так вот вкратце, что такое «Тайный город».
1: И вот такой вот, значит, у нас герой проекта Артем, которого играет Олег Савастюк, да, и случайно становится свидетелем загадочного происшествия. Событие открывает ему дверь в скрытую от обычных граждан Москву, которая существует по своим законам. Ты как-то сказал, что всегда между любым романом и экранизацией существует большая разница. Как ты представляешь для себя тогда «Тайный город»?
0: В каком-то смысле?
1: Ну, в том смысле, как ты для себя выстраивал эту вселенную. Ты же, я, насколько знаю, не читал романа.
0: Я не читал, но у меня и задачи такой не было, потому что у меня лично мой персонаж, он придуманный, его в романе нет. Поэтому я бы к себе...
2: Там, я бы себя не нашел.
0: Особо, да,
3: его придумали сценаристы,
1: для тебя специально написали.
0: Именно так.
1: Так.
0: А помимо всего прочего, ну, любая экранизация — это... видение режиссера в первую очередь, режиссера, креативных продюсеров. И я вот старался в этом смысле больше идти за ними, потому что совершенно не хотелось в какую-то контрпродуктивность входить в плане того, что вот у меня такое видение, и я вижу это по-другому. Я старался, так как у нас не так много опыта, у меня лично, и мне кажется, что у индустрии мы сейчас делаем такие достаточно... большие, но первые шаги по направлению к таким проектам.
1: К зрелищному кино,
0: да,
1: к экшену.
0: Я поэтому здесь был очень так аккуратен и все время старался выполнять то, что от меня требует, ну, именно создатель.
1: Ну что сказал режиссер? Ты же играешь персонаж Байкал, черные псы. Что это? Мне сразу вот рисуются наши эти байкеры, которые ночные волки, вот эта вот бригада, да, все, которые катаются.
0: Да, но я вот как раз где-то, наверное, вот этим всем вдохновлялся, но чуть-чуть, наверное, даже чуть дальше пытался пойти в плане того, что я пытался действительно идти в сторону псов, именно как животных, именно как вот каких-то опасных волков, как-то перенимать их повадки, ну, чтобы прибавлять некой ну, сказочности, что ли, своему персонажу, мистичности, да, своему персонажу.
1: Ну, простыми словами, ты добрый или ты за кого?
0: А зачем я вам буду рассказывать? Почему вы каждый раз пытаетесь выудить у меня какую-то информацию? Вот сейчас смотришь,

0: все проекты выходят, до выхода этих проектов, как будто бы уже так много знаешь, что приходишь так вот немножко, ну, как бы начинаешь смотреть то, что уже услышал у других людей. Я вот приверженец такой тактики, что лучше ничего не знать. Вот, вот есть название, есть... Каст.
1: Ну, спасибо тогда, что ты к нам пришел.
0: Приходите, смотрите, будет весело.
2: Слушай, ну все равно интересно. В связи с тем, какая
1: давай других персонажей, да, поговорим. Давай. Да, там же расследование поручают опергруппе под управлением принципиального подполковника Андрея Корнилова, который сыграл Алексей Гуськов, да, еще отметим. Далее у нас лидеры влиятельных домов Сантьяго, это Юрий Колокольников. Всеслава, Юлия Пересильд. Франц де Гир, Андрей Мерзликин.
2: Компания такая
1: вообще,
2: прямо.
1: Да, Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чеботков, неожиданно стендапер, да, известный. Павел Чинарев, Кирилл Кяра, Денис Шведов, Иван Охлобыстин. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Я даже не успеваю всех перечислить, потому что и Сергей Шакуров в образе профессора. Просто фантастический состав. С кем тебе вот посчастливилось поработать в этой картине?
0: Ну, в основном мы с Денисом Шведовым были. Mm-hmm. Так как мы братьев, да? Играли. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот в основном мы с ним пересекались.
1: Так, и все?
0: Ну, так как это густо... Ну, это густонаселенный, но... Как это назвать? Попроще. Много ветвей, ага. которые в какие-то моменты пересекаются, но это не везде. Просто если бы постоянно весь этот каст был
2: на площадке
0: и в кадре...
1: Гримвагенов не хватило бы.
2: Это же как, а режиссер сбежал.
0: Как вот «Мстители», да, сейчас снимали. Они ага. порой вообще там им давали текст. Они снимались на синем фоне и спрашивали, а я кому это говорю? Ничего, потом в кинотеатре увидишь. Просто скажи серьезно.
1: Слушай, ну это же ужас. Это же труднейшая задача для актера, ну, когда ты никого не видишь и ничего у тебя вокруг нету.
2: А тебя устраивает такая ситуация?
0: Ну, это издержки профессии. Издержки
2: профессии.
0: Да,
2: законы индустрии, скажем так.
1: Да, это как первый курс. Изобрази животное. Представь, что ты на пляже, там, ищешь сосиску.
0: Ну, в этом и сложность, и в этом, на самом деле, очень большой... драйв внутренний. Вообще, на самом деле, это очень хороший такой тренажер для самого себя, потому что... Ну, а что, да? Ну, а мы частенько, просто мало кто задумывается, но частенько ты снимаешь обычные вот проекты, и тебе для того, чтобы правильно выстроить взгляд по кадру, тебе приходится там монолог говорить в ручку от штатива. Потому что, ну, как бы, вот надо ближе к камере, чтобы глаза были. И ты свой монолог говоришь, как будто бы любимой девушке.
2: Да, ручка, глядя ей в глаза.
1: Ручка, да. Я люблю тебя.
0: Да, да, да.
1: И плачешь при этом.
0: Или раненому товарищу. Но это, ну, как бы, ручка там или какой-нибудь наклеенная метка какого-нибудь...
2: Никакой романтики вообще.
1: Иван Добронравов.
0: Надо это раздать.
1: Друзья, Иван Добронравов у нас в гостях. Продолжим разговор о проектах буквально через несколько минут.
3: Вечернее шоу. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов – 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masloflit.fitauto.ru.
4: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Оля, Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
11: Да ж без промтали.
12: Что? Перевозки? Это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Авторадио. На Авторадио.
13: С огромным удовольствием еще раз представляем нашего гостя студии. Иван Добронравов здесь. И продолжаем разговор о большом кино и о большой роли. Полнометражный фильм «Зимник» — это дебютный игровой фильм режиссера-постановщика Марии Мельник, лауреат премии, кстати, «Золотой орел» 2024. В основе фильма лежит история дальнобойщика из Якутии, который ради спасения сына в одиночку перегоняет грейдер по тающему зимнику из Якутска в Билибино. Люди зовут этот зимник «Дорога смерти». И у тебя там главная роль того самого дальнобойщика.
14: Mm-hmm. Да.
15: Так. Ваня, говорят, фильм основан на реальных событиях, да?
14: Да. 21-го
15: более года, того, да? Что за история?
14: Ну, это история, вот все, как вы сейчас все описали. Да.
13: Слушай, ну, я реально не слышал. Вот,
14: так и об этом бы и никто не услышал. Просто человек, с которым это произошло, Леша Басов, Леша, привет, если ты вдруг слышишь, он никому бы и не рассказал. Просто таким случайным образом Марина приехала снимать, я так понимаю, могу ошибаться, но кино о Байкале, документальное. Марина же вообще документалист. Вот, и Алексей был ее водителем. И просто, ну, как бы, она как документалист все время, да, умеет выуживать
15: материал,
14: информацию, да. И вот, как-то разговорившись, он ей рассказал эту историю. И более того, что если бы не этот случайный разговор, даже дома у него бы не узнали.
13: Подожди, Алексей, он и есть тот самый герой?
14: Да, именно. А. И он, чтобы, ну, никому особо, ну, нервы не портить, решил об этом никому и не рассказать.
13: Ну вот простыми словами своими ты расскажи, что же там произошло все-таки.
14: Есть такое понятие, зимник. Если кто не знает, зимник — это когда река зимой замерзает и превращается в дорогу. И вот зимой ей пользуются, потом ее

0: закрывают. И вот под самое закрытие этого зимника, когда весной начинает таять, да, река, человек получает заказ перевести грейдер. Грейдер — это такая огромная машина, которая чистит снег, она гигантских размеров, перевести из одной точки в другую по этому зимнику. Он уже тает, ну, как бы. И, собственно, в самом начале пути машина сама перевозочная у них сломалась. И ему пришлось сгрузить этот грейдер и верхом на этом грейдере просто поехать по этому зимнику.
1: Так, ну а история с сыном-то? То есть это вот у Алексея...
0: Да, ну, он, собственно, согласился на эту историю.
1: Чтобы спасти сына,
0: ну,
1: да?
0: Чтобы заработать денег, да.
1: А, вот понятно. Так, понятно.
2: Слушай, ну, говорят, что для тебя это была чуть ли не самая сложная роль, которая у тебя была вообще в карьере.
0: Ну, я все время вот самое-самое, это, ну...
2: Ну, хорошо, очень сложно.
0: Это относительные вещи, это очень драматичная и сложная история, и это раз. Во-вторых, Алексей... каждый день был на площадке. И это, с одной стороны, было в первый раз в моей жизни, когда прототип, которого ты играешь, он все время на площадке.
1: А зачем, прости, пожалуйста?
0: Ну, он помогал, ему хотелось, чтобы быть рядом.
3: Работал водителем.
0: Он работал всем. Он помогал везде. И он, это вообще, на самом деле, очень...
1: Уникальный человек, да?
0: Очень хороший, трепетный и очень отважный человек. Это прям, ну... Без лишней скромности, скажу. Вот. И с одной стороны, это было очень круто, что я каждый раз могу подойти к человеку и спросить, а что вот в этом моменте ты чувствовал, а вот как ты это переживал. А с другой стороны, было очень волнительно, потому что он настолько, ну, настолько хороший, что мне так страшно было его подвести, чтобы мне хотелось и до сих пор хочется, чтобы в первую очередь ему понравилось. Поэтому мне кажется, что и Марина таким же образом к этому всему относилась. Ну, это было с этой стороны сложно, а потом было очень холодно. Нам всем было очень холодно. Это Якутия, это -25, и вот когда ты работаешь в -25, две ночные смены по 12 часов, просто в сугробе, это, ну, просто чисто физически.
1: А зачем так мучить актеров? Слушай, ну, почему именно надо было в Якутии, в снег?
0: Потому что это происходило там.
1: Чтобы именно правда добиться?
2: Правда была, конечно.
0: Ну, да, и мне это как артисту, как человеку, который воплощает эту историю, конечно, помогало. Мало того, ну, у нас прекрасная команда была, вот Марина Мария ее зовут.
1: Угу. А двойное имя у нее?
0: Да, у нее и двойная фамилия, Мельник-Овчинникова. Вот.
1: Интересно.
0: У нас оператор Максим Арбугаев, он ни много ни мало номинант на «Оскар», так что это тоже просто класс. Очень крутой творец. И вообще вся команда, там было очень много ребят из Якутии, было много ребят из Москвы, и мы все к концу превратились в какой-то один большой сплав людей, которые, ну, как бы... Точно так же, как Леша в свое время, так же прошли этот непростой, ну, как тяжелейший путь. Угу. Потому что, правда, я приходил с площадки, я просто доносил себя до кровати, я падал, прислонялся к подушке, и потом просто вот щелчок, и
2: пора
0: я вставал.
2: На грейдер.
0: Да,
2: пора на грейдер. Да, да.
3: Как встреча с одним человеком может вообще спровоцировать количество событий, эмоций, твоего отношения? Да, у тебя, наверное, какое-то отношение к людям даже поменялось из-за того, что встретил этого человека.
0: Ну, там вообще много всяких разных размышлений в голову, конечно, приходит, потому что работать в таких нечеловеческих условиях, ты постоянно в опасности. Ну, вот просто не дать не взять.
1: Когда увидим зимник? Понятно.
0: Хотел бы я
3: ждем.
0: Знать.
3: Когда
0: я сам
3: сделают?
0: Хочу его посмотреть.
1: Ждем. Ой, да, к сожалению, времени не так много. А еще онлайн-кинотеатр «Иви» представит романтическую комедию «Все в твоих руках», где ты тоже снимался, но сейчас уже об этом не успеем поговорить. Я думаю, может быть, в следующий раз. И в завершение о театре. Что происходит в театре? И, может быть, мысль поставить, что действительно самому.
0: У нас вот из последнего хочется тоже рассказать. Это наш спектакль «Психопаты» по рассказам Чехова. Это вот наша компания Do It Bro Productions, которой мы, ну, вот мы ее сделали, и мы вот делаем разные проекты, в том числе вот сделали спектакль «Психопаты» по рассказам Чехова. Это вот такая очень задорная И с одной стороны такая достаточно рисковая с нашей стороны история, потому что это такой

0: площадной театр. Такой очень открытый, резкий, в нем много буфонады. Может быть, кто-нибудь придет и скажет, ну, ё-моё, ну разве это Чехов? Но мы сознательно шли вот в эту сторону. Нам показалось, что вот рассказы Чехова, они настолько выпуклые, настолько острые, что вот эта острая форма как раз к нему очень подходит. Режиссер спектакля Федор Малышев, вот, и у нас там очень тоже большой такой каст. Денис Самойлов, Дима Яндальцев, Ваня Федотов, Сережа Гилев, Витя Добронравов, я...
1: ну да, все. Прямо скажем.
0: Виталик Довголюк, Федя Малышев тоже выходит на сцену. В общем, да, мы там все время меняемся составами. Это все время живой такой процесс. В общем, короче, люди приходят, людям нравится, и мы стараемся всеми силами. Я надеюсь, что все, кто приходил, видели, потому что вот я лично 65 килограмм веса, я каждый раз выхожу за кулисы еще более похудевшим. Меня можно выжимать просто потому, что это физически такой достаточно тяжелый спектакль.
1: Друзья, ну вот, как говорится, человек рассказал практически все. Это, наверное, толика того, да, что происходит сейчас в жизни
0: много еще могу
1: Ивана Добронравова. Но еще раз напомню, что есть возможность встретиться вот так вот, можно сказать, один на один или один на два.
0: Один на два.
1: Один на два с
2: братьями Добронравовым. И обо всем еще подробнее.
1: Да, на творческом вечере 22 сентября. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо вам
1: большое. Виктору большой привет. Ну и до встречи на вечере.
3: Спасибо.

0: Так, ну а мы продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Час пик в самом разгаре. На Яндекс.Картах зажглись уже 5 баллов.
1: А к списку проблемных мест добавилось Рублево-Успенское шоссе. Там собралась глухая пробка от Московской кольцевой стороны области, и потратить в ней можно целый час.
2: Ну и о погоде. Сейчас за окном плюс 18. Местами еще может идти небольшой дождь и сильный ветер. А ночью температура до плюс 12 опустится. До завтра до плюс 22 поднимется. И также возможны осадки и гроза.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+.

0: прочитала, просмотрела еще раз тему нашего лайв-чата, начала зевать. Потому даже разговор о сне, о том, как, насколько вы высыпаетесь, он...
1: Еще зевота заразительная. Да, если кто-то зевнул, все. Ты тоже начинаешь зевать.
0: Мы по своей компании это знаем на 100%.
1: Да.
0: Итак, сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться, от чего страдает качество вашего сна, что мешает его наладить, потому что, конечно, большинство ответов, большинство историй, рассказанных в лайв-чате, они про то, что у людей не получается высыпаться и не получается наладить. Давайте изучать.
1: Вот Алексей говорит, чтобы идеально выспаться, нужно 10-11 часов. И я буду полон сил и энергии. Но это слишком шикарно и несбыточно. Вот рабочие дни, так как раньше 23 спать ложиться не получается, подъем в 5 утра, ну и того 6 часов максимум. Чувствую себя как мокрая соль в соломке, то есть не высыпаюсь. Зато выходные, когда можно выспаться, встаю с первыми петухами, потому что...

0: Ну, уже привычка, да?
1: Конечно.
0: А вот супруга может по 5, по 6 часов спать всего лишь и целый день бодра. А народом из деревенской глубинки у них там в роду так заложено. Так что ей совершенно норм.
2: Ну, 6 часов в целом это нормально, да. Ну, 5.
0: Ну, может... мне маловато вот лично. Ну. Я тоже как-то самая соль. Не высыпаюсь.
2: Да? Да. А вот мне очень нравится формулировка. Завел собаку на 6 часов. Завел на 6 часов и так каждый день. А лечь в 10 вечера не всегда получается, не всегда хочется. Ну и, соответственно, человек вот существует в таком режиме. Но с другой стороны, ну как, да, тоже.
0: А нельзя как-то переставить собаку?
2: Ну, видимо, у человека потом начинаются уже рабочие какие-то там моменты.
1: А потом привычка?
2: Нет, привычка, чья привычка? Собачья?
1: Нет, не вас. Привычка вставать в определенное время.
2: Нет, завел собаку на 6 часов, с нее все началось, я так понимаю.
1: Я понимаю, и потом привык, соответственно, вставать. Мария говорит, нужно, конечно, 8 часов. А в реальности и в будни есть 7, а то и меньше, не высыпаясь, кроме выходных и отпуска. С качеством сна все в порядке, но страдает количество. Главная беда, я сова, а вставать нужно всегда минимум в 7, а то и раньше.
0: Да, это проблема. Еще одно сообщение от Васильевича. 28 лет работаю 5 на 2 с утренним подъемом в 4.20, отбой примерно в 22.30-23. Мне хватает, и даже выходные я просыпаюсь не позднее 5.30. Ну, говорю, вот привычка. Мы тоже 18 лет вставали, да, в 5 утра,
2: да.
0: На утреннем шоу.
1: Но без будильника не получалось.
0: Ну, не знаю, уже без будильника.
2: Без будильника,
0: да, вполне. Друзья, продолжим тему сна. Как у вас, собственно, высыпаетесь вы или нет? Что вам нужно для того, чтобы восстановиться? Сколько нужно? И почему не удается выспаться? Плюс 7-915-459-2020.
1: Ну и, естественно, официальная страничка Авторадио в ВК. Не забывайте.
3: Лайф чат.
4: Мурзилки лайф.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В ассоциации туроператоров объяснили отмены рейсов турецких авиакомпаний. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Отмена части рейсов турецких авиакомпаний из России носит временный характер и не означает сокращение полетной программы. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию туроператоров, сегодня, 2 сентября, Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько рейсов после корректировки расписания из-за ограничений в российском воздушном пространстве. Туроператоры пересаживают пассажиров на другие рейсы, а тем, кто не смог вылететь из Турции, предоставляют трансфер и места в гостиницах. В АТОР подчеркнули, что оснований для отмены уже купленных туров нет. Там также отметили, что туристам, которые не смогли вылететь из России в Турцию, рекомендуют оставаться на связи с турагентом и ждать данных по рейсам.
0: Про ГИБДД.
2: Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсант», с 1 сентября полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобиле без реальной проверки. Раньше для этого требовалось решение Российского союза автостраховщиков. Изменились и правила самого техосмотра. Теперь специалисты дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию автомобиля. А если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, вместо документов можно предоставить расширенную выписку из Государственного реестра транспортных средств. Еще одно изменение касается проверок приезжающих на ТО такси. Такие автомобили должны проходить проверку ежегодно, а если машина старше 5 лет, то раз в 6 месяцев.
0: Про безопасность.
2: С наступлением осени водителям советуют внимательнее следить за состоянием шин. Как пишет журнал «За рулем», во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, из-за чего возрастает риск аквапланирования. Специалисты напоминают, протектор должен быть не менее 4 мм глубиной, а при износе до 1,5 мм потеря сцепления может произойти уже на скорости около 75 км в час. Какие опасности могут крыться за дорогой в осенний период, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Обращать внимание, в первую очередь, нужно прогноз погоды в своем регионе и на температуру, потому что от этого все пляшет. Понятно, что температура – это тоже не единственный показатель осадки и так далее. Поэтому в целом надо обращать внимание, конечно, на погоду, на состояние автомобиля, в первую очередь на шины. Даже если рано переобуваться, я не говорю о том, что надо бежать и ставить зимние шины. Но летние шины у всех тоже в разном состоянии. Если шины новые, у них одни цепные свойства. Если шины уже порядочно износились, на них можно еще ездить, но уже протектор изрядно износился. Что мы имеем? Снижение цепных свойств, особенно на скользком, на мокром покрытии. Плюс на мокрое покрытие попадают листья на дороге. Это еще одна проблема. Ну и темень становится более темными, дни наши более короткими.
2: Добавлю, перед сезоном дождей автомобилистам также советуют проверить тормоза, стеклоочистители и всю светотехнику. Осень видимость на дорогах заметно ухудшается. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка составляет 100 рублей 82 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег, счастливый сезон» сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну и снова добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
3: Привет.
1: Надеюсь, вы не спите. Мы сегодня сон изучаем в качестве главной темы. Мало ли
2: кто-то... Можете вздремнуть немножечко. Хотя не советую, вот конкретно сейчас, в ближайшем эпизоде нельзя.
1: Да, сейчас мы вас растолкаем, потому что, ну, действительно, такие деньги на кону неплохие. Я бы не стал проспать.
3: 27 тысяч рублей в банк игры. Много денег.
2: Ну, а генеральный партнер может это умножить на 2, то есть 54 тысячи.
3: И действительно, эта сумма может стать вашей и действительно обогатить многих. Самое главное, чтобы у вас был гив на авторадио в мобильном телефоне вместо гудка. И вы смогли назвать нам песню, которая очень скоро начнет звучать на авторадио, и будет вам счастье.
1: Да. Она, между прочим, как раз про ресницы, которые не должны сейчас закрываться. Слушай внимательно.
0: Морсилки Лайф! Брагин, Гордеева и Захар на авторадио.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, я понимаю, что, может быть, у кого-то ресницы в данный момент хлопают, ну, у жителей Дальнего Востока, друзья мои. Но это игра, которая приносит счастье, не только денежное счастье, но и вообще в этом сезоне вы можете осуществить свою мечту, так что иной раз можно и пожертвовать своим сном. Напомню, друзья мои, с нами генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Так было в самом начале. Сейчас, конечно же, и денег мы уже много раз дали. И делаем это с удовольствием. И желания уже исполняли. Два желания уже точно. Можем отчитаться, они исполнены. Вот, еще впереди, вот уже совсем скоро третий суперфинал, когда будет понятно, какую еще мечту придется осуществить в радиостанции Авторадио, потому что именно 10 сентября во время суперфинала определится имя следующего счастливчика.
3: Но, друзья, сейчас банки игры 27 тысяч рублей, но благодаря нашему генеральному партнеру Озонбанк эта сумма будет удвоена до 54 тысяч.
2: Да, вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в данном размере.
1: Давайте остановим радиорулетку и...
2: И...
1: Будем надеяться, сейчас будем общаться с Еленой из...

0: Москвы. Номер заканчивается на 3839. Хочу осуществить мечту о замене железного коня 2008 года рождения на нового. Вот такие подробности у Елены. Именно 2008 год, железный конь. Может быть, даже кому-то она предлагает. Но факт остается фактом. А вот какого нового коня хочет Елена, я надеюсь, мы сейчас услышим. Давайте звонить. Ждем гимн авторадио, и пока напомним, что песня была «Братья Гримм», «Ресницы». Именно эта песня поможет сорвать банк Елене. Есть гимн авторадио?
1: Есть, хорошо.
0: Ждем, очень хочется пообщаться. Елена, номер 3839, возьмите трубочку. Алло! Здрасте, Елена, здравствуйте, здрасте. Это авторадио! У вас в телефоне, игра «Много денег». И мы Мурзилки, Брагин, Гордеева, Захар. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Приятно, и но, к сожалению, как обычно.
0: Ну, что значит, вот, к сожалению, как обычно? Вот это вот, вот нам нравятся такие слова. К сожалению, как обычно. Нет, это должно быть по-другому, Елена. Раз вы установили гимн авторадио, и раз вы участница игры «Много денег», не должно быть как обычно. Это должно быть исключительная, уважительная причина. Но давайте еще раз по поводу вашей мечты, Елена. Вы написали, что вы хотите заменить своего железного коня 2008 года на нового, так?
3: Да, абсолютно верно.
1: Так, а что смешного?
0: Какого коня хотите, расскажите.
3: Ну, с модели пока не определили, скажем так. Несколько вариантов набросано, но пока еще думаем.
0: А пора определяться. У нас ведь суперфинал уже ближайший когда?
3: Да, 10
0: числа.
2: О, правильно. Все вы знаете.
0: Верно, верно. И вдруг ваш номер телефона опять выпадет, а вы опять, а я как всегда. Так не должно быть, правда, Лен?
3: Ну, да, абсолютно верно. Второй раз вы мне звоните, и второй раз у меня мимо.
0: Ну вот, тебе надо.
1: Надо третий раз позвонить.
0: Понятно.
3: Да, как раз 10 числа будет очень приятно.
0: Вот будем на это надеяться. Пока же, ну, за то, что у вас установлен гимн авторадио, вы получаете 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
0: И это еще не все, друзья. Напомню, что на авторадио 5 миллионов рублей у нас в фонде счастливого сезона игры «Много денег» и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте авторадио.
1: Ну, друзья, банк-то растет. Растет прям как грибы после дождя. 29 тысяч рублей. Теперь такая сумма у нас есть в банке, и именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
0: А представляете, сколько денег у нас может быть на выходных. И вот на выходных мы тоже предлагаем не спать, слушать авторадио внимательно, потому что, как всегда, перед суперфиналом у нас будет супер-уикенд. Мы будем играть очень часто и очень много и раздавать действительно много денег. Так что, внимание на авторадио. Запускаем радиорулетку. Есть. Счастливый сезон продолжается.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

0: Продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На Яндекс.Картах уверенно держится 5 баллов, однако появились новые крупные заторы.
1: Сильно стал тормозить проспект Мира. Там собралась пробка от третьего кольца в сторону области, и застрять в этом заторе можно на 1.5 часа из-за ДТП, столкнулось легковое авто с мотоциклом.
2: Еще появились трудности на Люсиновской улице. Транспорт там встал от Садового кольца в сторону Большой Тульской улицы. Застрять в этой пробке можно на 1.5 часа тоже из-за аварии.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте detifm.ru. Категория 6+.
5: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Авторадио.

Народная книжная ярмарка. В программе запланировано более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, презентации книжных новинок, дискуссии. И вот конкретно 5 августа состоится презентация книги «Мозг и его я. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?» Совместный труд.

0: С нами.
1: С вашего позволения, давайте все-таки более подробно про вашу работу, книгу исследований, тем более, что вы уже показывали ее на международной ярмарке интеллектуальной литературы.
0: Весной этого года, да.
1: Да, и, говорят, был невероятный успех, множество вопросов, обсуждений, автографов. Это можно сказать, что характеризует российских читателей, что они действительно готовы добровольно погружаться в научную мысль и в научный спор?
2: Ну, я бы сказала, нескромно скажу от нас обоих, я думаю, что мы скорее удивлены таким интересом к этой книге, потому что книга сложная, она очень важная, я думаю, она важная для всех, не только для ученых, вот, потому что она действительно о том, кто мы такие, почему у нас такой мощный мозг и что это значит. Что мы можем, чего мы не можем, как его изучать. Ну, короче говоря, за две минуты это не расскажешь. Это серьезная, сложная книга. Не потому, что мы хотели ее делать сложной, а потому, что мы не хотели упрощать ее. Это наши диалоги, которые мы ведем друг с другом на очень высоком уровне сложности. Это первая часть книги. А вторая часть книги, там отдельно работы Константина Владимировича Анохина, отдельно мои и часть общих, совместных. Вот. Так что я думаю, что там для любого читателя найдется подходящий ему уровень сложности. Я так думаю теперь. Mm-hmm. Это первое. А второе, на что бы я обратила особое внимание, мне кажется, что это мы удачно придумали. Видеосъемка велась в течение недели этих наших диалогов. И поэтому для тех читателей, которым этот текст труден, а он будет труден, я вам прямо скажу, всем, потому что он труден даже нам, его авторам. Вот, то гораздо более, мне кажется, понятно, если начать смотреть эти QR-коды, то есть, ну, не QR-коды, а то, что...
0: Видео.
2: То, на что они выведут, да, видео, где помогают, конечно, жесты, интонации, движения.
0: Взгляды.
2: Ну, мы реально сидим и разговариваем там, да. Там реальные видеосъемки... Это профессиональная команда снимала вот этих наших диалогов.
0: А поэтому это же разговоры на Алтае. Вы же как-то с Константином Владимировичем,
2: да,
0: уехали на
2: Алтае.
0: Сели где? У костра?
3: Да, и вас там снимали еще вдобавок, получается.
0: Татьяна Владимировна, главные тайны, связанные с человеческим мозгом, все еще не раскрыты?
2: Эти тайны не только не раскрыты, но, возможно, никогда не будут раскрыты. Потому что мозг – это самое сложное во Вселенной, из всего, о чем мы хоть что-нибудь знаем. Это сверхсложная система.
3: Ага.
2: Так что никаких надежд на то, что там через год мы узнаем, как это действует, нету.
3: А вот как вы считаете, почему большинство людей ведут себя так, будто жизнь — это черновик? Это, опять же, ваша цитата.
2: Ну, это значит только, что это либо очень глупые люди, и тогда, к сожалению, надо признать, что их очень много. Вот, либо они просто не догадываются о том, что у них в голове находится самое сложное из всего, что создала природа. А они этим пользуются очень в маленькой степени. Ну, например, если мы вспомним, все мы в детстве, я думаю, читали книжку «Принц и нищий», когда они поменялись местами, и нищий оказался на месте принца, то рядом с ним лежала королевская печать. Он не знал, что это такое, не знал, что с ней делать, и стал ей колоть орехи. Что, конечно, можно делать королевской печатью, но согласиться, она создана не для этого. Это я веду к тому, что не нужно мозгом пользоваться так, как будто это не королевская печать, а устройство для колки орехов.
3: А самый эффективный и доступный способ самостоятельно прокачать свой мозг?
2: Мозг надо не прокачивать, а использовать по назначению. А именно для чтения серьезных, сложных книг, для слушания серьезной музыки и для настоящего кино. Нужно думать мозгом.
3: Спасибо.
0: Как вы говорили, вот, да, что мозг человеческий запоминает все, знаем ли мы об этом или нет, поэтому не нужно говорить с придурками, не нужно смотреть плохие фильмы и слушать нехорошую музыку.
2: Да, под этим я подпишусь всегда, потому что из мозга ничего не высыпается. Ну, если нет болезни. Если есть болезнь, это другая история. А если это здоровый мозг, то он помнит все. Все, что вы съели, каждый

0: запах, каждое прикосновение. Если вы не помните, это не значит, что этого не помнит мозг.
1: Татьяна Владимировна, сколько вы раздали автографов и сколько книг вы уже, соответственно, вручили своим поклонникам, которые пришли на встречу?
0: Очень много. Вот я не могу сказать сколько, но это очень много. Это много десятков.
1: Могу предположить, что такая же картина будет и в гостином дворе на Московской международной книжной ярмарке, где 5 августа, еще раз отметим, Татьяна Черниговская будет презентовать свою книгу, книгу, которую они написали вместе с Константином Анохиным, называется она «Мозг и его я. Кто мы, откуда мы, куда мы идем». Спасибо огромное, Татьяна.
0: Я должна лекцию читать. Не могу
1: спасибо огромное.
0: Говорить.
1: Татьяна Владимировна Черниговская была у нас в эфире, профессор, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований СПбГУ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов.

0: только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес+.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Нишевый, 6-7, бензин, блокировка. Это претенденты на звание слова года. У нас теперь такая ежегодная стала, ну, игра увлекательная, согласитесь.
1: Нет, это коллеги. Серьезное социологическое исследование.
0: Это акция, проводимая, кстати, в различных странах, притом в каких-то странах, ну, в западных странах она началась там вообще чуть ли не в середине прошлого века. Вот, а с целью выявления наиболее актуальных, значимых и популярных слов и выражений. То есть не то, чтобы после этого там судьба этого слова меняется, это, скорее всего, отражает, это такая, знаете, мне кажется, популярная социология или политология, когда за счет слова года выявляется настроение, общее настроение людей на том или ином этапе, в том или ином году.
1: То слово, которое чаще всего в средствах массовой информации было? Или по запросам?
0: В том числе, которое отражает нерв времени, которое очень часто используется, которое вдруг стало общеупотребимым, которое очень много в масс-медиа. Просто видишь, еще раз системы подсчета есть где-то выбор слова года общественным опросом, где-то есть еще слово года просто по подсчет, да,
2: по упоминанию, да,
0: масс-медиа, а есть еще экспертное жюри. То есть люди, литераторы, филологи, языковеды, ну, то есть вот из всей из этой области, они обсуждают, то есть какое слово действительно стало заметным, которое очень много употребляли и так далее. Вот в нашей ситуации, например, слово года определяется как раз таким экспертным сообществом, и вот здесь как раз нишевое. Но нишевое действительно, нишевое, это вообще слово появилось из парфюмерии. Из
1: нишевый аромат?
0: Отдела. Нишевый аромат, да. То
1: который
0: есть
1: вышел уже из моды?
0: Отдельный, наоборот, непохожий, стоящий, ну, даже сейчас могу прям...
1: Марки,
0: узкая
1: название?
0: Специализированная область, да, сегмент рынка, а из парфюмерной сферы назывались так ароматы небольших брендов, которые создавались не для массового покупателя, а для ценителей необычных авторских композиций. Сейчас у нас нишевые все. Нишевый,
1: я думал, наоборот, это с отрицательной точки зрения. Там нишевый артист, нишевая книга, та, которая
0: что,
1: не
0: где-то
1: раздает...
0: Как будто, которые забыли в нише где-то? Нет, нет, это наоборот какая-то эксклюзивность.
2: На конкретную аудиторию рассчитана.
0: Редкая нестандартность, да, не рассчитанная на широкую аудиторию, но от того более эксклюзивные, ценные, дорогостоящие раритеты.
2: Штучный экземпляр.
0: Да, вот у нас теперь нишевые артисты есть, у нас теперь есть нишевые ароматы, нишевые песни и так далее и тому подобное. Six Seven, понятно, это подростки всего мира играют.
1: Ну, не всем, я думаю, понятно. Это, да, увлекательная такая история у подростков. 67, да, но не все до сих пор знают, ну, из взрослых, что же
0: там
1: она означает.
0: Там большая история возникновения, мы сейчас даже ее не успеем, в общем, захотите поинтересоваться. Бензин, вот тут мы, по-моему, все согласимся, что бензин это слово
1: ну,
0: года.
1: Это не года, я бы сказал.
2: Да, там месяцев.
0: Подождите, еще и год не закончился, а с бензином еще не наладилось. Я думаю... Я не столь оптимистично настроена для того, чтобы, понимаешь, если сейчас, конечно, уже на завтрашнего дня исчезнут все хвосты
2: на заправках,
0: тогда, может быть, слово это и провалится. А, вот. Еще есть «колобок». То есть есть слово «колист».
1: Благодаря
0: вот
1: фильму?
0: Вот просто слово «колобок». Конечно, благодаря
2: конечно,
0: слову
2: «колобок».
0: Конечно, благодаря «колобку». «Колобок», «НПЗ», «дофамин», «надежда». «Надежда», вот просто слово «надежда»,
1: надежда,
0: да.
1: Ну, надежда.
0: И «пухосос». Те самые пухососы, да. Легенда о которых возникла буквально этим летом, что якобы Яндекс, по-моему, запустил...
2: Пухососы, да, беспилотники.
1: Собирающие тополиный пух. Пухосос, ты меня называла.
2: Кстати говоря, в этом же списке есть промпт, который стал в последнее время архи-популярным словом, запрос для нейросети. И я бы за него голосовал.
0: Но нейросеть уже была словом года в 2023 году, сама
1: да,
0: нейросеть.
1: Промпт. Это именно промпт. Да. Да.
0: Ну, вполне возможно. В общем, друзья, мы живем в то время, когда мы где-то даже радуемся, когда в таком списке слов года появляется колобок и бензин на фоне сикс-севенов и нишевых и так далее.
1: Промптовых,
2: и
1: нишевых,
2: и брейнрота,
1: и прочих слов.
0: Брейнрот тоже уже был, да, словом года. Посмотрим, чем закончится это соревнование. Конечно же, будем это еще обсуждать отдельно.
3: Вечернее шоу.

0: на монитор.
1: Продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. На индекс-картах все еще горят 5 баллов, и основные трудности сейчас находятся в центре.
2: Тяжелее всего на третьем кольце. Там сильно тормозит внутренняя сторона. Транспорт стоит от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. И застрять в этой пробке можно почти на 1,5 часа из-за ДТП.
3: О погоде. За окном плюс 18. Еще может идти небольшой дождь. Сильный ветер сегодня весь день нас мучает. Ночью температура опустится до плюс 12, а завтра, ну, вроде бы обещают плюс 22, но при этом возможны осадки с грозой.
0: Автомонитор. Авторадио.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: всему голова. Вот такое оно сегодня. Родилась сентенция. Сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться? Вообще вы высыпаетесь вот в современных условиях при вашем ритме жизни? От чего страдает ваше качество вашего сна? Что мешает его наладить? Несколько вопросов и много жизненных историй. Даже жалоб на самих себя и на то, что происходит в жизни. Давайте почитаем.
1: Алексей спит 7 часов. Если меньше, то не высыпаюсь, пишет он. Но если лягу днем спать, весь вечер на смарку, ничего не делаю. Алексей из Кореновска. Тут понятно,
0: говорят,
1: да.
0: Говорят специалисты, что нельзя днем надолго ложиться спать. Надолго? Немножечко там,
1: надолго,
0: да.
1: Надолго нельзя. Но иногда так приятно, особенно на выходных. Эх, так часика на полтора-два иногда даже. Как придавить...
2: Согласен полностью.
1: Да.
0: Ну, я не могу разделить.
1: Позволь себе это, Гордеева.
2: Попробуй хотя бы.
0: Больной вопрос, пишет Алексей. Сплю примерно 6-7 часов. Это в течение будней недели. Ложусь где-то 23, стою в 5:36 и не высыпаюсь. До обеда еще нормально. Продуктивная работа после меня срубает. И силы не хватает на всякую рутину. При том, что у меня работа творческая. Надо постоянно быть в тонусе, что-то креативить, что-то выдавать, какие-то идеи. Я прихожу в 7:30 домой, поем.
1: И все, да-да-да.
0: Поделаю мелкие дела, и все. Больше меня ни на что не хватает.
1: Знакомое чувство.
0: Книжка, фильм.

0: тебе сериал. И то полчаса, час. Все, это ужасно. Выходные же не спится. В 8 утра уже ворочаюсь, в 9.00 максимум встаю.
1: Да какой там максимум книжка полчаса, час? Первая страница.
2: И падает.
0: Ну смотри, может быть, как-то Алексей... потверже, посильнее.
1: Молодец.
0: Такой мужчина. Да.
1: Только завидую.
2: Инна из Королева пишет следующее. В наше время высыпаются только неработающие. Вот по выходным я высыпаюсь и встаю в 6 утра. А по будням никак не могу выспаться, потому что встаю вообще в 5. Не могу заставить себя лечь раньше 11, то есть сон всего 6 часов. Да еще и мешает спать постоянно бегающий к миске по ламинату собака. Все проверяет миску на наполняемость.
1: Ну, может быть, на детей какие-нибудь
2: носки,
1: эти вот тапочки.
2: Носки,
0: носочки, да, были.
1: Чтобы не цокала здесь собака.
0: По паркету.
1: Друзья, ну, у нас все только не высыпающиеся. Может быть, есть и другие примеры. Давайте продолжим изучение этой темы. Сколько вам нужно спать для того, чтобы выспаться? От чего страдает ваше качество сна? Пишите, с удовольствием прочитаем.
2: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Лайф. Реклама. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на Бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
6: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: After

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия пообещала жесткий ответ на антироссийские действия Германии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел, Москва считает решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине очередным шагом к разрушению двусторонних отношений. Накануне Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва обвинение отвергает. МИД подчеркнули, что считают действия Берлина провокацией, направленной на эскалацию отношений. Напомню, генконсульство России в Бонне должно закрыться 18 сентября. Кроме того, власти Германии намерены прекратить аренду здания русского дома, ужесточить контроль за въездом россиян и предложить новые санкции в Евросоюзе.
0: Про образование.
2: Обществознание в российских школах с этого года будут изучать только с 9 по 11 классы. Как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение, в прошлом году предмет исключили из программ 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направлено на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала, к чему может привести смещение акцента на изучение истории.
3: У меня тут есть несколько серьезных озабоченностей. Нисколько не отрицая необходимость изучения истории, но все-таки история – это в рамках знаниевой парадигмы. Это реально нужно знать. Когда мы говорили об обществознании, мы говорили, что это предмет, который формирует функциональную грамотность, правовую грамотность, гражданскую грамотность. И вот здесь вот перенос гораздо большего акцента на предмет, на дисциплину, на знания может снизить общественную активность ребят. Формирование критического мышления, своей собственной гражданской позиции, умение ее отстаивать.
2: При этом 9 и 10 классы уже перешли на новые единые учебники по обществознанию. Для 11-классников их ведут с сентября следующего года. В обновленном курсе намерены усилить связь с историей, литературой и географией. Абанкина также опасается, что из-за концентрации курса обществознания в старших классах части школьников будет сложнее получить достаточно глубокие знания по праву, экономике и другим разделам предмета.
0: Про штрафы.
2: Автовладелец может оспорить штраф со камерой, если в момент нарушения за рулем находился другой человек. Как рассказал телеканалу 360 автоюрист Лев Воропаев, в жалобе нужно указать фактического водителя и попросить вызвать его для подтверждения этих обстоятельств. По закону собственника могут освободить от ответственности, если подтвердится, что автомобилем в момент нарушения пользовался другой человек. На обжалование постановления дается 10 дней с момента получения его копии. Эксперт советует сначала обратиться в орган, который вынес постановление, а если штраф не отменят, идти в суд. Официальный курс доллара на завтра составляет 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей и 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
4: Да хватит, не буди.
5: Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Что, спится? Или не спится?
6: Все нормально, все с нами.
5: Не усыпайся.
6: У нас замечательная активная компания. Некогда спать, значит, целый час вроде вместе. У нас много интересных тем, гостей и так далее.
4: Ну что, привет. Да, дайте поздороваться.
5: Давайте, давайте, еще раз поздороваемся, да. Ну и по поводу сна, если опять-таки продолжать тему, я просто подумал, да. Вот действительно наши люди мечтают иногда просто выспаться. Как мы можем им в этом помочь, да? При помощи игры, допустим, «Много денег» на Авторадио, где мы в этом сезоне исполняем мечты. И тут я подумал, можно же, допустим, да, помечтать о каком-нибудь...
4: спальном гарнитуре.
5: Это раз. В удобной кровати, да, тоже.
4: Конечно.
5: Да? Или, допустим, какой-нибудь ретрит, как это сейчас бывает, да, куда-нибудь улететь на острова и там просто хорошенько отдохнуть и выспаться.
6: Ретрит.
5: Ретрит. ретрит. Ну а что, такой можем? Можем, правда. Все в наших силах, друзья мои. Главное, чтобы вы участвовали в игре «Много денег» на авторадио этого сезона, 13-го сезона. И напомню, уже 10 сентября одно из желаний наших слушателей будет исполнено.
6: Возможно, там как раз будет ретрит, поездка куда-нибудь на острова, где человек отдохнет, получит удовольствие, выспится и будет прекрасно себя чувствовать, потому что он слушатель авторадио, который слушает, любит эту радиостанцию, и она ему отвечает взаимностью.
4: Но, как вы уже поняли, 10 числа будет суперфинал нашей игры «Много денег», а перед этим будет репетиция. Репетиция того, как вы зарабатываете деньги, поскольку в субботу и воскресенье вас ожидает супервикенд. Это значит, что играть мы будем очень часто, каждый час, а то и несколько раз в час, для того, чтобы вы становились богаче.
0: Вечернее шоу

0: Около трети своей жизни человек проводит во сне. Например, если счастливый человек спит 8, а то и 9 часов в сутки, а продолжительность его жизни составляет 70 лет, то во сне он проводит 23 счастливых года. Сон – одна из важнейших потребностей организма. Переоценить его невозможно, его ценность. Но мы периодически относимся безответственно к своему сну. Сейчас нас за это поругает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Роман Вячеславович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, какая часть россиян безответственно относится к своему сну? И в чем вы видите причину?
1: К сожалению, подавляющее большинство людей относятся безответственно. Знаете, прекрасное выражение «в гробу отоспимся». Мы сейчас будем что-то достигать, а потом как-нибудь.
2: А потом отдохнем.
1: Прекрасное...
2: Да,
1: но есть второе прекрасное выражение «проживем ярко, но недолго». Потому что лишение сна вообще-то увеличивает смертность. Вот простая зависимость. Не поспал, быстрее умер. Так что лучше все-таки думать о хорошем сне. Как еще говорил Эйнштейн, я сплю треть жизни и не самую худшую.
3: Не, ну давайте не сразу усугублять.
0: Давайте не сразу умирать, да.
3: Да, ну плохой сон – это вот шаг к чему, допустим, да? Что может пострадать в первую очередь?
1: Вообще лишение сна, если человек сутки не поспал, это как средняя степень тяжести опьянения. Какие решения принимает человек, когда он пьяный? Ему море по колено, он начинает думать, что он прямо вообще, так сказать, может все решить. Если руководитель не выспался, он начинает практически такие же решения принимать, неосознанные, неправильные. И, в общем, еще Билл Клинтон как-то сказал, экс-президент США, что самые глупые решения я принял, когда был невыспавшимся. Это первое.
2: А, это вот на что он намекал-то.
3: Значит, он регулярно не выспался.
1: Ну да. Второе. Иммунитет падает, нарушается гормональный профиль, у нас нарушается работа желудочно-кишечного тракта, язва двенадцатиперстной кишки, колиты и так далее, и так далее. То есть много чего из-за недосыпа бывает. Поэтому, дорогие друзья, высыпаемся.
2: Так, увидел тут ряд публикаций о том, как правильно просыпаться, и поэтому к вам есть ряд вопросов. Вот говорят, что ставить несколько будильников, ну там, раз в 5 минут, это вредно.
1: Да, если это 1-2 раза, я сам так делаю. Если мне нужно встать в 7 утра, у меня первый будильник срабатывает без 10, потом без 5.
2: Друзья, профессор так делает, значит, можно.
1: Но если человек в течение часа каждый раз откладывает там 12 раз будильник, то уже у него будет плохой сон раз. Он все равно этот час потеряет, потому что он не будет нормально высыпаться. А второе, еще чувство вины возникнет. Как же так? Я лежал, не спал, и вообще все плохо. Вот так день начинать нельзя.
0: Понятно. Свежая новость. Говорят, что плохой сон делает из человека одиночку, что ему сложнее такому человеку налаживать связи в обществе.
1: А это даже огромное исследование было такое McKinsey, как раз вот в плане когнитивных функций, что человек хуже проявляет эмпатию, то есть он хуже понимает других людей. Ну, естественно, и, соответственно, хуже знакомится, хуже, не знаю, общается и хуже руководит. И в этом смысле, да, человек не выспавшийся, это фактически одиночка.
3: Может, я сейчас глупый вопрос задам? Вот насколько качество сна зависит от того, что ты съел и что ты выпил перед тем, как лечь в постель?
1: Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Вообще, процесс пищеварения, он активен, он требует затрат энергии. Если вы съели перед сном рульку, то, извините, у вас будут кошмары сниться о том, как ужасно все происходит у вас в кишечнике и в желудке.
3: А с другой стороны, я не могу голодным, ложиться. Мне надо все равно, чтобы что-то было в животе.
1: Иначе есть как-то... такое правило жменьки. Вот все, что жменьку помещается... Ну, я вообще, кстати, съедаю, я съедаю орешки миндальные. Каждый орешек 6 килокалорий. 15 орешков прекрасно дают чувство небольшое насыщение и неизбыточное чувство голода ночью.
0: Спасибо огромное. Да. Как всегда, масса полезных советов. С нами был врач-сомнолог Роман Бузунов. Всего
3: доброго. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.

0: Продолжаем с вами наблюдать за изменениями на картине трафика. Обстановка на дорогах постепенно становится спокойнее, и на Яндекс.Картах зажглись 4 балла вместо 5.
1: Но лидирует при этом по загруженности все еще Третье кольцо. Там сохраняется глухой часовой затор на внутренней стороне. Тянется он от Хорошовского шоссе до проспекта Мира.
2: И еще сейчас можно потерять 40 минут на Московской кольцевой, точнее, на внутренней стороне МКАДа. Транспорт там стоит от Молодогвардейской улицы до проспекта Маршала Жукова.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио и Москино представляют игру «Как в кино». Готовы назвать, какие столичные места прославились благодаря фильмам? А по каким улицам Москвы гуляли киногерои? Тогда с 31 августа по 11 сентября в эфире Авторадио отгадывайте кинолокации столицы и выигрывайте билеты в кинопарк Москино.
4: Подробности на авторадио.ру 18+.
5: В день города 5 и 6 сентября всей семьей в кинопарк Москино. Зрелищные шоу, мастер-классы, экскурсии по настоящим съемочным площадкам. Будет интересно и взрослым, и детям. Подробности на сайте kinopark.moskino.ru.
3: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, еще есть одна новость, о которой имеет смысл поговорить, поскольку число мужчин, которые уходят в декретный отпуск, выросло аж в 8 раз. При этом каждый десятый отец сталкивается, внимание, с послеродовой депрессией.
2: Что
1: по крайней мере, утверждают средства массовой информации.
2: Как это выражается?
1: Ну и все-таки, как же чувствует себя мужчина? Что ты смеешься?
3: Потому что я единственная женщина в этой студии, которая... Ну ладно.
2: У которой не было депрессии.
1: Давай все-таки поговорим со специалистом, поскольку в гостях у нас неонатолог, специалист по детскому развитию и еще много кто. Владислав Ченчак. Владислав, привет.
4: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да. Очень рады, что пришли.
1: Да, хочется начать с вопроса по мотивам этой новости про мужчин в декрете. Как вообще отцы себя чувствуют в таком вот декретном отпуске? С какими трудностями они сталкиваются? Все-таки вам, как специалисту, это гораздо виднее.
4: Ну, тут надо учесть и похвалить пап, что последние годы 2-3 они стали реально включенными. Потому что до этого у нас был какой-то такой заядлый стереотип, что мужчина — это про то, что...
1: Зарабатывает деньги,
4: я хожу на работу.
2: Теперь он не может зарабатывать деньги, поэтому надо хоть как-то оправдывать.
4: Да, и это реально здорово, что отцы сейчас стали очень включенными. Я ездил вот в Краснодар. Ой, господи, какой я в Краснодар ездил? В Ростов-на-Дону.
1: Ну, и тоже
4: Краснодар
1: рядом.
4: Тоже хочу, да.
2: Ну, что там, 300 километров?
4: И я туда ходил на встречу отцов, и отцы сейчас стали создавать такие свои чатики-комьюнити, вместе гулять по городу и обсуждать вот проблем детей.
1: Гулять одни или с детьми?
4: Ну, с детьми, конечно. Но там прикольно было, что папы такие собрались, пиццы себе заказали на столике, да, и вот мам так не делают почему-то. И сидели, обсуждали проблемы мирового масштаба.
3: Прям по-серьезному?
4: Прям по-серьезному.
1: А какие у них проблемы? Вот расскажите, пожалуйста.
4: Вот, что ребенок, допустим, плохо спит.
1: То есть абсолютно вполне житейские проблемы.
3: Да. О чем разговаривают мамы? Ну, то есть, в принципе, то же самое.
4: Да, то же
1: только
4: самое.
1: Без спиц.
4: Только без пиццы, да. И без мороженого. Что тоже прикольно, что приезжают на вот эти вот сходки отцов, они сейчас по всей России идут, приезжает телевидение, и, значит, папам раздают мороженое, которое с детьми гуляет.
1: В отличие от мам.
4: Да.
1: А что за трудности, с которыми они сталкиваются, и самое главное, как они героически их преодолевают?
4: Ну, это про, наверное, трудности погружения в эту систему, потому что всегда было как-то принято, что ребенок и все уходовые организационные процедуры — это про маму, да. А сейчас нужно как-то немножечко нейронную сеть у себя в голове садаптировать под то, что ты тоже активный участник процесса. Если ты хочешь, чтобы твой маленький человечек на дистанции с тобой дружил, взаимодействовал и коммуницировал, то будь добр, уделяй этому время и внимание.
2: Так, ну вот ты основал онлайн-школу «Главная мама РФ».
4: Так.
2: Есть такое, да? Ну, не пора ли уже переименовать, во-первых?
4: А, вот да, кстати. И тоже сейчас мы замечаем прям тенденции, что даже вот школы, которые подготовы к родам, да, всегда пишут, типа, что для мамы. Сейчас это уходит в то, что для родителей, для мамы и папы. Потому что папа должен быть активным участником процесса.
1: Вовлеченным.
4: Да, и вот тут есть важное замечание, которое тоже очень хотелось бы протранслировать, потому что когда вот разговор в семье происходит о папе, всегда такой тезис есть, что папа помогает. И вот это вот на самом деле прям ловушка и очень большое когнитивное заблуждение. То есть папа должен не помогать, а разделять ответственность за этого ребенка. У нас это как работает, что мама должна дать задачу, проконтролировать исполнение этой задачи, ну и пох-

0: смесь, как выйти с ребенком погулять, даже вот элементарно прогулка, да, как она организовывается, когда папа решил, что он пойдет гулять с ребенком.
1: Папа
0: да?
1: оделся.
2: Обычно
1: папа
2: суббота. Оделся.
1: Потому что ребенок уже в коляске.
2: Обычно суббота, это да, и так смотришь, папа выходит, да.
0: Подгузниками упакован, смесью там, не знаю, или кормежку упакован.
1: Бутылочка, конечно.
0: Да, про время тайминг проинформирован, что
3: и
0: нужно сделать. Да, и всегда на связи.
1: И во сколько надо быть должен?
2: Да. Нет, Влад, ну что-то, кто-то все-таки должен быть главным. Ну нельзя вот, понимаешь, вот так вот
3: разделять,
2: потому что все равно будут некие споры и так далее в воспитании. Все-таки женщина решает, вот, а мужчина подчиняется. Почему это плохая схема? Я не понимаю.
3: Да, ну, я как раз хотела, простите, что да. я просто присоединюсь к этому вопросу. Мне вообще интересно, почему сейчас вот эта вся история возникает, что папы собираются, кучкуются в клубы, что папы восемь раз чаще уходят в декретный отпуск, и они вот все, что провоцирует сейчас всех вот именно в это время вот пересмотреть свои исконные патриархальные
1: поменять
3: взгляды?
1: Поменять нейросети, ну, что называется.
0: Да, просто потому что, я не знаю, так нельзя, наверное, говорить, но можно запикать, наверное, женщины, правда, охренели от того, что на них навалилось за...
1: От этого?
0: Да, от того, что навалилось за вот эти вот последние десятилетия, что она полностью жертвует своей карьерой ради этого ребенка. То есть декрет и 9 месяцев беременности — это 4 года, когда тебе очень сложно что-то изучать, что-то новое погружаться, гулять там, не знаю,
3: ну, либо
0: чем-то
3: жертвует
0: заниматься.
3: Всем,
0: да.
3: говорится.
0: Да, то есть они... Женщины начали понимать, что они жертвуют всем, а мужчина просто ходит на работу. И тоже женщины на форумах много такого читал и видел много видео, где они рассказывают о том, что, господи боже, я смотрю на своего мужчину, который там зимой, я не знаю, там просто чистит машину и завидую ему, какой он счастливый. Что я 24/7 в этом цикле сумасшедшем кручусь, там с подгузниками, кормежками и ребенышем,
2: ну,
0: который растет,
2: пойди,
0: и контролирует.
2: Пойди, выйди, почисти тоже, там -25, ветер, и почисти машину, конечно.
1: И с удовольствием, а я посижу дома, покормлю ребенка. А потом выйду в теплую машину.
0: А это, конечно, классно вы придумали. Я просто вот реально, вот лично вам предлагаю, давайте вот какой-нибудь там тест проведем, и вас на там, не знаю, 3-4 дня закроем в квартире, и вы будете с маленьким орущим человечком, который
2: писает, какает со своими подгузами. Поверьте мне, у меня это было в жизни дважды уже. Да, я был с маленьким человечком.
0: Нет, одно дело, когда это там 2-3 дня, и когда мы как мужчины, грубо говоря, заменили, да, там женщину дали ей отдохнуть, а когда это у тебя 24/7, это как цикл фрустрации какой-то, из которого ты не можешь выйти.
3: А жена на работе чистит машину, опять-таки, да?
2: Не, ну, давай не будем исключать то, что ты говоришь, вот жена дома, а мужчина на работу. Жена тоже работает, и при том, при всем еще успевает после этого с ребенком заниматься и так далее. Ну, вот, во всяком случае, так было.
1: И ужин приготовить.
2: Принято, да, в былые времена. И, ну, женщины вот как-то выдерживали это. Но сейчас, вот, вероятно, настали другие времена.
0: Да не то, что они не выдерживают сейчас. Они и сейчас это могут выдерживать. Просто зачем и чтобы что, если можно это разделять и вместе эту ответственность нести.
3: А
0: и...
3: вот какие есть плюсы для малыша? Давайте еще с точки зрения именно этой профессии.
2: Если папа является.
3: Да, если именно больше им занимается отец, а не мама.
0: Ну, каких-то специфических плюсов, если кто-то больше, кто-то меньше, наверное, в науке нет. Здесь больше, наверное, про привязанность, что папы очень часто отмечают историю, что родился маленький человечек, а там в 5-6 месяцев, когда уже такие социально-коммуникативные навыки на пике возможностей, ребенок просто там орет на отца при виде, не хочет сидеть у него на руках, не хочет с ним коммуницировать, не хочет с ним взаимодействовать. Потому что у мужчин опять есть стереотип, что с ребенком надо взаимодействовать только тогда, когда он становится готов к этому.
1: Да, когда он умеет говорить, выражать свои желания.
0: Когда можно желания.
2: Когда
0: машины интересно. Показывать.
2: Когда можно в футбик поиграть
0: интересно.
2: Вместе.
1: Или хотя бы посмотреть.
2: Да, или в PlayStation.
0: Но на самом деле все может начинаться прямо с роддома. И даже сейчас у нас там в... ну, это не официальный, там, не натальный протокол, но это практикуется в современных родоспомогающих учреждениях, что у нас есть там контакт кожа-кожа. То есть человечек новорожденный рождается, и у нас есть всплывает цепочка... тепловая цепочка для того, чтобы сохранить тепло и осеменить кожные покровы ребенка. И в некоторых ситуациях по медицинским показаниям с мамой мы это сделать не можем. И здесь нам на помощь приходит мужская волосатая тестостероновая грудь. То есть папа может расстегнуть рубашку этого новорожденного младенца, прикладывают к папе. Это тоже очень важно.
3: Есть случаи уже так делать?
0: Конечно. Это нормальная, стандартная практика в роддомах. Такое делают.
1: Вон я просто не понимаю,
2: да, как, не был в роддоме.
1: А как же выросла масса поколений людей, для которых то, о чем ты сейчас рассказал, абсолютно, ну, чуждо было, да, ну, да, совсем еще несколько лет назад. Ну, и туда, уходя в прошлое.
0: Выросли.
1: Выросли?
0: Но, да, выросли, да, конечно, выросли. Но мы же стремимся к каким-то улучшениям. И мы стремимся какие-то ошибки, которые вытекали там,

0: сейчас, в данный момент, модернизировать и сделать лучше.
1: Влад, ну мне кажется, вот нормальный мужчина, понимающий, любящий мужчина и свою женщину, и свою семью, он всегда в процессе воспитания, да, ребенка, и если он видит, что его женщина реально, ну, не выносит уже, не вытягивает на себе.
2: Не вывозит.
1: Не вывозит, да, он, конечно же, помогает и тоже участвует в воспитании детей. Мне кажется, уже действительно те стереотипы, о которых мы говорили прошлых лет, да, они уже, ну, скажем так, исчезают уже без всяких школ и так далее.
2: Но для кого-то нужны, понимаешь, внутренние позывы, а кому-то важно вступить вот в эти отряды, ну,
1: комьюнити,
2: вот в эти,
1: да,
2: комьюнити, да, то есть это тоже, ну, пусть так, мне кажется,
1: пусть
2: тут
1: так,
2: в любом,
1: согласен,
2: случае все пути, да. Да. Все пути оправданы, главное, чтобы, да, они приводили к тому, чтобы это делегировалось, это разделялось, ответственность, да, была на двоих за то, что у вас появилось чадо в семье.
0: Безусловно.
3: Про плюсы мужчин в декретном отпуске мы поговорили. Есть ли какие-то минусы?
0: Ну, да, какие минусы? С маленьким
2: для мужчины, для психики.
3: Для мужчины, естественно.
1: Отцы уже получают капитал.
0: Ну, да, да, да, да, там, да, там даже есть отцовские капиталы, это уже в законопроектах планируется что-то.
3: Про
0: такое,
3: это планируется,
0: что
3: видишь?
0: Да, дойдет, будет. Вот, то есть декретный отпуск и еще какие-то истории про дополнительный отпуск на младенца, на уход за младенцем. Тоже прикольно, что помимо у тебя основного отпуска, ты можешь еще сходить на 24 дня, потому что у тебя появился маленький человечек.
1: Класс.
2: Да. Хорошо.
3: В общем, друзья, я так понимаю, что это только начинается.
1: Да.
3: Есть о чем разговаривать, есть еще...
2: Есть о чем продолжать разговор. Да,
3: да, да, и продолжать разговор. Огромное спасибо, неонатолог, специалист по детскому развитию Владислав Чинчак был у нас в студии. Ну и я уверен, что это не последняя наша беседа.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
1: До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: нормально выспаться можно и за 5 часов. Просто лег и спи. Все.
1: Это у кого такой рецепт?
0: Василий нам написал.
1: Молодец, Василий.
0: Лайв-чат, да. То есть никаких проблем. Надо, спи. 5 часов, хорошо, 5 часов встал, пошел.
1: Ну, это как я говорю, как в анекдоте про богатого и бедного. Помнишь, на классике встречаются, да? Че у тебя какие проблемы? Бедный говорит, да вот, не доедаю. А богатый говорит, ну, надо себя заставить. Да, ну, то же самое, это не досыпаю. Ну, слушай, надо себя заставить.
0: Итак, высыпаетесь ли вы? Какое качество сна у вас? Да, что мешает вам быть в каком-то режиме? А сегодня об этом говорим. Давайте послушаем, что тут еще нам написали.
1: Добрый вечер, говорит Юра. Сна всегда мало. Очень хочется вздремнуть после обеда, если есть такая возможность. Никогда ее не упускаю. А так, если организм зовет отдохнуть, не надо спорить с ним. Это пойдет только во благо.
0: Ну, прекрасная вот философия у вас, Юрий. Я так предполагаю, вам удается ей соответствовать в жизни по-настоящему. Я тут сложно поспорить, да, но сложно осуществить.
1: Вот это, ну вот этот рецепт Штирлица, 20 минут, да, у него там сколько было, да?
2: 15-20
1: минут, да.
2: Через 20 минут он проснется.
1: Не знаю, меня, вот для меня идеально тоже работает. Иногда нужно днем прям 20 минут встаешь и дальше можешь работать.
0: Привет! Сплю катастрофически мало, 3-4 часа, встаю в 4 утра. Просыпаюсь сама, без будильника. Поваляться не умею. Сплю очень чутко, обязательно должен работать телевизор, без него не усну. Да, то есть, представляете, человек спит 4 часа.
1: У тёчи у меня, да. Телевизор еще.
0: Но при этом человек спит 3-4 часа.
2: И встает без будильника.
0: И встает в 4 утра, встает без будильника, и при этом еще должен лопотать чуть телевизор. Легко езжу по ночам на дальнее расстояние по трассе. Могу остановиться минут 10 сна, и все, меня хватает на 500 километров. Я не могу сказать, что я не высыпаюсь. Нагрузка большая, так как работаю на двух работах, но это не мой выбор, такой организм. Сама я недовольна. Даже в гостях остаться не могу, потому что все спят, а я как лунатик хожу, потому что все, у меня такой режим. Вы как Владимир Ильич Ленин, если
2: что.
0: Если верите.
1: По 4 часа спал, вроде как,
0: ну, вот,
1: говорят.
0: Вот, Марина тоже самое.
2: Наполеон сказала. Вроде по 3 часа спал.
0: Марина, вы либо Наполеон, либо Ленин, в общем, вы сама
2: выбирайте. Выбирайте, да. Ольга продолжает. В будние дни встаю в 7 утра. А вот на выходные еле-еле поднимаю себя в 12 часов дня.
0: Вот сейчас все сомнологи сказали бы, вам так нельзя.
2: Но Ольга, мне кажется, понимает, почему не высыпается. Ночью ест 4 раза.
1: Да ладно, да. Как это так можно? Но зачем это ночью?
2: Я не знаю, она не написала. Но это ее предположение.
0: Я некогда на ежу скоро есть пора.
2: Может быть, поэтому, говорит, не высыпается.
1: Слушайте, ну сразу хочется вспомнить гениальную фразу нашего коллеги, который говорит, сон — это самое лучшее, что может быть. Да, во сне ты не хочешь спать, во сне ты не хочешь есть.
0: Ну, там самое, во сне ты
1: вроде
0: не хочешь
1: бы
0: есть, во сне ты
1: не хочешь спать, да.
0: Во все остальное время, да.
1: Ой, друзья, ну что, я предлагаю на этом пока закончить, но, конечно же, будет наша замечательная снотворная пародия через 10 минут, не прослушать.

0: Стоп! Пробки тайм. Обстановка на дорогах продолжает успокаиваться. На индекс-картах зажглись 3 балла и остался лишь один существенный затор.
1: И находится он на Волоколамском шоссе, тянется от Ленинградского проспекта в сторону области. Потратить в этой пробке можно полчаса из-за дорожных работ.
2: О погоде.

0: За окном плюс 17, ночью температура опустится до плюс 12, завтра вновь воздух прогреется, прогреется до плюс 22, ну и опять-таки возможные осадки с грозой.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Ну что, друзья, сон это наше все. Можно много присоединяться к различным ученым, аналитикам, социологам, которые выясняют, сколько времени спят в отдельно взятом регионе России. Кто-то спит 8 часов 43 минуты, кто-то спит больше 10 часов. Но мы же понимаем, что здесь раз на раз не приходится, и каждому человеку нужно определенное количество сна. Желательно не меньше, ну, 8 часов, это, конечно, в идеале. Но мы понимаем, что в реальных условиях...
1: Мы понимаем, что разные периоды жизни просто у человека бывают. Да. Особенно, когда дети маленькие.
0: В реальных условиях такое, конечно, практически невозможно. И огромное количество предложений тоже поступает, каким образом спасти ваш сон, в том числе и предложение даже сделать тихий час на работе.
1: Кстати, это было бы замечательно. Давно об этом говорят, вот это вот сиеста, ну хотя бы минут на 15-20.
0: Слово сиеста круче звучит.
2: Рассказываю, значит, всем слушателям по секрету. Мои коллеги давно выбивали момент, чтобы у нас рядышком с нашим кабинетиком где-нибудь стоял еще...
0: Почему рядышком? В нашем!
2: Мягенький, удобненький диванчик.
1: Да, и это было прекрасно.
2: Мне удалось, пока только заслужили кресло.
0: Ну что, знаешь, надо с чего-то начинать.
1: Да, но пародия тоже по этому поводу есть.
2: Это?
1: Вот, мечты воплощаются.
3: Вечером. Вечером.

0: реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОМБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: По Кайло Стрит. ОГРН 116774678076-1. Город Москва.
3: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
1: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Крыму топливо начнут продавать по 2 часа утром и вечером. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова, поставки топлива пока не покрывают потребности региона. Продажи будут проходить дважды в день с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Перед открытием АЗС власти будут публиковать карту заправок, где есть бензин и дизель. Проблемы с поставками фиксируют и в других регионах. В Тюменской области власти сообщили об очередях на АЗС и ведут переговоры с нефтяными компаниями об увеличении объемов топлива. А в Челябинской области вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго увеличить поставки. По словам губернатора Алексея Текслера, сложности возникли из-за сбоев у отдельных производителей. Сейчас власти также меняют логистику и ищут дополнительные объемы у других компаний. При этом Новак сегодня заявил, что в целом ситуация на российском топливном рынке стала стабильнее. По его словам, дополнительные объемы начали поступать после выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.
2: Про безработицу.
1: Безработица в России в июле выросла до 2,3%, как сообщает российская газета со ссылкой на Росстат. При этом общее число безработных в этом месяце оценивается в 1 729 тысяч человек. Это на 26 тысяч больше, чем в июне. В начале лета безработица составляла 2,2%. При этом уровень безработицы по-прежнему остается близким к историческому минимуму. Однако эксперты советуют россиянам сейчас не увольняться в никуда. Как рассказала газете РУ карьерный эксперт Валентина Киося, поиск нового места стал занимать больше времени, а зарплата при переходе в другую компанию может оказаться на 10-20% ниже прежней. По ее прогнозу, до конца этого года и в 2027 количество вакансий может сократиться еще на 10-15%. При этом дефицит рабочих, инженеров и других технических специалистов, наоборот, может усилиться.
2: Про нас.
1: Почти 40% россиян после окончания школы перестали общаться со своими одноклассниками. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru. При этом 23% участников рассказали, что именно в школе встретили своего лучшего друга, а еще треть поддерживает связь хотя бы с некоторыми бывшими одноклассниками. Психолог Анна Хнынина в беседе с Авторадио объяснила, почему школьная дружба достаточно часто оказывается непродолжительной.
3: Редкий школьный друг остается с нами надолго. Связано с тем, что школьная дружба завязывается по принципу территориальному. Друзья по месту жительства. Мы шли в школу все из одного двора в одну и ту же. То есть мы дружим с теми, с кем попали в один класс. Из всего класса мы выбираем кого-то одного, как правило, ну, или двух. А дальше зависит от того, насколько мы развиваемся вместе в одном направлении и с одинаковой скоростью. Когда мы поступаем учиться в вуз, мы попадаем в среду, которую мы выбрали себе по интересам. И поэтому студенческие друзья — это уже какая-то более надежная конструкция в отношениях.
1: Более того, некоторые респонденты рассказали, что в школе встретили не только лучших друзей, но и любовь всей своей жизни. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 99 копеек, курс евро 100 рублей 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Голливуде, друзья, но по советской киноклассике Москва тем самым слезам не верит. Поэтому сухих глаз желаю вам. Вечер уже второго дня, осени в разгаре, и ничего, полет нормальный. Меня зовут Денис Левашов, приветствую вас на волне Авторадио. Буду и дальше баловать вас отличными хитами, так что проведем этот вечер вместе, в одной компании. Отдыхайте с удовольствием и получайте удовольствие, вот как раз то самое от окружения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Давайте с вами посмотрим, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах пока еще горят 3 балла, и можно выделить 2 проблемных места. Первое – это Волоколамское шоссе. Там сохраняется получасовая пробка от Ленинградского проспекта в сторону области. Движение здесь держат дорожные работы. А второе проблемное место – это шоссе энтузиастов. Транспорт там стоит от третьего кольца в сторону области. И потерять в этом заторе придется минут 20, и тоже из-за дорожных работ. Если же говорить о погоде, сейчас за окном плюс 16, места может идти небольшой дождь. И синоптики предупреждают о сильном ветре в ближайшие часы. Ночью температура опустится до плюс 12, а завтра воздух прогреется до плюс 22. И также возможны осадки с грозой. Будьте к этому готовы.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.03.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Авторадио.

0: прежде, в далеком 89-м году, она выступала в качестве бас-гитаристки в легендарной группе «Комбинация». Но затем, благодаря отцу, решила начать сольную карьеру и не прогадала. Анжелика Варум в эфире «Авторадио». Мы под ее танцевальную песню делаем этакий финт и отправляемся в страну медляков. Минорные ноты тоже важны и нужны. Слушаем их. Меня зовут Денис Левашов. Доброго вам вечера.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Полчаса пролетели, картину трафика уже можно назвать спокойной. На Яндекс.Картах 2 балла и остался лишь один существенный затор. Находится он на Волоколамском шоссе и тянется от Ленинградского проспекта в сторону области. Однако потратить можно в нем не более 30 минут. И еще для вас есть предупреждение. 6 сентября в воскресенье ожидаются перекрытия в центре. Связаны они с парадом трамваев. Давайте расскажу по пунктам, какие места нужно будет объезжать. Во-первых, с 10 до 17.00 ограничат движение на улице Сергея Радонежского. Во-вторых, с 11.30 до 12.30 перекроют Верхний Сусальный и Костомаровские переулки. И еще в это же время нельзя будет проехать по Верхней Сыромянческой улице. Учтите это, друзья.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС, Берлин решил закрыть российское генконсульство в Бонне, прекратить работу русского дома и ужесточить контроль за въездом россиян. Поводом стали обвинения Москвы в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Россия их отвергает. Ответ МИД вызвал временного поверенного Германии Бернда Финке и назвал действия Берлина провокацией.
0: Про авиацию.
2: Турецкая авиакомпания «Пегасус» возобновила полеты в Россию после отмены части рейсов. Как сообщает «Интерфакс», перевозчик объяснил сбой техническими и операционными причинами. Сейчас, за исключением уже отмененных вылетов, рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров, которые не смогли улететь, «Пегасус» планирует дополнительные рейсы. В Российском союзе туриндустрии рассчитывают, что расписание полностью стабилизируется к концу дня, при этом массовых жалоб от туристов сейчас не фиксируется.
0: Про деньги.
2: Минфин отказался от идеи ограничивать внесение наличных через банкоматы. Как сообщает РБК, ранее обсуждался лимит в 1 миллион рублей для каждого банка, который мог заработать уже этой осенью. Однако замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что таких планов больше нет. Инициатива входила в план по обелению экономики. Ограничения предлагали ввести, чтобы усложнить попадание в банковскую систему денег неизвестного происхождения. Сейчас законодательство не устанавливает лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы.
0: Про ГИБДД.
2: Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсант», с 1 сентября полиция может отключать от системы операторов, которые оформляют диагностические карты без реальной проверки автомобилей. Изменились и правила ТО. Теперь дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию машины. Для такси техосмотр остается обязательным ежегодно, а для автомобилей старше 5 лет – раз в полгода.
0: Про нововведение.
2: С 1 января в России появится жилищный вклад. Как рассказал агентству Prime финансист Денис Астафьев, он позволит копить деньги на покупку жилья с повышенной страховой защитой – до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. По сути, такой вклад объединит и накопление, и будущую ипотеку. После того, как клиент соберет минимальный первоначальный взнос, банк сможет сразу рассмотреть заявку на кредит на льготных условиях. Кроме того, появится социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер господдержки. Максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Срок 1 год с возможностью продления.
0: Про цифровой рубль.
2: Крупнейшие российские маркетплейсы начали принимать оплату цифровыми рублями. Как сообщает «Комсомольская правда», новая возможность уже появилась у Wildberries, Озон и Яндекс.Маркета. При оформлении заказа цифровой рубль можно выбрать среди способов оплаты, рядом с банковской картой и СБП. Цифровой рубль – третья форма российской валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Он хранится в специальном цифровом кошельке на платформе Центробанка. У каждого человека может быть только один такой кошелек, а доступ к нему предоставляют через приложение банков. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты тоже на завтра 100 рублей 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Никто не осудит вас за желание выиграть призы и подарки в нашем эфире. Друзья, вовсю продолжается 13-й, самый счастливый сезон игры «Много денег». И мы приближаемся к очень важному событию. 10 сентября, то есть уже в четверг на будущей неделе, состоится 3-й из 5 суперфиналов самой щедрой игры российского радиоэфира. И мы обязательно осуществим чью-то мечту. Как вы знаете, у нас уже 2 счастливчика есть. Вера из Москвы за наш счет закрыла автокредит, а Евгений из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе, и он его получил. Вот такие мега-призы. Вообще мечты могут быть самые разные. Например, один из наших слушателей хочет обзавестись фермой для выращивания форели. Ну, мечтайте, друзья, тоже. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы воплотить ваше желание в реальность. Все, что вам необходимо для того, чтобы принять участие в суперфинале, зайдите на сайт авторадио.ру. Обязательно поменяйте гудок мобильного на гимн авторадио и расскажите о своей мечте. И все. Слушайте внимательно эфир и не пропустите звонок из нашей студии. Напомню, суперфинал 10 сентября. И это еще не все. В эти выходные мы такой вот суперфинал отрепетируем. Розыгрыши денежных призов будут проходить каждый час, а возможно даже чаще. Так что планируйте свои выходные правильно, чтобы не пропустить супер-уикенд игры «Много денег». Шансы велики.

0: Авторадио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Кто-то любит поезда, кто-то самолеты, а кто-то вообще предпочитает отдых поближе к дому. Независимо от того, что предпочитаете вы, желаю вам, чтобы все ваши планы в отпуске, в выходные, в праздники воплощались в жизнь, и вы были счастливы. У микрофона Денис Левашов. Продолжаю оставаться вашим проводником в мир лучшей и любимой музыки на Авторадио. Держитесь нашей волны.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер 1.

0: навредить здоровью. Врачи установили, что резкое пробуждение утром по неожиданному звонку негативно влияет на работу сердца. Так что, друзья, старайтесь звук своего мобильника на ночь выключать. Целее будете. Здоровья желаю вам. В студии Авторадио по-прежнему Денис Левашов. И от такой танцевальной клубной музыки предлагаю перейти к бодрой, но уже рок-н-ролльной песне. Приятного вам во всех отношениях осеннего вечера желаю вместе со следующей песней группы «Чаев».
1: Время не ждет, что-то не вышло, глядя в свою

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

откликается эта песня в сердцах миллионов слушателей. И вообще такое действие, конечно, на нас оказывает каждый хит, который звучит в эфире Авторадио. И следующий совершенно точно не исключение. Друзья, трек Леонида Агутина продолжит поздний вечер на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Завершаю свою смену. Завтра обязательно встретимся. И на дорожку скажу, и напомню даже, что мы с вами середину-то будни перешагнули. Дальше легче, а там и до выходных недалеко. Берегите себя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда, конечно, находиться в тишине – это полезно. Говорят, восстанавливает нервную систему. Но тишины в эфире авторадио вы никогда не услышите. Поэтому, как только скучаете по любимой музыке, при первой же возможности настраивайтесь именно на нас. Иван Прудников все так же у микрофона. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. И давайте сделаем капельку, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

ярко, с удовольствием и легко двигаемся исключительно вперед под звуки первого автомобильного радио. Тем более, если вы находитесь сейчас за рулем, надеюсь, дороги будут для вас по-настоящему безопасными. Но, естественно, мы остаемся рядом на дорогах во всех смыслах этого слова, на дорогах жизненных в частности. Поэтому сделаем авторадио погромче и вперед, дорогие. Как договорились, только вперед. У микрофона Иван Бруников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер

Ну а если воспоминания всегда будут только приятными, почему бы не оставить их у себя в памяти? Я думаю, не самый плохой ход, но, конечно, жить нужно днем сегодняшним, с уверенностью заглядывать в день завтрашний и, разумеется, строить планы, которые обязательно должны реализоваться. По крайней мере, Авторадио для этого также будет делать все возможное, то есть поддерживать и музыкально, и, разумеется, добрым словом. Пусть осень покорится каждому. Прекрасное время года, особенно если на это настроиться. Иван Прудников, и прямой эфир Авторадио продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

выше, ярче, круче, громче. Все это про Авторадио, и, конечно же, все это про каждого из нас с вами. Особенно про тех, кто зашел на сайт Авторадио и заменил гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Приближается 10 день сентября, приближается третий суперфинал. Именно 10 сентября закончится очередной миллион частями, а значит, 10 сентября очередная мечта станет реальностью. Мы не устаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, победителя первого суперфинала, которая хотела закрыть кредит на машину в 1 300 000, и мы эту мечту исполнили. Естественно, второй победитель, Крицкий Евгений, также принимает наши поздравления из Санкт-Петербурга. Мечта в 1 миллион.